никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня. Бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Светлое радио. Михаил Лермонтов. Панорама Москвы. Читает Юрий Гальцев.
1: Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необразимой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи. Москва – не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа, своя жизнь». Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке! Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир с высоты!

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. Я родился слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и мать решила поехать со мной в Оптину пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь. Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. Мне было тогда 1 год и 3 месяца. Скит Оптиной пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в 1,5 верстах. Раскинулся он в сосновом бору под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но келья старца была построена в стене так, что она имела для них свой особый вход из бора. В сенях толпилось всегда много женщин. Моя мать взяла меня и вошла в приемное зальце отца Амвросия. Отец Амвросий вышел. Ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал: «Ничего, будет жив, будет жив». Дал просфору, иконку, какую-то книжечку, благословил и отпустил. Вернулась домой моя мать, ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет.
0: Голоса

звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Темный осенний лес таинственно шумел на ветру верхушками высоких деревьев. Накрапывал холодный мелкий дождь. Время близилось к полуночи. В этот поздний ненастный час, когда, казалось, на сотню верст вокруг нет ни одной живой души, по глухой лесной чаще шел молодой человек. Звали его Александр Путилов. Он жил в маленьком монашеском скиту, затерянном в Рославльских лесах под Смоленском вместе со своим старшим братом и еще несколькими монахами. Саша был в скиту единственным послушником, кандидатом на постриг, проходящим период ученичества, которое состояло в исполнении разного рода обязанностей под руководством старшего опытного монаха, старца. Серьезно испытывая искренность Сашиного намерения стать монахом, старец посылал юношу на самые тяжелые послушания. Вот и сегодня, в промозглую дождливую ночь, отправил его совсем одного через глухой лес на озеро проверять сети, поставленные там несколько дней назад. Саша, поеживаясь от холода и вздрагивая от каждого звука, в темноте пробирался сквозь чащу. Наконец, за деревьями блеснула водная гладь. Обойдя озеро, на другом его берегу молодой человек нашел закинутые в воду сети. Вытягивая их, он совсем измок. Сети оказались пусты. С досады Саша топнул ногой. А ведь ему еще возвращаться назад. Выходит, весь этот путь ночью под дождем через лес он проделал напрасно. «В мои лета люди уж капиталы считают, а я чем занимаюсь?» В сердцах воскликнул Саша, закидывая сети обратно в озеро. Но тут же ему стало стыдно за свой ропот. Ведь он собирался стать монахом, а значит, должен послушанием доказать искренность своего намерения. Саша встал на колени и начал горячо молиться, прося Господа о прощении. Когда молодой человек тронулся в обратный путь, на душе у него было необычайно легко и радостно. Лесная чаща уже не казалась ему темной и непроходимой. Какой-то тихий невидимый свет освещал все вокруг. Вскоре Саша принял монашеский постриг и получил новое имя – Антоний. Через несколько лет он вместе с остальными монахами из Рославльского скита переселился в монастырь Оптина-Пустынь. О кротком мудром монахе узнали люди и стали приезжать к нему за духовным советом и просить о молитвах, почтительно величая его старцем. «Мы учимся смирению и кротости не менее трудно, чем когда-то грамоте учились», — говорил старец Антоний Оптинский. «Но у Господа Бога милости много, и в тяжкую минуту посылает Он верующим в Него сердечное утешение».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Часто задают вопрос о природе помыслов. Кто их нам внушает и как бороться с хульными помыслами? Будет ошибкой приписывать их себе. Они не ваши, а внушаются врагом рода человеческого. Только когда вы добровольно останавливаетесь на дурной мысли, и вам она доставляет удовольствие, тогда вы виноваты и должны каяться в этом грехе. Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского. «Идете вы по дороге. Навстречу попадается пьяный мужик, который извергает страшнейшие ругательства. Что вам сделать нужно? Поскорее пробежать мимо, стараясь не слышать того, что он говорит. Если что-нибудь у вас, помимо вашей воли, осталось в памяти, будет ли вас за это судить Бог, как за вашу хулу? Нет, не будет. Иное было бы дело, если бы вы подошли к этому пьяному и стали бы ему говорить: «Вот хорошо, но скажи еще что-нибудь, а теперь вот это». Обнялись бы и пошли с ним вместе, наслаждаясь тем, что он говорит. В этом случае вы были бы осуждены вместе с ним. Так и с помыслами. Если вы стараетесь гнать их от себя, знайте, что вы не отвечаете за то, что они появились у вас.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Лидии Чарской «За что?» 1887 год. Город Шлиссельбург. Маленькая девочка с большим, но не умеющим прощать и смиряться сердцем, решила: «Убегу к цыганам и с ними доберусь до Петербурга, к моим милым тетям. На первых же порах цыгане обманули и ограбили меня, а потом не захотели отпустить. Как безумная выбежала я на берег, изо всей силы сорвала веревку, которую была зацеплена лодка, к колышку, и, оттолкнув ее от берега, прыгнула в нее. Волны моментально унесли лодку далеко от берега, и когда мои преследователи очутились на берегу, лодка успела уже доплыть до середины реки и неслась с необычайной скоростью по бушевавшим в эту ночь волнам. Жгучая жажда жизни заговорила во мне. Господи, сделай так, чтобы я жила. Господи, спаси меня. Дай мне увидеть еще раз солнышко, папу, тетей, большого Джона, Петрушу, Верочку, всех моих институтских подруг и даже ее. Да, даже ее, мою мачеху, из-за которой я теперь неслась по волнам, хотела я видеть в эти минуты. Ах, жизнь так прекрасна! Только не умереть! Оставь мне жизнь, Господи, оставь!» Перед моим насмерть испуганным взором черными огромными головами торчали из воды скользкие мокрые чудовища, пересекая всю реку от берега до берега. Я разом поняла, что это были ивановские пороги, которые на Неве считаются самым гибельным и опасным местом. Что могла я сделать без руля и весел моими слабыми ручонками? А между тем лодка мчалась теперь с безумной быстротой прямо на гибельные камни. «Папа, папа!» — закричала я. «Держись! Идем!» Пронесся мне ответом с левого берега чей-то грубый голос, и я увидела большую рыбачью лодку с тремя фигурами в ней, гребущими изо всех сил в мою сторону. «Спасение! Боже мой, спасение! Благодарю тебя, Создатель!» — прошептала я.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В один из майских дней 1905 года епископ Кунгурский Павел заканчивал просмотр корреспонденции, когда в дверь постучали. Заглянула вихрастая голова его секретаря. «Владыка, вас спрашивает какая-то дама». В комнату медленно вошла женщина в траурном платье и, не дожидаясь разрешения, опустилась в посетительское кресло. И только когда она заговорила, епископ Павел по голосу узнал хорошо ему знакомую меценатку, жену известного кунгурского фабриканта Григория Кузнецова Анну Ивановну. Владыка ласково предложил ей чашку чаю, спросил, как муж, как ее дети. «Ваше Преосвященство!» – задрожал голос посетительницы. «Дочь моя младшая, Раиса, белокурый ангелочек, 2 недели назад заболела скарлатиной и скончалась». Дама зарыдала, а епископ начал ее утешать. «Анна Ивановна, ничего не поделаешь, на все воля Божья. Утешайтесь тем, что у вас появилась молитвенница на небесах». Успокоившись, Кузнецова продолжила. «Я хотела бы в память о моей девочке построить женскую церковно-приходскую школу. Пусть это будет самое лучшее здание в епархии». Церковно-приходская школа имени Раисы Кузнецовой при Успенском храме действительно удалась на славу. Этот комфортный и уютный двухэтажный дом из красного кирпича стал настоящим украшением Кунгура. В школе обучалось 90 девочек, затем их количество возросло до 250. Кроме закона Божия, чтения, арифметики и чистописания, им преподавалось рукоделие и пение. Анна Ивановна лично подбирала для девочек лучших педагогов. Хор Успенской церковно-приходской школы считался одним из лучших в Кунгуре. В начале каждого учебного года Анна Ивановна снабжала одеждой, обувью и книгами девочек из бедных семей. На Рождество и на Пасху Кузнецова приезжала к своим подопечным, привозила им подарки, сладости и игрушки. Благотворительность была в то время нормой для состоятельных людей. Однако каждый сам определял меру своего вклада – и денежного, и душевного. Семья купцов Кузнецовых жертвовала щедро. За это их и уважали земляки. Григория Кузнецова не раз выбирали почетным мировым судьей и городским головой. Когда понадобился ремонт и расширение Кунгурской больницы, Григорий Кириллович выделил на это 50 тысяч рублей. К тому же устроил при больнице барак и аптеку. Немало жертвовал Григорий Кузнецов и на образование. Помогал Губкинскому техническому училищу и Елизаветинской рукодельной школе. В 1869 году он выделил средства на строительство городского 4-классного училища. Новое здание было рассчитано на 450 учеников в 4 основных и 4 приготовительных классах. По комфортности это было одно из лучших зданий в городе. 9 просторных классных комнат, полных воздуха и света, отдельные комнаты для учительской, библиотеки, приемной врача. Имелся рисовальный класс, в котором были установлены специальные парты с подвижными частями. За крупные пожертвования на городские нужды в 1885 году государь Александр III присвоил Григорию Кузнецову звание «почетный гражданин города Кунгура». Супруги Кузнецовы, Григорий Кириллович и Анна Ивановна, всегда были отзывчивы к чужой нужде, не жалели средств на помощь родному городу. Не случайно о купцах Кузнецовых их современник, журналист Головачев, написал такие слова. «Они отдавали великий долг земле, которая их обогащала. К счастью, такие дельцы в русской жизни встречаются нередко, и влияние их на все окружающее самое благотворное».
0: Имена, имена милосердия.

Одну ту жизнь трудную, теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Иванович.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христову. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
2: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства, как подарок свыше.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ея. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом творчество?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумени Марии Дохторовой. Годы странничества. 1919 год. Черногория. Когда я сошла на берег православной страны, показалось, что я как бы зыби вод вступила на твердую почву. Услышав про святого Василия Острожского, захотела поклониться его святым мощам. Пошла в монастырь святого Василия Острожского. Незабвенное, святое, блаженное, благодатное место. Маленькая церковь в скале, рака со святыми мощами. Сердце мое наполнилось любовью, неизреченной милостью. Не хотелось уходить. Стала осматривать окрестности. Недалеко от монастыря, на той же горе, но повыше, набрела на одно красивейшее место. Это была площадка, окруженная липами, и пещера. Я села там отдохнуть. Долго со слезами молилась Господу и святому Василию. Куда мне идти? Куда податься? И мне захотелось остаться на этом месте. Думала, здесь помощь святого Василия, в пещере и поселюсь. Молилась: «Господи, не остави меня без милости, укажи волю свою». Решила тянуть жребий и поступить так, как Господу угодно. Выпало остаться. Пещера узкая, можно было лечь, сложив руки. Господь отъял от меня страх. Приходила в монастырскую церковь на утреннюю и вечернюю, а потом уходила. С вечера я ложилась спать. Потом часов в 11-12 вставала на молитву. День проводила в чтении и молитвенных трудах. Кроме сухого хлеба и воды, ела лук, что рос неподалеку. Наконец, из митрополии пришло разрешение, позволявшее мне там жить. Господь укреплял мою душу. Я чувствовала как бы руку Божию, которая держит меня. Душа была в крайнем напряжении, но и утешение подавалось, полное, осязательное, как отчая любовь, и просвещение, неизъяснимое словами.
0: Голоса времени.

Светлое радио. Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Аркадий Новоторжский.
1: В XI веке за городом Вязьма, что на Смоленщине, прямо за крепостной стеною, начинался лес. Горожане ходили туда за грибами, ягодами, целебными травами. Не раз замечали они на пригорке под соснами странного молодого человека. Он стоял на коленях на большом плоском камне, воздев руки к небу. Звали юношу Аркадий. Он был сыном купца. С самых юных лет Аркадий решил посвятить себя служению Богу. Там, в лесу, на камне, он каждый день молился о людях, знакомых и незнакомых. Отказавшись от комфорта, Аркадий покинул родной дом и ночевал на улице. Вот почему по вечерам вяземцы видели его спящим на паперти храма. Такое поведение Аркадия, однако, казалось горожанам странным. Они открыто смеялись над молодым человеком, задевали его злобными шутками, обижали. И невдомек им было, что юноша каждый день испрашивал для них у Бога милости и благоденствия. Однажды, когда Аркадий, как всегда, молился на камне в лесу, мимо него проходила женщина с ребенком. С насмешкой она бросила какую-то колкость. Ребенок засмеялся, показывая на Аркадия пальцем. Но тот не отвечал и лишь усерднее молился. Прохожие скрылись за деревьями. Вдруг через какое-то время оттуда донесся громкий крик. Аркадий, почувствовав неладное, бросился на помощь. Увидев его, женщина заголосила еще громче. «Змея! Дитё ужалило! Окаянная!» Ребенок лежал на траве и тяжело дышал. Аркадию в детстве приходилось видеть смертельные змеиные укусы. По отекшему, почерневшему месту он сразу понял. Змея была ядовитой, и яд успел глубоко проникнуть в тело. Оставалось только молиться. Аркадий опустился на колени и по обыкновению, воздев к небу руки, стал горячо просить Господа исцелить малютку. Сколько прошло времени, Аркадий не знал. Но когда он опустил взгляд и посмотрел на ребенка, тот улыбался, а от страшного укуса не осталось и следа. Рядом плакала от радости его изумленная мать. «Спасибо тебе!» — поклонилась она Аркадию. «Не погнушался обидчиками своими, а меня, глупую, прости за то,

0: до конца своей жизни. Не избирайте, кому добро творить, но и к хулителям своим милосердными будьте, и введет их в разум Господь, говорил Аркадий Новоторский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Аркадий Новоторский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Современному человеку свойственно вступать с Богом в деловые отношения. «Ты мне, я тебе». Порой доходит до абсурда. Человек за каждое свое доброе дело требует от Бога воздаяния. Но доброе дело потому и называется добрым, что оно бескорыстное. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина Ниневийского. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду, но рождающемуся от них смирению. И если такового не бывает, напрасны все труды и все добродетели».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марии Жилноваковой, дочери писателя

Сергея Фуделя. Когда в 1946 году арестовали папу, у нас в доме был обыск. В это время в доме находились две святыни, спасенные кем-то из разрушенной церкви и переданные нам на сохранение. Этими святынями были крест с мощами святых и чаша для причастия. Крест был большой, деревянный, в киоте под стеклом, с дверцей, закрывающейся маленьким замочком. По полотну его были прикреплены подобие капсул с отверстиями, в которых в капле воска находились крошечные частицы мощей. Чаша была закопана в подвале под домом, а крест висел на стене, чуть ниже угла с иконами. Во время обыска иконы сняли, ризы с них сняли, книги горой лежали на столе, их листали, просматривали, изучали со всех сторон. Обыск проводили очень медленно, скрупулезно и тщательно. Все перерыли, переворошили, проглядели. Остался только один крест в киоте на стене. Я сидела рядом с мамой как раз напротив него и с ужасом ждала, что сейчас будет. Я представила себе, что сейчас начнут снимать его, откроют дверцу, доберутся до капсул с воском. А там ничего нет, кроме крошечных частичек святых мощей. Они их не найдут, уронят или просто побросают. И что же тогда будет? Единственный раз мне стало страшно. А крест висел над ними, и солнечные лучи иногда вспыхивали на стекле киота, вызывая красноватые отблески. К кресту никто не прикоснулся. Они его не увидели. Крест с мощами важных святых из разоренного храма остался неприкосновенным в нашем доме во время обыска. «Мама», — приставала я после, — «как же это так? Крест-то не тронули, но как же это могло быть?» «А я и не удивляюсь», — ответила она мне спокойно. «Так и должно было быть». Мама никогда не удивлялась чуду. Оно у нас вызывало только одно чувство — чувство радости. Голос.

0: имена, имена милосердия.
1: Второго августа 1826 года Москва стала свидетельницей необычайно торжественного события. Новый император Николай I короновался на царстве в Успенском соборе Кремля. Необозримые волны народной толпы колыхались и заполняли площади и улицы Кремля. Так много людей хотело посмотреть на нового царя. Не просто было попасть в собор. Туда допустили лишь удостоенных монаршей милости представителей некоторых имперских учреждений и делегаций от провинций. Волнуясь и трепеща, стоял среди них глава Вологодского городского сословного самоуправления Николай Иванович Скулябин. Особо переживал он за свою миссию. Помимо поздравлений, Скулябин должен был преподнести новому императору хлеб-соль на серебряном подносе. Улыбнувшись, Николай I кивнул головой и поблагодарил смущенного тезку. Император всегда ценил и особо отмечал талантливых и энергичных людей, заботящихся не только о своих, но и об общественных нуждах. Неудивительно, что Скулябин неоднократно получал за свою благотворительную деятельность изъявление высочайшего благоволения как знак особой монаршей награды. Почетный гражданин Вологды, купец первой гильдии Николай Иванович Скулябин с юности проявлял большие коммерческие способности. Продукция его свечно-сального и кожевенного заводов поставлялась не только в Москву и Петербург, но и за границу, и очень ценилась. А вот в личной жизни такого успешного результата купец не достиг. Трое детей, родившихся в браке с Александрой Михайловной в девичестве Хомутинниковой, умерли в раннем возрасте. Лишившись наследников, Николай Иванович с особым усердием жертвовал свои средства на благотворительные нужды. Николай Иванович несколько раз избирался градоначальником Вологды и руководил деятельностью Общей городской думы. В 1850-х годах за свой счет отремонтировал каменный мост в Вологде через реку Золотуху, исправив ошибки прежних подрядчиков. Тогда же активно участвовал в ремонте очень почитаемой у вологжан Спасо-Всеградской церкви. Директор Вологодского губернского попечительного комитета о тюрьмах и почетный старшина Вологодского Александрийского детского приюта – вот далеко не все общественные обязанности, исполняемые Николаем Ивановичем с усердием и неутомимой энергией. Не жалел денег Скулябин на постройку и ремонт православных храмов. Теплый каменный Никольский храм на Введенском кладбище – был построен исключительно на его средства. Особенным его попечением пользовались дети-сироты, узники и бедняки. 21 марта 1848 года в одном из своих особняков на набережной реки Вологды Скулябин открыл богадельню, официально носившую название «Дом презрения бедных граждан города Вологды». Обитатели богадельни, 20 мужчин и 20 женщин, работали по возможности и имели полное право тратить заработанное на свои нужды. При Доме презрения были открыты больница и церковь Георгия Победоносца. После смерти учредителя Скулябинской богадельни директором стала его вдова Александра Михайловна. Истинный христианин, Скулябин был убежден, помощь страждущим и нуждающимся – вот к чему должен стремиться каждый человек. Благотворительная деятельность, ради которой Скулябин, по воспоминаниям современников, не щадил ни личных трудов, ни издержек, главная причина почтения, с которым относились к нему все жители Вологды. В некрологе на смерть Николая Ивановича 15 мая 1851 года газета «Вологодские губернские ведомости» напечатала такую стихотворную эпитафию. «Он редкую между людей в простой душе носил науку, страдальцу гибнущему руку в благое время подавать».
0: имена милосердия.

Радио «Вера». Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущающе». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видесто очи мои спасение твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
2: Молитва «Ныне отпущающе» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущающе» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущающе раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущающе» в исполнении хора Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля дважды становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвой очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. «Для чего Богу молитва твоя?» — спрашивают меня рабы земли. «Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня». Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы, богатствами жертвующие, чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен и открывать глаза ее и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Радио «Вера». Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: О временах года. Из всех времен года два периода мне наиболее близки. Когда под влиянием особой, присущей только им погоды, я воспринимаю все близко к сердцу. Становлюсь более восприимчивым к красоте окружающего. Первое время – это теплые солнечные дни конца сентября, которые в народе обычно называют «бабьим летом». Кажется, что это последние попытки лета вернуть себе былое величие. И грустно становится, ибо знаешь, что эти попытки обречены на неудачу. Кажется, что сам воздух напоен этой тихой, светлой грустью. В такие дни приятно бродить одному по аллеям, не думая ни о чем, отдав себя природе, полностью отрешившись от цивилизации. Второй период – это конец зимы, когда наступают удивительные солнечные дни. Холодная суровая зима утомила, надоела. Хочется тепла, зеленой травы, одуванчиков на лугу. И эти февральские и мартовские теплые солнечные дни как бы говорят, что лето не за горами. Еще сверкает белизной снег, еще нет даже сосулек, и не показывается из-под снега земля, но сердце чувствует. Перемены близки, и на душе становится как-то легко и свободно. Каждый луч солнца вливает в тебя все новые и новые силы, и хочется идти далеко, далеко.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. Служение – это не что-то низменное, это божественное. Если бы только мы внесли этот закон служения в нашу домашнюю жизнь, это сделало бы нас внимательными ко всем, а дома наши превратило бы в места божественной любви. Если бы мы научились так служить, как Христос, то стали бы думать не о том, как получить какую-то помощь, внимание и поддержку от других, но о том, как другим принести добро и пользу. Голоса.

Радио «Вера». В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков –

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
1: История эта случилась в середине 19 века. Архип, монах Глинского Богородица Рождественского монастыря, что в Курской губернии, возвращался в обитель из поездки в расположенную близ Нижнего Новгорода Сафрониеву пустынь. Часть пути пролегала по краю высокого обрыва. Даже при свете дня проезжать там было опасно. Архип же возвращался в обитель, когда совсем уже стемнело. «И как же мы проедем в таких-то потемках?» — сокрушенно вздыхал кучер. «С молитвой и упованием на волю Божью», — ободрял его монах. «Сохранит Господь, не оставит». Экипаж тем временем выехал на опасный участок пути. В темноте узкой тропинки не было видно. Один неверный шаг, и карета могла оказаться на дне пропасти. Архип стал горячо молиться, прося помощи у Бога. «Сойти бы нам, да пешком», — неуверенным голосом предложил кучер. Но монах, погруженный в молитву, не ответил. И возница был вынужден продолжать путь. Внезапно все вокруг озарилось светом, словно облака разошлись. Выглянула ясная полная луна. Стало отчетливо видно дорогу и обрыв. Изумленный кучер подхлестнул лошадей, и через несколько минут опасность была позади. «Батюшка, проехали!» — радостно воскликнул он. Тем временем вокруг снова потемнело. Но путников это уже не пугало. Дальше до самой обители шла прямая и ровная дорога. Скоро они благополучно прибыли домой. «Не оставляй упования на Господа, и Господь тебя не оставит», — говорил Архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местно чтимого святого.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Очень многие люди, к сожалению, время от времени испытывают зависть. Для них мучительны бывают успехи, достижения, качества или материальные блага других людей. Мало кто думает о том, что зависть лучше не провоцировать. Счастье любит тишину. Хочу поделиться с вами советом преподобного Нила Синайского. «Что достойно в тебе зависти, то скрывай наипаче от завидующего».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Сурожского Антония Блума. Лет 30 тому назад в больнице очутился человек, как казалось, с легким заболеванием. Его обследовали и нашли, что у него неисцелимый рак. Это сказали его сестре и мне. Я его навестил. Он лежал в постели, крепкий, сильный, полный жизни, и он мне сказал: «Сколько мне надо еще в жизни сделать? И вот я лежу, и мне даже не могут сказать, сколько это продлится». Я ему ответил: «Сколько раз вы мне говорили, что мечтаете о возможности остановить время? Вы этого не сделали. Бог сделал это за вас. Я указал ему, что болезнь и смерть зависят не только от физических причин, от бактерий и патологий, но также от всего того, что разрушает нашу внутреннюю жизненную силу.

0: от того, что можно назвать отрицательными чувствами и мыслями, от всего, что подрывает внутреннюю силу жизни в нас, не дает жизни свободно изливаться чистым потоком. И я предложил ему разрешить не только внешне, но и внутренне все, что в его взаимоотношениях с людьми, с самим собой, с обстоятельствами жизни было не то, начиная от настоящего времени. Когда он выправит все в настоящем, идти дальше и дальше в прошлое, примиряясь со всем и со всеми, развязывая всякий узел, вспоминая все зло, примиряясь через покаяние, через приятие, с благодарностью со всем, что было в его жизни. А жизнь-то была очень тяжелая. Итак, месяц за месяцем, день за днем, мы проходили этот путь. Он примирился со всем в своей жизни. И я помню, в самом конце жизни он лежал в постели, слишком слабый, чтобы самому держать ложку, и говорил мне с сияющим взором: «Мое тело почти умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь». Он обнаружил, что жизнь зависит не только от тела, что он не только тело, хотя тело — это он. Обнаружил в себе нечто реальное, чего не могла уничтожить смерть тела.
1: Голоса

0: Жестокий английский закон начала XVI века казнил голодающего бедняка, пытавшегося стащить кусок хлеба с прилавка, и оправдывал богача, согнавшего сотни крестьянских семей с нажитых мест, чтобы превратить их поля в пастбище для своих овец. В такое время молодой адвокат Томас Мор, заслуживший славу самого добросовестного юриста в Лондоне, избирается в парламент, задавшись целью защищать права самых беззащитных и обездоленных. Достаточно было Томасу поднять свой голос против введения королем новых налогов, чтобы его выставили, лишив парламентских полномочий. Томас Мор получил блестящее образование. Он прекрасно знал латынь, греческий, увлекался античной философией и историей. Юный Томас зачитывался Библией и трудами отцов церкви, много времени, сил и средств тратил на благотворительность. Жители самых бедных кварталов Лондона хорошо знали этого человека, каждый вечер посещавшего их и раздававшего щедрую милостыню. Томас желал принять духовный сан, однако отец определил для сына другое поприще. Томас Мор занялся тяжбами и судебными разбирательствами. Адвокат Мор с охотой брался за дела бедняков абсолютно безвозмездно и, как правило, побеждал. Очень часто в своей практике Мор наблюдал бедствия, постигшие простой народ, жестокость власть имущих к разорившимся ремесленникам и крестьянам. Все это он описал в первой части знаменитой книги «Утопия», появившейся в 1516 году. Успех произведения Мора обратил на автора внимание короля. Генрих VIII решил назначить его лорд-канцлером, премьер-министром Англии. Неоднократные попытки Мора на новом посту улучшить жизнь самых обездоленных жителей Англии ни к чему не привели. Несмотря на активную деятельность, созданной им комиссией по огораживаниям, богачи продолжали сгонять бедняков с их земель, подкупая чиновников взятками. Понимая тщетность своих усилий помочь обнищавшим крестьянам на государственном уровне, Томас Мор продолжал лично участвовать в благотворительности. Мор арендовал большое здание для приюта больных и сирот, называвшегося «Домом провидения», где всем нуждающимся оказывалась посильная помощь за счет лорда-канцлера. До сотни бедняков в день получали еду и небольшие средства в поместье Мора в Челси. Большая семья Мора, у него было четверо детей, помогала Томасу в благих делах. Любимая старшая дочь Маргарет, удивлявшая всех своей ученостью, раздавала бедным одежду и лекарства. Приемная дочь Мерси занималась устройством больницы для местных крестьян. Сестры часто помогали ей в уходе за пациентами. Средства на содержание больных Мор выделял из своего жалования лорд-канцлера. Томас Мор жил очень скромно и просто. Его поместье больше напоминало монастырь, нежели жилище второго человека в государстве. Набожность и смирение Мора раздражали других приближенных короля. Лорд-канцлер вызывал возмущение знати и тем, что в простой монашеской одежде пел в приходском хоре. Тем, кто его за это упрекал, Томас отвечал: «Не может быть, чтобы я вызвал неудовольствие короля, господина моего, тем, что публично возношу хвалу господину моего короля». Томас Мор никогда не шел на сделку со своей совестью. Когда Генрих VIII развелся с женой и женился на Анне Болейн, а потом объявил о своем разрыве с Римом, Томас отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. Тогда Мора заключили в тюрьму Тауэр и продержали там больше 11 месяцев. Единственным оружием писателя против клеветников, обвинявших его в государственной измене, было сдержанное молчание. Бессильный сломать Томаса Мора, король Генрих приговорил его к смерти и обезглавил. Больше всего горевали о безвинно казненном философе не только члены его семьи, но и лондонские бедняки. Как писал его друг, известный писатель Эразм Роттердамский, можно сказать, что мор – главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил невесть какую выгодную сделку, когда ему удается помочь угнетенному или стесненному человеку и дать ему возможность выйти из затруднительного положения.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от Него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей, апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский, видели во Христе обещанного Мессию, то есть того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение. «Светлое воскресение проповедь от ангела уведиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящейся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так. «Радостную весть о воскресении, узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя, низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
2: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь. И еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая по направлению Млечного Пути. И право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
9: «И услыша царь Ирода, явя Богу и имя Его».
10: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
9: И лико сотвориша, и научиша.
8: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую, рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле, пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено. Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Домофон. Нет-нет, ни на кого раздражаться не буду. Вот так решила и бегала весь день от компьютера к домофону. «Откройте, пожалуйста, дверь», — говорили забывшие ключи соседские дети, и разносчик рекламы, и электрик, вызванный не к нам. И снова дети. Похоже, домофон работает только у нас. «Так отключи же его и работай спокойно», — пришла вдруг мысль, но я отмахнулась. «А вдруг я и вправду кого-то очень выручаю, открывая дверь?» Но когда звонок разбудил меня глубокой ночью, можно было, наверное, пожалеть, что накануне не выдернула шнур из розетки. Однако на столь сложные эмоции я была не способна. Автоматически подошла к двери, сняла трубку, выслушала извиняющийся баритон. «Я из 46-й квартиры, ключ забыла от домофона». И произнесла в ответ спонтанно: «Доброй ночи». И нажала кнопку, а потом снова нырнула в постель досматривать сон. А утром спускаюсь по лестнице, и открывается дверь квартиры 46, что под нами. Выходит подтянутый молодой человек, я раньше его не видела, улыбается мне широко, по-гагарински. «Доброе утро!» Мы вместе выходим на улицу, где нас встречает удивительно яркое и теплое для осени солнце. Кажется, оно тоже улыбается.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 сентября. Всероссийский день трезвости. О добродетели трезвости руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Православный день трезвости установлен решением Священного Синода. В этот день совершается молебен о тех людях, которые страдают от таких недугов, как наркомания, пьянство и табакокурение. Противоположные трезвости – недуг, пьянство, наркомания, какое-то вот опьяняющее увеселение порождает сначала легкомысленность, а затем жестокость. И, как следствие, большое горе для того человека, который переступил через эту черту, а иногда по его вине могут страдать и невинные. Поэтому каждый раз, когда человек переступает через вот этот порог недуга, он должен опомниться и постараться удержать себя от этого неправильного поступка. Трезвение испрашивается в молитве. Духовное трезвение порождает физическое трезвение. А когда эти обе добродетели сочетаются в человеке, то все его жизнь складывается правильным образом.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя знакомая любит сравнивать своих троих дочерей с цветами на клумбе. Посадил маленькие сеянцы и наблюдаешь, как они растут. Если следовать этой аналогии, то у другой многодетной семьи, о ней я прочитала в журнале, не клумба, а целый сад. У нее 14 детей, и все они приемные. Татьяна Володина из Сергиева Посада Московской области, педагог. Она всегда проводила много времени с учениками, но своих детей не имела. «Я не была реализована в материнстве», — вспоминает Татьяна. «И к 37 годам этот вопрос превратился для меня в краеугольный. На семейном совете они с мужем приняли решение усыновить ребенка». В те годы Володины жили в городе Новокузнецке. Пройдя необходимую подготовку, они взяли в свою семью из детского дома сразу двоих – мальчика и девочку. Ребята быстро адаптировались, но сын иногда казался грустным. В ответ на расспросы он признался: «Все хорошо, кроме одного – Жени нет дома». Оказалось, мальчик скучает по своему лучшему детдомовскому другу. Так в семье Володиных появился третий ребенок. Но это было только начало. Татьяна шутит: «Неравнодушным людям, вроде меня, нельзя ходить в детские дома». Ее нередко приглашали туда на мероприятия с участием приемных родителей. И каждый раз сердце матери сжималось. «Видишь брошенного ребенка, и хочется его тоже усыновить». Так за полтора десятка лет еще 11 ребятишек получили возможность называть супругов Володиных мамой и папой. Недавно Татьяна овдовела, и теперь одна воспитывает приемных детей. 5 дочек, 2 из которых с инвалидностью, и 4 сыновей. Остальные 5 уже выросли и покинули гостеприимный дом. «Мой супруг был замечательным человеком, ответственным отцом», делится переживаниями многодетная мама. И, конечно, после его кончины наша жизнь осложнилась. Татьяна продала недвижимость в Новокузнецке и обосновалась в сельской местности, недалеко от Сергиева Посада. Здесь у нее большой дом. С его ремонтом и обустройством помог благотворительный фонд «Много мама». Он же предоставил няню для младших детей. У хозяйки множество дел по быту и воспитанию малышей. Однако ребята во всем ее поддерживают. А еще, по словам Татьяны, справляться с трудностями ей помогает любовь к детям. Женщина не скрывает, что все они из неблагополучных семей. «Но это не беда. Самое главное – души у них здоровые», убеждена Татьяна Володина. И я ей верю, ведь материнское сердце не ошибается. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн – один из самых чтимых Церковью святых. Он был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юг от Иерусалима. Они долго молили о рождении ребенка, но детей у благочестивых супругов все не было. Однажды архангел Гавриил возвестил Захарии о чуде, и у него родился сын. Иоанн рано ушел в дикую пустыню, где вел строгую жизнь, много постился и молился. Там Господь призвал Иоанна к проповеди. Он крестил приходящих к реке Иордан для ритуального очищения. Иоанн говорил, что перед внешним омовением человеку нужно нравственно очиститься. Крещение Иоанна еще не было в полной мере христианским таинством. Однажды на берег Иордана пришел сам Спаситель. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это событие получило название «Богоявление». Иоанн Креститель был казнен царем Иродом Антипой в 32 году. Царя попросила об этом его падчерица Соломея. Девушку надоумила мать Иродиада. Она разозлилась на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее связь с Иродом, который был братом первого мужа Иродиады. Иоанну Крестителю отсекли голову. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Память праведника чтится похвалами. Тебе же довольно свидетельство Господне, предтеча. Ведь явился ты поистине из пророков честнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного. Потому за истину, пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся в Ааде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость».

1979 году поэт и драматург Михаил Полицковский выпустил сказку для детей в стихах. Называлась она «Дневник кузнечика Кузи» и рассказывала об удивительных приключениях маленького кузнечика с Василькового луга. Спустя несколько лет на студии звукозаписи «Мелодия» по книге решили сделать музыкальный спектакль. К стихам нужна была музыка. Полицковский обратился к своему другу, композитору и популярному исполнителю Юрию Антонову. Тот никогда раньше не писал песен для детей и поначалу отнесся к идее довольно прохладно. Но потом почитал стихи о красоте, которая окружает нас в цветах и травах, в закатах и рассветах, вспомнил вологодскую деревеньку Слободка, где среди зеленых просторов прошло его детство, и согласился работать над аудиоспектаклем. Антонов написал для пластинки «Приключения кузнечика Кузи» несколько музыкальных тем и сам их исполнил. Одна из песен называется «Живет повсюду красота» о том, как умение видеть красоту вокруг делает нас добрее.

0: Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
1: «Як уже скончавший Иоанн течение».
2: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальник их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
1: Яко сие Бог исполнил есть нам, чада моих, воздвиг Иисуса».
0: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не Мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что Мессией был Иисус из Назарета, но вожди Ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако наш

0: и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
1: Апостольские

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведения Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертен.

Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета. Родственник Христа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Иоанн Предтеча родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения. По выражению церковных песнопений, Иоанн Предтеча был светлою утреннею звездою, которая предвещала появление духовного солнца Христа. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь. На берегу Иордана Иоанн призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Он крестил Единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем таинственного явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Вскоре святой Иоанн принял мученическую кончину. Его казнили по приказу царя Ирода. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Сегодня в храмах звучит песнопение «Кандак», в котором раскрывается смысл праздника. «Предтечи славное усекновение» произошло по некоему божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим в Ааде возвестил о пришествии Спасителя. «Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившее! Ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Россия. Какое красивое слово. И роса, и сила, и синее что-то. Так слышал имя своей родины поэт Сергей Александрович Есенин. А что же в действительности означает слово «Россия»? Когда и как оно появилось? Русь – таким было изначальное название нашей страны. О его происхождении историки спорят еще с 18 столетия, и дискуссия до сих пор продолжается. Наиболее достоверными и аргументированными на сегодняшний день можно назвать две версии. По одной из них термин «Русь» восходит к финскому глаголу «руотси», что означает «грести». Так именовали себя дружины викингов, приходившие в Восточную Европу на гребных суднах. Предположительно, на восточнославянской почве слово трансформировалось в «Русь», и скандинавская династия Рюриковичей дала это название всему государству и народу, проживавшему в нем. По другой южной версии, термин «Русь» происходит от иранского корня, означающего «светлый», «белый». Так могла именоваться территория в Среднем Поднепровье, долине Днепра от устья Десны до острова Хортица, еще до появления там скандинавов. Так или иначе, к X веку Русь, русская земля, это крепкое государство с центром в Киеве. Однако в XII столетии начался период раздробленности. Государство распалось на ряд независимых земель, которые не подчинялись киевским князьям. Но даже в такой ситуации все эти земли продолжали называться единым именем. Свидетельство тому – один из ярчайших памятников древнерусской литературы – «Слово о погибели русской земли», составленный в XIII веке. В нем Русь воспевается как единое целое. «О светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская! Многими красотами прославлена ты, бесчисленными городами великими, селениями славными, храмами божьими и князьями грозными». Всем ты преисполнена, земля русская, о правоверная вера христианская. Несмотря на раздробленность, княжеские междоусобицы, зависимость от Орды, представление о единстве русского народа сохранялось в умах людей и в итоге помогло возрождению русского государства, когда в XIV веке разрозненные земли стали вновь объединяться, теперь уже вокруг Москвы. Именно в это время имя «Россия» появляется в русских исторических источниках. Это греческий, византийский вариант названия Руси. Первым его использовал митрополит Киприан 24 апреля 1387 года. В Константинопольском студийском монастыре он закончил переписывать на русский язык «Лествицу», духовный труд преподобного Иоанна Синайского. В конце рукописи митрополит сделал запись. «Свершившися сия книги Киприаном смиренным, митрополитом Киевским и всея Россия». Это самое первое из ныне известных упоминаний в русском, а не греческом тексте. Уже в XV веке термин стал применяться и в титулах светских правителей. Иван III, один из главных собирателей русских земель, первым стал называться в текстах «великим князем всея России». После воссоединения России с левобережной Украиной в XVII веке при царе Алексея Михайловича титул царя поменялся официально. Он стал звучать так: «всея великие и малые России самодержец», вместо старинного «государь всея Руси». Под именем «Россия» наше государство росло, приумножалось землями. И по сей день в этом слове слышится сила и мощь великой державы.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И услышит царь Ирод, яви Богу и имя Его».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: «И лико сотворишь, и научиша».
1: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую. Рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле, пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено. Иоанна не вернуть, и про казнь должна остаться лишь воспоминание. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда лес уже скинул багряный свой убор, кроны деревьев становятся легкими и прозрачными для дневного света, лучи которого свободно проходят через ветви прежде непроницаемой листвы. Все пространство осветлено. Для глаз открывается приятная перспектива. За перелеском видны далекие поля, волнами уходящие за горизонт. То же явление происходит и во внутреннем мире христианина, который, пребывая в подвиге покаяния, мало-помалу обретает свободу от страстей, еще вчера им помыкавших. Молитвенный взор уходит в глубины духа, на сердце мирно и светло. Солнце правды, Господь Иисус Христос, осязаемо согревает душу дыханием своей благодати.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 сентября. Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. О духовных смыслах праздника клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Этот день тяжело назвать праздником, потому что он был таким днем для Ирода Великого, поскольку был день рождения, но для христиан это трагический день, в который усекнули одного из величайших пророков, величайшего мужа, рожденного женой, крестителя Господня Иоанна. И это произошло из-за того, что человек, который в целом не был лишен некого духовного поиска, не был совсем отпетым негодяем. Мы знаем, что он любил даже Иоанна Предтечи, хотел его слушать, и какие-то проповеди ему нравились, и даже где-то он специально его вызывал для того, чтобы в сладость послушать его. И не собирался совсем его убивать, тем не менее пал жертвой собственных привычек дурных, собственных зависимостей. И это очень, так знаете, для нас поучительно, потому что мы очень любим слушать разных батюшек проповеди и так покиваем головами. Как батюшка сказал, как замечательно. Пересылаем другим своим знакомым, чтобы они тоже приобщились к мудрости. Но стоит нам просто вернуться к своим обычным зависимостям, все эти слова улетают в трубу. И мы можем быть предателями, именно из-за того, что мы неплохие люди, но мы не умеем и не хотим бороться со своими зависимостями. И это может сыграть злую шутку над нами. Поэтому такой поучительный пример царя Ирода и поучительный пример Иоанна Предтечи должен для нас быть серьезным уроком в жизни, что мало только слушать правильные слова, нужно их как-то реализовывать в своей жизни.
0: Актуальная тема.
3: Вот и кончилось лето.
4: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
6: Мы знаем!
3: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: А для этого предлагаем вместе с нами
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
4: отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
5: Заходите на наш сайт,
4: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
9: Ежедневно, утром, на Радио «Вера».

0: рассказывает иеромонах Тихон Зубакин.
1: Меня назначили настоятелем в один из сельских приходов Тамбовской области, поселок Демьян Бедный. Прекрасное место, но в плане какой-то социальной инфраструктуры – обычная деревня. Признаться, я не очень был готов к такой жизни, так как до моего назначения на приход я служил в городском храме. И о трудностях сельской приходской жизни я, конечно, слышал, но не представлял в полной мере. Сказать, что я был потрясен, не сказать ничего. Ну, деваться некуда. Назначили, доверили. Ну, наверное, надо исполнять волю Божию. Но, как говорится, новое служение – новые трудности. Все скромные пожертвования, которые у нас были, шли на содержание храма. Средств хватало только для того, чтобы обеспечивать нужды самого храма. И я тогда часто и горячо молил Бога, чтобы Господь мне помог. В один из дней я увидел, что к храму подъехала машина. Из нее вышли несколько человек с большими сумками. Они подошли ко мне, поздоровались и говорят: «Батюшка, мы приехали вас поддержать. Узнали, что в этот храм был назначен новый настоятель, молодой иеромонах. И знаем, что в первое время на приходе бывает очень трудно. Поэтому примите от нас небольшие пожертвования, какие-то гостинцы, помощь». Они передали мне то, что привезли. И хочу сказать, что я этих людей никогда не видел. Я не знал даже их имен. Но помощь, которую они мне оказали, пришла в самое нужное для меня время. В их лице я увидел настоящих добрых христиан, которые стараются исполнить заповедь Божией любви. Постепенно жизнь налаживалась. Как говорится, кризис миновал. Я приобрел необходимый опыт служения на сельском приходе. Но этих людей, которые просто появились словно ниоткуда и поддержали меня в трудную минуту, я до сих пор с большим теплом вспоминаю и всегда о них молюсь.
2: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Креститель принял смерть в 32 году от Рождества Христова. Этот пророк и праведник крестил в реке Иордан Христа и стал свидетелем чуда Богоявления. В Евангелиях от Матфея и Марка сохранился рассказ о последних днях Иоанна Предтечи. Его заключил в темницу правитель Галилеи Ирод Антипа. Иоанн обличил его за то, что Ирод оставил свою законную жену и открыто жил с Иродиадой, супругой своего брата. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала и так угодила царю, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила Соломею попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как раньше слушался пророка и боялся гнева Божия за его убийство. Но еще больше он побоялся нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу. Его голову принесли Иродиаде. Та надругалась над ней и приказала закопать.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна, предтечи, на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
6: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник. Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтече Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
5: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
7: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Як уже скончавший Иоанн течение».
3: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальник их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
2: Яко сие Бог исполнил есть нам, чада моих воздвиг Иисуса».
1: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик.

0: Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не Мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что Мессией был Иисус из Назарета, но вожди ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
1: Апостольские

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Однажды случилась ситуация, когда мне очень нужно было принять важное решение, но я никак не могла понять, какое именно. Посоветовалась со всеми своими знакомыми, попросила молитву всех, у кого могла, но решение так и не находилось. Мой духовник был в отъезде и вне доступа. Решила, что буду молиться много и усердно, дабы получить ответ от Господа. Читала акафисты, но не приходило решение, как поступить лучше. И вот в один из дней мне надо было съездить по делам. Можно сказать, на другой конец Москвы. Маршрут был хоть и длинным, но легким. По одной ветке без пересадок сел, как говорится, и поехал. 35 минут в одну сторону. Когда я ехала туда, была занята отправкой важных сообщений по телефону. Потом посмотрела новости, и время незаметно пролетело. Но когда я ехала обратно, телефон у меня разрядился. Не оставалось ничего другого, как смотреть по сторонам. И тут я обратила внимание на двух людей, сидевших напротив. Средних лет мужчина, и, как я подумала, его сын, которому на вид было 18-19. Всю дорогу молодой человек весьма эмоционально, повернувшись к отцу, что-то рассказывал, пристально глядя ему в лицо. Видно было, то, о чем он рассказывает, не просто что-то интересное, но что-то, что его беспокоит и волнует. Отец слушал внимательно, не отвлекался и не перебивал, качал головой, и чувствовалось, что он сопереживал тому, что рассказывал сын. Иногда юноша задавал папе вопросы, но как только отец собирался отвечать и уже хотел начинать говорить, сын его перебивал и продолжал свой эмоциональный рассказ. Так повторялось несколько раз. За все время нашего путешествия отцу так и не представился шанс ответить или вставить хотя бы пару слов. Когда я выходила из вагона на своей станции, у отца и сына все оставалось по-прежнему. Сын все говорил, а отец слушал. И этот образ почему-то сильно запал мне в душу. Я вспоминала этих людей в течение нескольких дней. И только со временем поняла, что именно так, как этот сын общался с отцом, я общаюсь с Богом. Беспрерывно чего-то прошу, жалуюсь, рассказываю, что и как я переживаю, суечусь и совершенно не оставляю времени, чтобы услышать ответ. Ответ этот я узнала, когда волевым усилием сократила количество слов в своей молитве, на время ограничила контакты с людьми, отложила телефон с новостными лентами и постаралась, насколько это возможно, наполнить жизнь тишиной. Просто однажды вечером муж, пришедший с работы, предложил вариант решения нашей проблемы, и этот план оказался самым лучшим. Я уверена, что это и был ответ на мои молитвы. Думаю, Господь слышит и видит меня всегда, а вот мне нужны определенные усилия для того, чтобы услышать Его.
0: Частное мнение.

0: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Радио «Вера». Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн принял мученическую кончину в 32 году от Рождества Христова. Сам Спаситель говорил о нем: «Среди рожденных женщинами нет равного Иоанну». В святом Иоанне Крестителе сочетались монашеский аскетизм, апостольская сила, любовь к Богу, стойкость мученика и талант проповедника. Кажется, что причина его мученической кончины не соответствовала его личности и значению. Иоанн Креститель как будто бы стал случайной жертвой. Он обличал царя Ирода Антипу за то, что тот открыто жил с женой своего брата, Иродиадой. Но царь с уважением относился к пророку, слушал его и даже боялся, так как видел, каким авторитетом Иоанн пользуется в народе. Но однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала так хорошо, что Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Мать попросила девушку потребовать голову Иоанна Крестителя. Ирод не захотел терять лицо перед гостями и вынужден был исполнить свое обещание. А предтеча Господень обличил мир не только словами или жизнью, а еще и самой своей смертью. Его мученичество — это торжество правды Божией, правды, которая не присмыкается перед сильными мира сего, которая кажется такой неудобной, но которой остался верен Иоанн Креститель. Сегодня мы молитвенно просим: «По ходатайствам Господи Твоего предтечи, мир подай душам нашим».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1682 году на российский престол взошел царь Петр Алексеевич Романов. На знаменательное событие отозвался приветственными стихами поэт, редактор московского печатного двора и иеромонах Чудова монастыря Карион Истомин. Новому самодержцу было всего 10 лет, так что поэт позволил себе немного назидательности. «Учися ныне, прилежно учися, в младости твоей, царь мудр просветися», – писал он. Сам Карион Истомин учился с юных лет. Он родился в 1650 году в Курске, в семье Подьячьева, мелкого чиновника. Мальчик рос любознательным и очень хотел знать грамоту. Вот только в Курске 17 века не было школ. Но Кариону повезло. В Москве жил родственник Истоминых – Сильвестр Медведев, книгохранитель московского печатного двора, придворный писатель и поэт, один из образованнейших людей эпохи. Он помог Кариону поступить в школу при Заиконоспасском монастыре. Учителем Истомина стал Симеон Полоцкий, наставник царских детей, создатель первого высшего учебного заведения в России – Славяно-греко-латинской академии. В ней Карион Истомин продолжил свое образование после окончания школы. Из стен академии Карион вышел человеком с солидным ученым багажом. Его с радостью приняли на службу в Московский печатный двор, средоточие интеллектуальной элиты того времени. К своим обязанностям редактора, или, как тогда говорили, справщика, Истомин приступил в 1679 году. И тогда же принял монашеский постриг в Чудовом монастыре Кремля. Талантливого, образованного, обладавшего живым и острым умом монаха заметил патриарх Иоаким и предложил ему должность патриаршего секретаря. Истомин организовал при патриархе нечто наподобие современной пресс-службы. На важнейшие государственные события Карион составил так называемые «слова», своего рода публикации, в которых давал оценку происходящему. Известны слова Истомина на крымские и азовские походы, восстание стрельцов 1698 года. Писал монах не только в прозе, но и в стихах. Например, в поэтической манере он обратился к царевне Софье с просьбой поспособствовать в открытии школ и училищ. Истомин ратовал за просвещение. Он прекрасно помнил, как сам когда-то смог выучиться только благодаря родственным связям. И хотел, чтобы другие могли получать образование свободно и беспрепятственно. А чтобы учиться было интересно, Карион придумал букварь. Название у книги было довольно мудренное. «Букварь славяно-российских письмен, уставных и скорописных, со нравоучительными стихами». Зато содержание – ярким, увлекательным и поистине новаторским с педагогической точки зрения. Каждая буква занимала отдельную страницу и сопровождалась цветными рисунками, которые с помощью ассоциаций помогали понять, как та или иная буква звучит в словах. Например, «С» – «сердце», «О» – «око», «Н» – «нос». А небольшие поучительные стихи вдохновляли постигать грамоту. «Юн – всем обучайся, мудрей – утешайся». Принцип букваря, придуманный Истоминым, по сути стал эталоном на века. Он и по сей день успешно работает. Дети смотрят на яркие картинки, читают стихи и так органично и естественно запоминают буквы. Так живет и сегодня дело, которому преданно служил иеромонах Чудского монастыря Карион Истомин.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И услыша царь Ирод, яве Богу и имя Его».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия». А иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: «Илико сотвориши и научиша».
1: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую. Рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле, пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Саломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено. Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Приятно поговорить с умным человеком, особенно когда этот человек ты сам. А если серьезно, то все мы много раз слышали словосочетание «внутренний монолог». А ведь есть еще и внутренний диалог. Ученые утверждают, что мы постоянно ведем разговор с самими собой. Отмечаем, что с нами происходит, перерабатываем опыт, а также занимаемся самокритикой. И здесь очень важно, какие слова мы говорим себе, как относимся к собственным ошибкам или, наоборот, достижениям. Многие из нас слишком эмоционально сокрушаются о недочетах. «Ах, я растяпа», «Ах, я неуч» и так далее. Часто мы раним себя грубым словом, вместо того, чтобы спокойно проанализировать проблему и найти решение. Внутренний, как и внешний диалог, нужно вести уважительно. Наша задача не унизить себя, а постараться увидеть пути исправления недостатков. Например, вы можете сказать себе: «Да, я допустил ошибку, но я ее исправлю». Или: «Не все потеряно, я еще успею сделать все как надо». Иногда конструктивному внутреннему диалогу помогает такой метод. Вы составляете два списка. В один включаете дела, которые требуют повышенного внимания, а в другой – те, что у вас хорошо получились. Назовите его, например, «удачные проекты». Постепенно, исправляя недочеты, вы перенесете все ваши дела в один список свершений. И тогда вы наглядно увидите, что самокритика принесла хорошие плоды. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка,
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона. Да? Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не знаю, как бы я себя повела, если в трудную минуту осталась одна, без поддержки окружающих. К счастью, Бог посылает в помощь добрых людей. Как-то мама рассказала мне историю, которая произошла во время ее дежурства в одной московской больнице. К ним в отделение поступила женщина средних лет с сильным помутнением сознания. Она не понимала, где сейчас находится и что происходит. Врачи сразу же оказали ей необходимую помощь, а потом направили в палату. Когда пациентка пришла в себя, рассказала врачам о том, что вспомнила. Оказывается, она ехала на автобусе к себе домой издалека. В Москве должна была сделать пересадку на другой маршрут. На автовокзале женщина познакомилась с попутчиками, которые тоже ждали автобус. Они разговорились, и новые знакомые предложили вместе пообедать, пока есть время до отправления. Как впоследствии выяснилось, это были грабители. Преступники что-то подмешали женщине в чай, и когда ей стало плохо, обокрали. Рассказывая свою историю, пациентка не могла сдерживать слезы. Она была подавлена. Не знала, что ей делать и как попасть домой. Ведь грабители вытащили все деньги. Хорошо, хоть документы оставили. И все-таки нашлись отзывчивые люди, которые не бросили женщину в беде. Медперсонал больницы помог потерпевшей связаться с родственниками и успокоить их. А потом врачи купили для нее билет на автобус до дома, собрали в дорогу еды и проводили до автовокзала. Видимо, для этих медиков служение людям не просто работа, а настоящее призвание. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн – один из самых чтимых Церковью святых. Он был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юг от Иерусалима. Они долго молили о рождении ребенка, но детей у благочестивых супругов все не было. Однажды архангел Гавриил возвестил Захарии о чуде, и у него родился сын. Иоанн рано ушел в дикую пустыню, где вел строгую жизнь, много постился и молился. Там Господь призвал Иоанна к проповеди. Он крестил приходящих к реке Иордан для ритуального очищения. Иоанн говорил, что перед внешним омовением человеку нужно нравственно очиститься. Крещение Иоанна еще не было в полной мере христианским таинством. Однажды на берег Иордана пришел сам Спаситель. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это событие получило название «Богоявление». Иоанн Креститель был казнен царем Иродом Антипой в 32 году. Царя попросила об этом его падчерица Соломея. Девушку надоумила мать Иродиада. Она разозлилась на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее связь с Иродом, который был братом первого мужа Иродиады. Иоанну Крестителю отсекли голову. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Память праведника чтится похвалами. Тебе же довольно свидетельство Господня, предтеча. Ведь явился ты поистине из пророков честнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного. Потому за истину, пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся в аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость».

Композитор и певец Евгений Мартынов исполнял песни, близкие сердцу, о любви, семье, родной земле, отчем доме. Именно так «Отчий дом» называется одна из самых известных его композиций, которую он часто исполнял на концертах. Впервые она прозвучала в 1977 году, а написана была годом ранее. Когда Мартынов сыграл поэту-песеннику Андрею Дементьеву мелодию, тот сразу же спросил, а что самому автору видится и слышится в этой музыке? Композитор признался, когда сочинял ее, представлял поля и луга Донбасса, где прошло его детство. Спустя некоторое время Андрей Дементьев принес Мартынову стихи об отчем доме. Позже в одном из интервью поэт рассказывал, что его окрылила тема чувства родного дома, вечное, неприходящее. А еще, по его словам, песня «Отчий дом» о том, как важно помнить о самых близких, даже если они далеко.

0: Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Як уже скончавший Иоанн течение».
3: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
2: Яко сие Бог исполнил есть нам, чадо моих, воздвиг Иисуса».
1: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не Мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что Мессией был Иисус из Назарета, но вожди ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь.

0: Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
1: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Вот вопрос. Почему Господь сразу не исполняет наши просьбы? Его задают и взрослые, и дети, и те, кто много лет в храме, и неофиты. Ведь Господь может все. Неужели ему трудно? Конечно, мы не можем понять непостижимый промысл Божий. Но что-то отвечать людям иногда приходится. И вот какие ответы я нахожу на этот вопрос. Казалось бы, действительно, неужели для Бога трудно срочно, незамедлительно исполнять наши просьбы? Но это похоже на то, как если бы мы каждый день ели сладкий торт с кремом на завтрак, обед и ужин. Как правило, наше обращение к Богу напоминает такое детское «дай», «хочу», «купи». Но мы ведь в детстве тоже слышали от мамы и папы: «Если будешь хорошо себя вести, то…» и наоборот, «не слушаешься – лишен сладкого». Это нормально и естественно. При этом подобный посыл вовсе не исключает абсолютной любви. И именно из любви к нам Отец Небесный говорит: «Веди себя хорошо, будь человеком». Преподобный Иустин Попович сказал: «Бог слушает и исполняет молитву человека, когда человек исполняет его заповеди. Слушай Бога в заповедях его, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы он услышал тебя в молитвах твоих». Кроме того, часто мы просим то, что нам не полезно, не получаем. Но спустя какое-то время, пережив какие-то события, все понимаем и благодарим Господа. Как хорошо, что не произошло того, о чем я просил. Наверное, Господь, сразу не исполняя наши порой глупые, необдуманные просьбы, ждет от нас еще мудрости. А мудрость, как и духовное видение, начинает появляться только со временем, после долгой и усердной молитвы. Есть, на мой взгляд, еще одна причина, почему Господь не спешит откликаться на наши просьбы. Мы порой не просим, а требуем, без спокойствия, последовательности и смирения. Он же хочет дать нам привычку молиться, жить с молитвой и в молитве. От этого будет меняться душа, поэтому не все и не сразу. Бог — это не магазин на диване, не заказ по интернету и не служба доставки. Он наш Создатель, тот, в чьих руках вся наша жизнь, Небесный Отец, желающий для своего чада только добра.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии доктор философских наук, писатель, переводчик Виктор Визгин. И разговор пойдет о проблеме толстовства. Как Лев Николаевич пришел к своим религиозным идеям, зачем решил переписать Евангелие и почему в последние дни жизни он бежал не в толстовские общины, а в Оптину пустыню.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета. Родственник Христа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Иоанн Предтеча родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения. По выражению церковных песнопений, Иоанн Предтеча был светлою утреннею звездою, которая предвещала появление духовного солнца Христа. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь. На берегу Иордана Иоанн призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Он крестил Единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем таинственного явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Вскоре святой Иоанн принял мученическую кончину. Его казнили по приказу царя Ирода. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Сегодня в храмах звучит песнопение «Кандак», в котором раскрывается смысл праздника. Предтечи славное усекновение произошло по некоему божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим в Ааде возвестил о пришествии Спасителя. «Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившее! Ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную».

0: Молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Четвертого сентября 1814 года в благочестивой купеческой семье Красильниковых из города Болхово Орловской губернии родился мальчик. На свет появился служитель Божий, будущий монах, архимандрит Моисей Красильников. В крещении младенца нарекли Михаилом. Миша рос тихим, сосредоточенным и сдержанным ребенком. Даже в играх со сверстниками он почти не участвовал. Отец такому характеру сына только радовался. По всему видно, серьезный помощник подрастает. Вот вырастет еще немного, и можно будет ему торговые дела доверять. Так и случилось. Когда Михаилу едва исполнилось 12, отец стал отправлять его с поручениями в соседний Воронеж. Юноша отцовское доверие ценил, все распоряжения выполнял исправно, и все же родители видели, что торговая стезя Михаила не увлекает. Он участвует в делах только лишь из своей кротости, смирения и любви к отцу и матери. Часто они находили Мишу где-нибудь в уединении, глубоко погруженным в молитву или читающим Евангелие. В семье строго чтили христианские заповеди, щедро творили милостыню, соблюдали посты, не пропускали богослужений. Красильниковы были прихожанами Никольской церкви. Часто посещали они и храм Иерусалимской иконы Божьей Матери. Но Михаил вел жизнь едва ли не иноческую. Случалось, что матери даже приходилось с беспокойством просить сына не изнурять себя чрезмерно постом и молитвой. В таких случаях Михаил успокаивал дорогую его сердцу родительницу, рассказывая ей какую-нибудь назидательную историю из жития святых. К 20 годам Михаил твердо понял, что хочет стать монахом. Однако знал, что родители этого не поймут. Они мечтали, чтобы сын обзавелся семьей и уже подыскивали ему невесту. Поэтому юноша решился на побег, в надежде, что впоследствии отец и мать примирятся с его выбором. В праздничный день, как только зазвонили к вечерне, Михаил сказал, что пойдет в церковь, но домой так и не возвратился. Через несколько дней он прибыл в Оптину пустынь и попросил принять его в число монастырской братии. Однако оптинский духовник, старец Лев, расспросив Михаила обо всем, отправил его обратно домой за родительским благословением. Мать и отец, вопреки ожиданиям, встретили сына ласково. За время его отсутствия они многое обдумали и решили, что такова, видно, Божья воля. Родители простили Михаилу побег и благословили его на монашескую жизнь. А он, упав им в ноги, со слезами раскаялся в том, что самовольным уходом причинил им печаль и боль. Несколько радостных дней отец, мать и сын провели вместе, а потом Михаил снова отправился в Оптину пустынь, теперь уже с добрым родительским напутствием. В апреле 1847 года Михаил Красильников принял постриг с именем Моисей. По прошествии лет он стал архимандритом, настоятелем Тихоновой пустыни и духовником Белокопытовского монастыря в Калужской губернии. Архимандрит Моисей Красильников всю жизнь чтил своего отца и мать и до самой кончины родителей не прерывал с ними связь.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Предприниматель Дмитрий Большаков.
3: Случай, который произошел в Сан-Франциско у мощей владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Я работал в соборе. Идет служба, вдруг заходит девушка, не прихожанка собора, русская. Одета она была как-то так, не по-американски. И она так подходит, видя, что я там работаю. Она говорит: «Извините, я слышала, что здесь есть мощи святого, который помогает. Не подскажете, где?» Я говорю: «Да, вот там мощи». «А скажите, пожалуйста, а как ему молиться?» Я говорю: «А знаете, а вот как мне бы сейчас вы рассказывали свою проблему, так же подойдите и помолитесь». Она говорит: «Да, хорошо, большое спасибо, очень вежливая такая девушка». Подошла, помолилась минут 15 и сказала мне «до свидания» и ушла. А через дня два она приходит и говорит: «Вы знаете, а я снова пришла, я пришла его поблагодарить, он совершил чудо». И она рассказывает историю. Она балерина бывшая, сейчас хореограф. И ей предложили работу в Сан-Франциско. И она откуда-то приехала. Я не знаю откуда, но точно из другого города, а может быть даже из России. И она говорит, вы понимаете, я там уволилась уже, на последние деньги я здесь сняла квартиру. Вот я приехала, я жду уже, когда выходить на работу, а вдруг мне звонят и говорят, а вы знаете, а у нас все переигралось, отменилось, мы вас на работу не берем. Она говорит, мало того, что я уехала с предыдущего места, я потеряла работу, ну, уволилась. Так она говорит, я на последние деньги сняла квартиру, и я вот буквально сейчас доживаю еще 2 недели, я правда вот не знаю, где жить и на что через 2 недели. И вот она узнала, что в Сан-Франциско есть мощи владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Франциско чудотворца, который помогал, и вот пришла, помолилась. И она говорит, вы знаете, на следующий же день после того, как я помолилась, мне перезвонили, сказали, что он, то ли у них что-то переигралось, то ли вообще какая-то ошибка была. Нет, нет, мы вас берем. И она говорит, ну, я даже не сомневаюсь, что это чудо, которое произошло по молитве и которое совершил владыка Иоанн, поэтому я пришла его поблагодарить.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И услышит царь Ирод, яви Богу и имя Его».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: И лико сотворишь, и научишь.
1: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую, рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле – пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено, Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Ты нужен. Обидно болеть, особенно когда на улице ранняя осень. Ясное синее небо, солнце мягко пригревает, деревья стоят в золоте листвы. А я дома, под одеялом. Измеряю температуру и пью лекарства. Ничего серьезного, обычная простуда. Но врач прописал неделю строгого постельного режима, лечение и покой. Только я наоборот беспокоюсь. Ведь столько всего пропускаю. Последние теплые деньки, интересные события на работе. Сегодня в отделе важное совещание. Будут обсуждать новый проект. Я так долго к нему готовился, столько предложений хотел высказать. Но все пройдет без меня. Никто и не заметит, наверное. Грустно об этом думать. Звонит телефон. На экране номер начальника отдела. Участливый и взволнованный, он спрашивает, как мои дела. Я отвечаю, что лечусь и, надеюсь, скоро пойду на поправку. «Выздоравливай», — говорит он. «Мы тут без тебя как без рук. Совещание решили перенести, и даже онлайн сейчас его проводить не будем. Так что ждем, когда выздоровеешь. Тогда и посовещаемся. Ты нам очень нужен». Нажимаю «отбой» и не могу сдержать радостной улыбки. Кажется, я даже чувствую себя намного лучше. Оказывается, это может быть настоящим лекарством, когда кто-то искренне говорит тебе, что ты нужен.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
2: Мой знакомый по имени Андрей стабильно раз в месяц посещал детский дом, чтобы проводить время с детьми. Он верил в важность поддержки и любви для их развития. Однажды он узнал, что в доме организуются спортивные соревнования. Но у детей не было должного оборудования. Андрей решил собрать в своем районе средства для покупки спортивного инвентаря. Он разработал план, собрал своих друзей и организовал благотворительное мероприятие. Благодаря сплоченным усилиям им удалось собрать достаточно средств для покупки всего необходимого. Когда Андрей передал оборудование детям, они были безмерно счастливы. Этот день стал для них настоящим праздником. Вера в силу, сообщество и готовность действовать ради других могут сделать невозможное возможным. Небольшие усилия отдельных людей могут сплотить целое общество и принести радость тем, кто в ней нуждается.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Креститель принял смерть в 32 году от Рождества Христова. Этот пророк и праведник крестил в реке Иордан Христа и стал свидетелем чуда Богоявления. В Евангелиях от Матфея и Марка сохранился рассказ о последних днях Иоанна Предтечи. Его заключил в темницу правитель Галилеи Ирод Антипа. Иоанн обличил его за то, что Ирод оставил свою законную жену и открыто жил с Иродиадой, супругой своего брата. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала и так угодила царю, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила Соломею попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как раньше слушался пророка и боялся гнева Божия за его убийство. Но еще больше он побоялся нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу. Его голову принесли Иродиаде. Та надругалась над ней и приказала закопать без всякого почтения. Но благочестивая жена домоправителя нашла святыню и погребла на горе Елеонской. Позднее святыня была обретена еще раз. Все эти события вспоминаются церковью со скорбью и торжественной радостью. Этими чувствами исполнены слова величания праздника, которые звучат на богослужении. «Величаем Тебя, Креститель Спасителя Иоанн, и почитаем все священные Твоей главы отсечения».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Однажды утром 1878 года Петр Ильич Чайковский, гостивший в то время у своей сестры Александры в имении Каменка, стал свидетелем занятий на фортепиано своего 6-летнего племянника Володи Давыдова. Мальчик, обхватив ножками высокий табурет, с неохотой играл упражнения, гаммы и арпеджио. Слушая игру ребенка, Чайковский вдруг подумал, отчего композиторы почти не сочиняют музыку для детей? Красивые, несложные пьесы, которые бы вызвали у маленького исполнителя интерес. Идея захватила Чайковского, и через 2 месяца композитором был создан сборник произведений для начинающих пианистов. Этот цикл называется «Детский альбом». 24 пьесы олицетворяют день из жизни ребенка. Здесь есть место и прогулкам, и объятиям любящей мамы, и захватывающим сказкам старенькой няни. Есть сочинения, которые изображают детскую игру, например, композиции «Болезнь куклы» и «Марш деревянных солдатиков». Но главное, этот день начинается и заканчивается разговором с Господом. Так первая пьеса в сборнике называется «Утренняя молитва», а последняя – «В церкви». Обе эти пьесы написаны в аккордовом изложении, что напоминает пение церковного хора, а в конце каждой из них изображаются мерные удары колокола, звучащего вдалеке. Однако характер сочинений разный. В церкви настраивают слушателя на задумчивый лад, тогда как утренняя молитва так и светится радостью и теплом. Мелодия этой композиции напоминает тихую задушевную песню. Пьеса «Утренняя молитва» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Полины Осетинской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Яко же скончавший Иоанн течение».
3: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода,

0: благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
1: Яко сие Бог исполнил есть нам, чада моих, воздвиг Иисуса.
2: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века. Но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не Мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что Мессией был Иисус из Назарета, но вожди Ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Недавно я задумалась над одним коротким сюжетом из Евангелия. Он описан у двух евангелистов Марка и Луки. Про две лепты бедной вдовы. В этой притче есть такие слова. «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант». Этот сюжет очень живо предстал в воображении. Евреи идут в Иерусалимский храм. При входе в него опускают свои жертвы, а Христос сидит на камне рядом и наблюдает за этим. Много толкований этой притчи про мотивы поведения этой вдовы, но меня в данный момент заинтересовала другая деталь. Иисус сел напротив сокровищницы и наблюдал. Ведь Он также наблюдает всегда, невидимо, молча, внимательно, за каждым нашим шагом, поступком и даже мыслью. Христос точно видит и понимает наши внутренние намерения по отношению к ближнему и к Богу. Вот от этого мне стало и страшно, и трепетно, и ответственно. Как хочется в намерениях и поступках подражать именно такой щедрой на благочестие вдове.
0: Частное мнение.

0: Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из собрания слов преподобного Паисия Святогорца будем говорить о действии страсти гордости в человеке. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн принял мученическую кончину в 32 году от Рождества Христова. Сам Спаситель говорил о нем: «Среди рожденных женщинами нет равного Иоанну». В святом Иоанне Крестителе сочетались монашеский аскетизм, апостольская сила, любовь к Богу, стойкость мученика и талант проповедника. Кажется, что причина его мученической кончины не соответствовала его личности и значению. Иоанн Креститель как будто бы стал случайной жертвой. Он обличал царя Ирода Антипу за то, что тот открыто жил с женой своего брата, Иродиады. Но царь с уважением относился к пророку, слушал его и даже боялся, так как видел, каким авторитетом Иоанн пользуется в народе. Но однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала так хорошо, что Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Мать попросила девушку потребовать голову Иоанна Крестителя. Ирод не захотел терять лицо перед гостями и вынужден был исполнить свое обещание. А предтеча Господень обличил мир не только словами или жизнью, а еще и самой своей смертью. Его мученичество — это торжество правды Божией, правды, которая не пресмыкается перед сильными мира сего, которая кажется такой неудобной, но которой остался верен Иоанн Креститель. Сегодня мы молитвенно просим: «По ходатайствам Господи Твоего предтечи, мир подай душам нашим».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В годы Второй мировой войны главным союзником немецких нацистов была Италия. Неудивительно, ведь в 1922 году Италия стала первым в мире фашистским государством. К власти в стране тогда пришел Бенито Муссолини. Годы его правления вошли в историю как «черное двадцатилетие». На посту премьер-министра Италии Муссолини ограничил свободы граждан, установив тоталитарный режим. Его внешняя политика тоже отличалась агрессивными устремлениями. В 1936 году Италия захватила Эфиопию. Желание и дальше расширять свою экспансию в конце концов сделало страну союзницей Гитлера во Второй мировой войне. Однако, несмотря на репрессии и преследования, внутри итальянского общества существовали противники фашизма. Бок о бок с итальянцами в рядах антифашистского движения «Сопротивление» сражались и тысячи советских граждан разных национальностей. Один из партизанских отрядов на территории Италии, в котором воевали советские бойцы, так и назывался «Русский отряд». Командовал им капитан Владимир Яковлевич Переладов. Сибиряк, в 1941 году он ушел на фронт добровольцем. Под Вязьмой попал в плен. В августе 1943 года немцы отправили Переладова в Италию на строительство оборонительной линии. Там Владимиру удалось бежать. Так он попал в ряды итальянского сопротивления. Партизаны-итальянцы звали Переладова «Капитана Русса». За его голову власти Италии назначили награду 300 тысяч лир. Но поймать Переладова врагу не удалось. Весной 1945 года капитана Русса вернулся в Советский Союз. Владимир Яковлевич написал книгу воспоминаний об участии в итальянском сопротивлении «Записки русского гарибальдийца». Самым известным из советских партизан в Италии стал Федор Андрианович Полетаев. Итальянцы называли его «Поэтан», потому что не могли выговорить сложную для них русскую фамилию. После освобождения Италии он был удостоен высшей национальной награды страны – золотой медали за военную доблесть. Итальянский историк Роберто Баталья писал о «Поэтане». Федор – один из самых мужественных борцов партизанского движения. Настоящий Геркулес, добрый и смелый. Он был лучший из нас. Федор Полетаев, уроженец Рязанщины, попал в плен в 1942-м, когда его полк сражался в районе Верхнего Дона. Прошел через несколько гитлеровских лагерей. В марте 1944-го совершил побег, но был пойман и отправлен на работы в Геную. Там Полетаеву все же удалось вырваться на свободу. Федор ушел в горы к партизанам и стал бойцом отряда имени Нина Франки. 2 февраля 1945-го около местечка Канталупа разыгрался бой между фашистскими карателями и группой партизан из Нина Франки, в которой был и Федор Полетаев. В том сражении он пожертвовал жизнью ради товарищей. В одиночку, в условиях численного превосходства противника, поднялся в атаку, ошеломив врага и заставив бросить оружие. В 1962 году Федору Андриановичу Полетаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В начале мая 1945 года Италия была окончательно освобождена. Эта победа принадлежала и русским партизанам. По подсчетам историков, в рядах итальянского сопротивления насчитывалось около 5000 советских граждан. 450 из них пали смертью храбрых.
1: Открываем

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И услыша царь Ирода, яви Богу и имя Его».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: И лика сотвориша, и научиша.
1: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую, рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле – пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено, Иоанна не вернуть, и про казнь должна остаться лишь воспоминание. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния, силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда лес уже скинул багряный свой убор, кроны деревьев становятся легкими и прозрачными для дневного света, лучи которого свободно проходят через ветви прежде непроницаемой листвы. Все пространство осветлено. Для глаз открывается приятная перспектива. За перелеском видны далекие поля, волнами уходящие за горизонт. То же явление происходит и во внутреннем мире христианина, который, пребывая в подвиге покаяния, мало-помалу обретает свободу от страстей, еще вчера им помыкавших. Молитвенный взор уходит в глубины духа, на сердце мирно и светло. Солнце правды, Господь Иисус Христос, осязаемо согревает душу дыханием своей благодати.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 сентября. Всероссийский день трезвости. О добродетели трезвости руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Православный день трезвости установлен решением Священного Синода. В этот день совершается молебен о тех людях, которые страдают от таких недугов, как наркомания, пьянство и табакокурение. Противоположной трезвости недуг, пьянство, наркомания, какое-то вот опьяняющее увеселение порождает сначала легкомысленность, а затем жестокость. И как следствие, большое горе для того человека, который переступил через эту черту, а иногда по его вине могут страдать и невинные. Поэтому каждый раз, когда человек переступает через вот этот порог недуга, он должен опомниться и постараться удержать себя от этого неправильного поступка. Трезвение и спрашивается в молитве. Духовное трезвение порождает физическое трезвение. А когда эти обе добродетели сочетаются в человеке, то все его жизнь складывается правильным образом.
0: Актуальная тема. Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечение, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Кто твой ближний? Порой неожиданный ответ на этот вопрос, известный многим по тексту Евангелия, можно найти там, где меньше всего ожидаешь. Например, в международной криминальной новостной хронике. Для офицера полиции Франклина Фулкса из города Форт Лодердейл, штата Флорида, ближним оказался арестованный им 17-летний хулиган Джамал Рутледж. То, что Джамал хулиган, не оценочное суждение, а решение суда. Именно за хулиганство подросток был приговорен к условному сроку. Рутледж был обязан соблюдать определенный домашний режим и отмечаться в полиции по графику, но не выполнял свои обязанности. За нарушение правил Франклин Фулкс и задержал его. Он доставил парня в отделение, стал заполнять документы и неожиданно почувствовал себя плохо. 50-летний полисмен схватился за сердце, упал на пол и потерял сознание. Единственным, кто находился в тот момент рядом с ним, был Джамал, прикованный наручниками к стене. Юноша стал так громко кричать и колотить ногами в стену, что в камеру тут же прибежали сотрудники с противоположного конца здания. Они не только вызвали скорую помощь, но и приняли реанимационные меры. В США полицейских специально этому обучают. Позднее врачи сказали, что именно незамедлительная реакция арестованного Рутледжа и оперативные действия сотрудников полиции спасли Франклину жизнь. Он быстро пошел на поправку и вскоре вернулся в строй. А для Джамала происшествие стало настоящим потрясением. Юноша очень испугался, что человек может вот так неожиданно и мгновенно умереть. Испытав благородное стремление спасти чужую жизнь и радость от того, что это удалось сделать, Рутледж переосмыслил свои ценности. Джамал признался, что совершать добрые поступки – это подлинная радость, которой он прежде не знал. Может быть, в дальнейшем он сможет стать ближним в евангельском смысле этого слова еще для многих людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн – один из самых чтимых Церковью святых. Он был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юг от Иерусалима. Они долго молили о рождении ребенка, но детей у благочестивых супругов все не было. Однажды архангел Гавриил возвестил Захарии о чуде, и у него родился сын. Иоанн рано ушел в дикую пустыню, где вел строгую жизнь, много постился и молился. Там Господь призвал Иоанна к проповеди. Он крестил приходящих к реке Иордан для ритуального очищения. Иоанн говорил, что перед внешним омовением человеку нужно нравственно очиститься. Крещение Иоанна еще не было в полной мере христианским таинством. Однажды на берег Иордана пришел сам Спаситель. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил...
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Як уже скончавший Иоанн течение».
3: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах.

0: ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели Его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
1: Яко сие Бог исполнил есть нам, чада моих, воздвиг Иисуса.
2: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не Мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что Мессией был Иисус из Назарета, но вожди Ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
3: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Те, у кого есть маленькие дети, хорошо знают, как непросто гулять с малышами после проливного дождя. Грязь и лужа, в которые непременно запрыгнет любознательный ребенок. Испачкается, промочит ноги. Но самое печальное – это мокрые детские площадки. Ни на качелях, ни на горке толком не покатаешься. На них скопилась вода, а гулять в дождевике и резиновых сапогах малышу неудобно. Как раз в такую осеннюю погоду вышли мы погулять с сыном и его крестной. Сын, разумеется, был готов исследовать все лужи и пошлепать по грязи, но мы по очереди его ловили и отвлекали от неподобающих занятий. На детской площадке почти никого не было. Пока я страховала скачущего по лесенке ребенка, наша крестная вдруг прошептала мне: «Вот это да!» и восторженно куда-то посмотрела. Я проследила за ее взглядом и увидела мужчину, который гулял на площадке с маленькой дочкой. Она тоже лазила по горке. Не совсем поняла, что же удивило и восхитило мою подругу. «Вот это настоящий мужчина!» – снова промолвила подруга. Папа был занят тем, что вытирал мокрую горку. Крестная продолжала: «Посмотри, он принес из дома полотенце». Действительно, отец девочки не просто вытирал горку подручными средствами. Он достал небольшое кухонное полотенце и тщательно, досуха, вытирал поверхность горки, чтобы дочка могла по ней скатиться. Признаться, мой сын не преминул сразу воспользоваться плодами труда этого папы и с веселым воплем тоже побежал кататься. Я сравнила себя, маму сына, с этим папой дочки. Мы оба гуляли с малышами. Я всю прогулку одергивала ребенка. Все ему запрещала, ведь он испачкается и тем самым доставит мне столько неудобств. Сын мучился от этой несвободы. И, конечно, гуляние не доставляло ни мне, ни ему никакой радости. Вместо того, чтобы продумать, как сделать так, чтобы ему было хорошо, я просто исполняла обязанность – выгуливала ребенка. А любовь и забота, они ведь складываются из таких вот мелочей, как кухонное полотенце. Этот пример показал мне, как важно приложить пусть небольшое, но усилие, чтобы тому, кто с тобой рядом, было комфортно и радостно.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведения Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета. Родственник Христа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Иоанн Предтеча родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения. По выражению церковных песнопений, Иоанн Предтеча был светлою утреннею звездою, которая предвещала появление духовного солнца Христа. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь. На берегу Иордана Иоанн призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Он крестил Единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем таинственного явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Вскоре святой Иоанн принял мученическую кончину. Его казнили по приказу царя Ирода. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Сегодня в храмах звучит песнопение «Кандак», в котором раскрывается смысл праздника. Предтечи славное усекновение произошло по некоему божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим в Ааде возвестил о пришествии Спасителя. «Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившее. Ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В больнице Екатеринослава, ныне это украинский город Днепр, с утра толпился народ. Бедняки рабочие, мастеровые, старухи-торговки с рынка, прачки, нищие в оборванной одежде. С появлением в ноябре 1886 года нового земского врача, доктора Ивана Васильевича Лешка Попеля, такую картину можно было наблюдать едва ли не каждый день. И откуда только у бедноты взялись вдруг деньги на визит к лекарю? Недоумевали более состоятельные пациенты. Денег у этих людей, конечно, не было. Доктор Лешка Попель лечил их бесплатно. «Друг бедных» – так Ивана Васильевича называли в народе. Родом из белорусского города Рогачева. Он окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и был направлен на службу в Екатеринослав. Жители города сразу полюбили внимательного, доброжелательного доктора. Едва завидя Ивана Васильевича на улице, каждый почтительно с ним раскланивался. А встретить его, невысокого, худощавого, всегда спешащего, можно было повсюду. Но чаще всего на городских окраинах, где жили бедняки. Лешка Попель отправлялся туда после приема в больнице, который продолжался с 7 часов утра и до обеда. Если путь предстоял не близкий, доктор садился на старенький велосипед. Домой после этих визитов часто возвращался уже затемно. Супруга Ивана Васильевича, Зинаида Никифоровна, вспоминала, что после длинного рабочего дня муж буквально ввалился с ног, а среди ночи звонок в дверь. Срочно врача куда-нибудь на окраину. И доктор вставал, одевался, шел. А на утро в 7 часов снова в больницу. И так каждый день. Впрочем, богатых и высокопоставленных пациентов у Лешка Попеля тоже было немало. На гонорары от их лечения доктор вполне мог бы скопить себе приличное состояние, но не скопил. «В больших деньгах соблазну много», – часто повторял он. И почти все, что зарабатывал у состоятельных клиентов, раздавал бедным. Известен, например, такой случай. Однажды на прием к Ивану Васильевичу пришла дочка швеи. Худенькая, бледная. Доктор диагностировал малокровие и прописал железо в пилюлях. Принимать велел строго перед едой. Потупив глаза, пациентка призналась, что вся их с матерью пища за день – кусок хлеба с водой. У Ивана Васильевича слезы на глаза навернулись. Он дал девочке денег, сказал: «Отдай маме, пусть купит продуктов». А когда прием закончился, пошел в мясную лавку и оплатил доставку свежего мяса в дом швеи на 2 месяца вперед. Лешка Попеля называли врачом-утешителем. Одну пациентку, умирающую от чахотки, Иван Васильевич посещал каждый день, несмотря на то, что вылечить ее было уже нельзя. А жила она очень далеко. Девушка радовалась приходу доктора. На какое-то время ей даже становилось лучше. Мать больной, зная всю горькую правду, сказала доктору: «Вы тратите свое драгоценное время, приходя к нам в такую даль. Зачем вы утруждаете себя напрасно?» Лешка Попель ответил: «Это вовсе не напрасно, если дает больной хоть сколько-нибудь радости. Ради этой радости других людей Иван Васильевич был готов на все. Он попросту забывал о себе. Забывал порой даже поесть. Часто его собственные пациенты пытались усадить Ивана Васильевича за стол, накормить. Доктор вежливо отвечал: «Премного благодарен, но некогда, некогда, больные ждут». И убегал. Однажды он поранился. Порез был пустяковым, и доктор быстро перестал о нем думать. А на следующий день оперировал больного. И скоро сам почувствовал недомогание. Вердикт был неутешительным – заражение крови. В Екатеринослав из Харькова прислали профессора медицины. Но и он не смог спасти друга бедных. Через несколько дней Лешка Попель скончался. «Не то жалко, что умираю, а что много дела остается. Поработать бы еще», – были его последние слова.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И услыша царь Ирод, яве Богу истимя его».
3: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
2: «И лико сотвориша, и научиша».
1: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую. Рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле, пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено. Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Представьте, что вы хотите сказать о каком-то человеке, но в зависимости от того, стоит он, сидит или идет, должны будете выбрать разные местоимения. Именно так поступают носители чирокесского языка, индейцы Америки, где выбор местоимения третьего лица зависит от положения предмета. А в индонезийском на форму данной части речи влияют возраст, пол и статус. Для нас это, возможно, звучит как лингвистический курьез, но на самом деле и наше местоимение тоже таит загадки. Возьмем хотя бы склонение по падежам. Пары «я» – «меня», «мы» – «нас», «он» – «его», «они» – «их» образованы от разных корней. Филологи называют это супплитивизмом. Данное явление архаично. Оно возникло около 3-го тысячелетия до Рождества Христова во время выделения прославянского языка из общеиндоевропейского. Еще интересный факт. В нашем языке 9 разрядов местоимений. И к одной из этих групп принадлежит единственное слово – возвратное местоимение «себя». Продолжу делиться занятными сведениями. Вопросительные и относительные местоимения – это одни и те же слова. Правда, употребляются они в разных ситуациях. Вопросительные служат для вопроса «У кого моя книга?». Относительные же нужны для связи частей в сложном предложении. Например, «Я помню, у кого моя книга?». Сам термин «местоимение» пришел к нам из латыни. Там он звучал как «pronomen», что в переводе означает «вместо имени». Но это не просто замена других частей речи, а древнейший механизм общения, без которого трудно представить себе диалог. Как бы выглядела фраза Христа «Я есмь виноградная лоза» или «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» или «Молитва «Отче наш»» без использования местоимений. Да и наши молитвы – это разговор с Богом, и без местоимений здесь не обойтись. Эта интересная часть речи делает наш разговор живым, отражает наши разнообразные взаимоотношения с миром и друг с другом. С вами была я, Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 11 сентября. Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. О духовных смыслах праздника клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
4: Этот день тяжело назвать праздником, потому что он был таким днем для Ирода Великого, поскольку был день рождения, но для христиан это трагический день, в который усекнули одного из величайших пророков, величайшего мужа, рожденного женой, крестителя Господня Иоанна. И это произошло из-за того, что человек, который в целом не был лишен некого духовного поиска, не был совсем отпетым негодяем. Мы знаем, что он любил даже Иоанна Предтечи и хотел его слушать, и какие-то проповеди ему нравились, и даже где-то он специально его вызывал для того, чтобы в сладость послушать его. И не собирался совсем его убивать. Тем не менее, пал жертвой собственных привычек дурных, собственных зависимостей. И это очень, так знаете, для нас поучительно, потому что мы очень любим слушать разных батюшек проповеди и так покиваем головами. Как батюшка сказал, как замечательно. Пересылаем другим своим знакомым, чтобы они тоже приобщились к мудрости. Но стоит нам просто вернуться к своим обычным зависимостям, все эти слова улетают в трубу. И мы можем быть предателями именно из-за того, что мы неплохие люди, но мы не умеем и не хотим бороться со своими зависимостями. И это может сыграть злую шутку над нами. Поэтому такой поучительный пример царя Ирода и поучительный пример Иоанна Предтечи должен для нас быть серьезным уроком в жизни, что мало только слушать правильные слова, нужно их как-то реализовывать в своей жизни.
1: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает эколог Алла Ильичева.
2: Хочу поделиться историей, которая случилась с моей лучшей подругой Сашей. У нас был очень важный экзамен в университете, а ей ехать часа два дома. И в этот день, как назло, была очень плохая погода, все электрички отменили, а автобусы туда ходят, ну, крайне редко. Она просто стоит на остановке, понимает, что сегодня до университета она не доберется, и начинает плакать. К ней подходит мужчина лет 60 и спрашивает, что случилось. Она не может ему ничего объяснить, потому что она просто плачет и через слово повторяет «экзамен, экзамен, экзамен». Видимо, он понял, что она опаздывает, и отошел куда-то на 5 минут, начал звонить, и через какое-то время подъехало такси. Саша растерялась, и мужчине стало понятно, что у нее просто нет денег, чтобы доехать до университета на такси. И он сказал, что все в порядке, он начал ее успокаивать, говорить о том, что он тоже помнит времена, когда был студентом и опаздывал на очень важный экзамен. В общем, он оплатил ей такси, она доехала до университета, сдала экзамен, причем очень хорошо. И была безумно ему благодарна. И на самом деле хотелось бы, наверное, сейчас в эфире сказать огромное спасибо мужчине. Мы потом навещали его и даже помогали ему в огороде. Потому что мне кажется, что за добро надо платить добром. Побольше бы на самом деле таких искренних и добрых людей. И на самом деле поступок этого мужчины показал мне, что очень важно обращать внимание на других и помогать даже просто случайным прохожим. Добро – это всегда помощь людям.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Креститель принял смерть в 32 году от Рождества Христова. Этот пророк и праведник крестил в реке Иордан Христа и стал свидетелем чуда Богоявления. В Евангелиях от Матфея и Марка сохранился рассказ о последних днях Иоанна Предтечи. Его заключил в темницу правитель Галилеи Ирод Антипа. Иоанн обличил его за то, что Ирод оставил свою законную жену и открыто жил с Иродиадой, супругой своего брата. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала и так угодила царю, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила Соломею попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как раньше слушался пророка и боялся гнева Божия за его убийство. Но еще больше он побоялся нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу. Его голову принесли Иродиаде. Та надругалась над ней и приказала закопать без всякого почтения. Но благочестивая жена домоправителя нашла святыню и погребла на горе Елеонской. Позднее святыня была обретена еще раз. Все эти события вспоминаются церковью со скорбью и торжественной радостью. Этими чувствами исполнены слова величания праздника, которые звучат на богослужении. «Величаем Тебя, Креститель Спасителя Иоанн, и почитаем все священные Твоей главы отсечения».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». 11 сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
6: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется на злобу дня, получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтече Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
5: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
7: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды, Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Як уже скончавши Иоанн течение...»
10: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальник их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
9: Яко сие Бог исполнил есть нам, чадо моих воздвиг Иисуса.
8: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в

0: верный спутник Павла, ни автор книги «Деяния святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяния святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что мессией был Иисус из Назарета, но вожди ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Однажды у наших друзей на даче уродилась великолепная картошка. Крупная, вкусная. Так много, что они ее и жарили, и варили, и тушили, и в погреб загрузили на запас. А все равно с избытком осталось. «У вас детей много, съедят», — сказали друзья, притащив к нам в квартиру мешок картофеля. Так у нас под диваном на кухне оказался целый мешок отменной картошки. Мы тоже стали искать всевозможные рецепты, чтобы разнообразить наш стол блюдами из картофеля. И вот, как-то вечером, приготовив ужин, я собиралась в храм на службу. Очень хотелось попасть на исповедь. Супруг был дома с детьми. Это ведь такая редкость, когда многодетная мама может спокойно поисповедаться, и ее не тянут за подол пальто во время исповеди с трех сторон малыши. Когда я уже была готова выйти в подъезд, позвонила мама. Мы поговорили о ее здоровье, о наших новостях. И как-то, между прочим, мама сказала, что у нее закончилась картошка. Мама жила не рядом. Я понимала, что картошку мама может купить в соседнем с домом магазине. Но моя картошка лучшего качества. Не магазинная совсем. Экологически чистая, домашняя. Съезжу на метро и отвезу ей часть прямо сегодня. Я нагрузила полный рюкзак картошки и решила, что так пойду в храм, потерплю эту тяжесть. А из храма сразу к маме. Рюкзак весил немало, и это подзадоривало меня. Вот какую ношу тяжелую несу. Потружусь в поте лица для мамы. Но не молодец ли я? Где еще отыщешь такую отзывчивую дочь? В храме я довольно скоро подошла к священнику и покаялась в своих грехах, как я их понимала. Но Господь открыл мудрому батюшке то, о чем я не сказала. И священник обратился ко мне. «Если у тебя нет смирения, то ты хоть сколько добрых дел делай, хоть мешки с картошкой таскай, пользы тебе от этого не будет». «Откуда он узнал про картошку за моей спиной?» – удивилась я. «Теперь-то понимаю, что священник этого не знал, но Бог дал ему именно те слова, которые необходимо было сказать в тот момент. Человек я городской, даже дачи у нас тогда не было». Единственный раз в жизни ехала с мешком картошки за спиной, и мне на это во время исповеди указали. Тут только поняла, что надо что-то пересмотреть в моей мотивации. Видимо, я решила помочь маме не со смирением, и не ради того, чтобы у нее появилась картошка в тот вечер. Я это сделала, чтобы почувствовать себя самой хорошей дочерью. Теперь, когда мне представляется шанс кому-то помочь, я стараюсь заглянуть в себя, проанализировать, почему я отзываюсь на призыв. Помогать надо бесспорно, но не вредить своей душе тщеславием. Важно помнить, что это Бог дал мне понимание, как помочь и все необходимое для помощи, как дал мне тогда этот мешок картошки. Поэтому, конечно, слава Ему, а не мне.
0: Частное мнение.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы не теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: погасла, и душа не пропала.
1: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн принял мученическую кончину в 32 году от Рождества Христова. Сам Спаситель говорил о нем: «Среди рожденных женщинами нет равного Иоанну». В святом Иоанне Крестителе сочетались монашеский аскетизм, апостольская сила, любовь к Богу, стойкость мученика и талант проповедника. Кажется, что причина его мученической кончины не соответствовала его личности и значению. Иоанн Креститель как будто бы стал случайной жертвой. Он обличал царя Ирода Антипу за то, что тот открыто жил с женой своего брата, Иродиады. Но царь с уважением относился к пророку, слушал его и даже боялся, так как видел, каким авторитетом Иоанн пользуется в народе. Но однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала так хорошо, что Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Мать попросила девушку потребовать голову Иоанна Крестителя. Ирод не захотел терять лицо перед гостями и вынужден был исполнить свое обещание. А предтеча Господень обличил мир не только словами или жизнью, а еще и самой своей смертью. Его мученичество — это торжество правды Божией, правды, которая не пресмыкается перед сильными мира сего, которая кажется такой неудобной, но которой остался верен Иоанн Креститель. Сегодня мы молитвенно просим: «По ходатайствам Господи Твоего предтечи, мир подай душам нашим».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Некоторые мужчины не верят в то, что красивая женщина может быть верна своему мужу. Екатерина Карамзина, жена известного писателя и историографа, на протяжении всей жизни опровергала подобное мнение. Николай Карамзин, друживший с князем Вяземским, часто приезжал к нему на лето отдохнуть от столичной суеты. В его усадьбе писатель познакомился с Екатериной, юной дочерью князя, которая отличалась удивительной хрупкой красотой. Девушка была на 14 лет младше Карамзина, и сначала он воспринимал ее исключительно как свою ученицу. Екатерина живо интересовалась своей родословной и часами просиживала в отцовской библиотеке с книгами по российской истории. Устав от ученых трудов с их тяжелым слогом, Екатерина доставала книги самого Карамзина. «Бедную Лизу», «Записки русского путешественника» и другие, волнующие ее юное воображение. К тому времени, как приезжал Николай, у Екатерины накапливались к нему десятки вопросов. И по истории, и личные. Например, как живется в столице? Не пишет ли Карамзин очередное произведение? Они могли беседовать невероятно долго. И князь Вяземский поражался, откуда у них столько тем для разговора. Однажды Николай приехал в усадьбу, убитый горем. После родов у него умерла жена, оставив мужу дочь Софью. Карамзин не находил себе места, не зная, где искать утешения и душевного спокойствия. К удивлению для себя, он нашел его в беседах с Екатериной, а маленькая Софья тянула к ней ручки, как будто видела в девушке свою мать. Незаметный для себя, Николай привязался к Екатерине, и ее образ уже больше никогда не покидал писателя. Ему было очень сложно сделать такой серьезный шаг, как повторная женитьба. Однако примерно через полтора года он приехал к князю Вяземскому и попросил руки его дочери. Для Екатерины, которая давно была тайно влюблена в Карамзина, этот день стал самым счастливым в жизни. За год до свадьбы в 1803 году Карамзина назначили историографом при императорском дворе. Николай проводил много времени рядом с царской семьей. Для человека его положения было естественно устроить в своем доме светский салон, в котором собирались литературные круги тех лет. Аристократы, офицеры, поэты, музыканты – сюда приходили все, кто был неравнодушен к изящным искусствам. Слава о вечерах, которые устраивали супруги Карамзины, быстро разлетелась по столице. Однако многие считали, что секрет такого успеха вовсе не в интеллектуальном обществе, а в Екатерине Карамзиной. Именно она создавала в салоне ту неповторимую, спокойную, уютную атмосферу, ради которой сюда приходили Пушкин и Вяземский, Жуковский и Сологуб, Тургенев и Плетнев. К Екатерине, молодой привлекательной женщине и к тому же хозяйке популярного салона, были прикованы взгляды всей аристократии. Удалые офицеры и восторженные поэты постоянно присылали ей любовные записки. Но все они оставались без ответа. Екатерина всегда хранила верность Николаю. Она не только приняла на себя устроение светских вечеров, пока ее муж занимался работой над историей государства российского, но и стремилась стать Николаю помощницей во всем, чтобы как можно больше времени проводить рядом с ним. Екатерина проверяла корректуры, просматривала контрольные экземпляры книг, которые привозили из типографии. Позже, после смерти мужа, она помогла закончить последний, так и недописанный 12-й том истории. Николай был очень благодарен Екатерине за помощь и за то, что она окружала его своей нежной заботой и родила ему 9 детей. Они прожили в браке 22 года. Все это время Карамзины испытывали чувство необыкновенного спокойствия и счастья, а их любовь давала им силы и уверенность друг в друге.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Предприниматель Дмитрий Большаков.
4: Случай, который произошел в Сан-Франциско у мощей владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско. Я работал в соборе, Идет служба, вдруг заходит девушка, не прихожанка собора, русская. Одета она была как-то так, не по-американски. И она так подходит, видя, что я там работаю, она говорит: «Извините, я слышала, что здесь есть мощи святого, который помогает. Не подскажете, где?» Я говорю: «Да, вот там мощи». «А скажите, пожалуйста, а как ему молиться?» Я говорю: «А знаете, а вот как мне бы сейчас вы рассказывали свою проблему, так же подойдите и помолитесь». Она говорит: «Да, хорошо, большое спасибо, очень вежливая такая девушка». Подошла, помолилась минут 15 и сказала мне «до свидания» и ушла. А через дня два она приходит и говорит: «Вы знаете, а я снова пришла, я пришла его поблагодарить, он совершил чудо». И она рассказывает историю. Она балерина бывшая, сейчас хореограф, и ей предложили работу в Сан-Франциско. И она откуда-то приехала. Я не знаю откуда, но точно из другого города, а может быть даже из России. И она говорит: «Вы понимаете, я там уволилась уже, на последние деньги я здесь сняла квартиру. Вот я приехала, я жду уже, когда выходить на работу, а вдруг мне звонят и говорят: а вы знаете, а у нас все переигралось, отменилось, мы вас на работу не берем». Она говорит: «Мало того, что я уехала с предыдущего места, я потеряла работу, ну, уволилась. Так, а она говорит, я на последние деньги сняла квартиру, и я вот буквально сейчас доживаю еще 2 недели, я правда вот не знаю, где жить и на что через 2 недели». И вот она узнала, что в Сан-Франциско есть мощи владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Франциско чудотворца, который помогал, и вот пришла, помолилась. И она говорит: «Вы знаете, на следующий же день после того, как я помолилась, мне перезвонили, сказали, что он, то ли у них что-то переигралось, то ли вообще какая-то ошибка была. Нет, нет, мы вас берем». И она говорит: «Ну, я даже не сомневаюсь, что это чудо, которое произошло по молитве и которое совершил владыка Иоанн, поэтому я пришла его поблагодарить».
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем великой княгини Елизаветы Федоровны цесаревичу Николаю Александровичу в период его ухаживания за принцессой Алекс. 11 сентября 1890 года. Любовь Пелли так же глубока и сильна, как и раньше, но она не может решиться переменить религию. Пелли – это секретное имя, которым Элла называла Алекс. Ей кажется, что она делает что-то неправильно. Со всей своей любовью к сестре я пыталась убедить ее, что она не может поступить иначе, нежели любить эту религию, которой я тоже намереваюсь принадлежать, и которая является истинно верной, единственной, которая осталась неиспорченной в течение столетий и продолжает быть такой же чистой, как в начале. Мы бы вместе совершили этот серьезный шаг, но, увы, она не может решиться. Мы только можем молить Бога помочь ей стать на путь истинный. И я очень надеюсь на лучшее.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Будьте добры, за проезд передайте, пожалуйста. Андрюш, ты что ли? Вот так сюрприз.
2: О, Леночка, действительно, вам приятная неожиданность.
1: Правильно. На запланированное-то мероприятие тебя не дождешься. Этим летом опять встречу одноклассников пропустил. Хотя, может, и правильно. Чего себя расстраивать? Это только мы с тобой в институтах зарплату просиживаем. А наши-то все в люди выбились. Приятно посмотреть. Литвиненко такой важный стал, справный. Весь лоснится. У него прямо на лице написано «коррупционер». И даже сумму взятки можно прочитать вот тут, у переносицы. А Майка? Помнишь Майку Лисицыну? Она же в банке теперь почти начальник. Всем нам обещала с кредитами помочь. Андрюш, да что ты морщишься-то? Не рад, что ли, за товарищей? Или, может, завидуешь?
2: Ой, Лен, ну что ты такое говоришь? Ну чему тут завидовать? В нашем ли возрасте поперек Бога идти? Я не забыл пока что. Заботится Всевышний о таком, кто честно жил, соблазны поборов, и не был никому ростовщиком, и суд верша не принимал даров.
1: О как! Стих-то сам сочинил?
2: Нет, это 14-й псалом. Перевод Наума Басовского.
1: Басовский? Это же из современных поэтов. Надо же! И в наше время псалмы переводят. А я помню, в 10 классе ты где-то раздобыл старинную книжку. Помнишь? «Псалтырь в стихах Ломоносова». С ятями и ерами. Помнишь? И мы ее на пустыре у костра читали. Горе-конспираторы. Я тогда ничегошеньки не поняла.
2: Да полно. Все там понятно у Ломоносова. «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с тобою населяет верх священный горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит и нелестным сердцем точно, как устами, говорит». Это, кстати, тоже 14-й псалом. Самое начало.
1: Тебе понятно, а мне непонятно. Что вот, например, за верх священный горних мест? Это рай имеется в виду?
2: Да, у Ломоносова речь идет о Царстве Небесном. Но в псалме, когда Давид говорит «Господи, кто будет обитать в жилище Твоем? Или кто поселится на святой горе Твоей?» Он прежде всего подразумевает скинию, шалаш, построенный им в Иерусалиме на горе Сион для Ковчега Завета.
1: Ковчег? Это, насколько я помню, огромный золоченый сундук, в котором хранились скрижали с заповедями.
2: Именно так. Большой ларец, покрытый золотом внутри и снаружи. К боковым его стенкам крепились шесты, на которых ковчег переносили во время военных походов и в те исторические моменты, когда духовный центр Израиля перемещался из одного города в другой. Собственно, скрижали и были этим центром, главной святыней еврейского народа. При транспортировке ковчега в Иерусалим произошло несчастье, когда повозка, на которой везли святыню, наклонилась. Некто Аза, один из сопровождающих, поддержал ее рукой, чтобы она не упала, и тут же упал замертво.
1: Ничего себе! Инсульт, наверное?
2: Сейчас трудно поставить диагноз человеку, который скончался 3000 лет назад. Считается, что Бог наказал Азу за то, что тот коснулся ковчега без должного благоговения.
1: Но почему этот несчастный так отнесся к самой главной святыне народа? И вообще, возможно ли такое?
2: Можно только догадываться. Перед тем, как быть перенесенным в Иерусалим, ковчег 20 лет находился в доме Аминадава, отца Азы. Может быть, человек, который вырос рядом со святыней, утратил священный страх перед ней? Опасно, когда сакральное становится обыденным.
1: Слушай, а мне ведь тоже благоговение не достает. Я заметила за собой, что то и дело повторяю. Господи, Господи, Господи. Попусту, как междометие. разразит меня как-нибудь громом и поделом.
2: Да всем нам не достает священного трепета. Далеко нам до царя Давида. Он, представляешь, после этой трагедии с Азой приказал оставить ковчег завета в доме своего слуги Авидара. А потом ужасно страдал, поскольку счел, что Бог не благоволит ему. И только когда на дом Авидара стали обильно изливаться милости Господни, Давид решился снова двинуться с драгоценным ларцом в сторону Иерусалима.
1: Но на этот раз все обошлось?
2: Да. Ковчег благополучно был установлен в Скинии. Тогда Давид и написал 14-й псалом, в котором говорит о том, что одних только внешних действий для настоящего богопочитания недостаточно. Желанным гостем в Доме Божьем будет только тот, кто ходит непорочно и творит правду, говорит истину от сердца своего, кто не льстил языком своим и не делал зла ближнему своему и не принимал поношения на ближних своих. Тот, в чьих глазах презрен лукавый, кто боящихся Господа славит, клянется своему ближнему и не нарушает клятвы, кто серебра своего не давал в рост и даров против невинных не принимал.
1: Понятно. Мало просто приблизиться к святыне, важно душу свою настроить и жить по-божески. И деньги в жизни не единственное мерило. Ну все, я на выход. Вот тебе визиточка моя, звони, не забывай.
2: Ладно, счастливо, Лен. С Богом. Это я тебе, между прочим, от всего сердца сейчас говорю, а не как междометия.
3: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн – один из самых чтимых Церковью святых. Он был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юг от Иерусалима. Они долго молили о рождении ребенка, но детей у благочестивых супругов все не было. Однажды архангел Гавриил возвестил Захарии о чуде, и у него родился сын. Иоанн рано ушел в дикую пустыню, где вел строгую жизнь, много постился и молился. Там Господь призвал Иоанна к проповеди. Он крестил приходящих к реке Иордан для ритуального очищения. Иоанн говорил, что перед внешним омовением человеку нужно нравственно очиститься. Крещение Иоанна еще не было в полной мере христианским таинством. Однажды на берег Иордана пришел сам Спаситель. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это событие получило название «Богоявление». Иоанн Креститель был казнен царем Иродом Антипой в 32 году. Царя попросила об этом его падчерица Соломея. Девушку надоумила мать Иродиада. Она разозлилась на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее связь с Иродом, который был братом первого мужа Иродиады. Иоанну Крестителю отсекли голову. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Память праведника чтится похвалами. Тебе же довольно свидетельство Господня, предтеча. Ведь явился ты поистине из пророков честнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного. Потому за истину, пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся в Ааде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
8: апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
9: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
10: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
12: Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог — это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
13: 12 апостолов — это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
14: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Соколова, когда создавала свой шедевр, который она так и назвала «Материнство».
16: Вы мне его покажете, Маргарита Константиновна?
15: Конечно. Ведь скульптура находится именно здесь, в Третьяковской галерее на Крымском валу, в соседнем зале. Давайте туда пройдем. Ну, что ж, вот и она.
16: Молодая женщина крепко обеими руками прижимает к себе новорожденное дитя. Как просто и вместе с тем прекрасно. Знаете, я почему-то ожидала увидеть бронзу или мрамор, а скульптура деревянная.
15: Да, это дерево. Татьяна Соколова говорила, что выбором материала для скульптуры светлой сосны хотела подчеркнуть светлые чувства и эмоции, которая испытывала, создавая композицию.
16: А кого же запечатлел здесь скульптор?
15: Свою дочь Наташу и внучку Настю. Этот скульптурный портрет Татьяна Соколова создала в 1979 году, когда стала бабушкой. Тема материнства была одной из основных в ее творчестве. Художница обратилась к ней в конце 1950-х, когда у нее родилась дочь. Наташа с детских лет позировала маме, была ее главным источником вдохновения. А потом и внучка.
16: Приглядитесь, Маргарита Константиновна. Видите, за спиной у молодой матери фрагмент одежды. Кажется, платок или шаль. Очень похоже на крылья, правда?
15: Действительно, похоже. Героиня словно окрылена материнством. Кстати, искусствоведы отмечали, что на творчество Татьяны Соколовой повлияла иконография Богородицы и то, как воплощали ее образ мастера Ренессанса. Недаром эту скульптуру критики называли своеобразно переосмысленной Мадонной Медичи Микеланджело.
16: Интересно, а есть ли у Татьяны Соколовой работы на религиозные сюжеты?
15: Да, художница обращалась в своем творчестве к духовным темам. У нее есть скульптура, изображающая события Благовещения. Есть архангел Михаил. А вместе с дочерью Натальей, которая пошла по стопам матери и тоже стала скульптором, Они в начале 2000-х создали два барельефа для фасада храма Христа Спасителя. Фигуры преподобных Иосифа Волоцкого и Стефана Пермского.
16: Творческий союз матери и дочери. Как это замечательно! Скажу еще раз, материнство – огромное счастье.
15: Татьяна Соколова сумела так искренне выразить это в скульптуре.
17: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Надо знать, что мы отвечаем за те добрые дела, которые могли бы сделать, но не сделали.
1: Так считал румынский духовник 20-го, начала 21-го века архимандрит Арсений Папачок. Несовершенные добрые дела он называл грехами неимения. Отец Арсений говорил: «Кто может сделать добро и не делает, тот совершает грех». И этот грех встречается очень часто. Доброе дело – вот что от нас требуется. Мотивируя человека к доброделанию, старец вопрошал: «Всего ли себя ты предал целиком? Любил ли людей так сильно, чтобы мог сказать, что ты сделал все?»
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Писательница, журналистка и блогер Ольга Демидюк когда-то жила в большом городе, а потом переехала в село, на родину своих предков. Теперь она встречает рассветы с чашкой кофе за импровизированным столом из пня старой спиленной сливы, слушает тишину и любуется утренним туманом, ест вишни прямо с дерева и пишет о любви, ко всей этой красоте, к людям, которые ее окружают. «Все живое живет любовью». Так называется ее книга. Этот сборник небольших литературных зарисовок напоминает блокнот с рисунками, быстрыми набросками с натуры, когда художнику так хочется ухватить ускользающее мгновение и запечатлеть нахлынувшие чувства. Например, в рассказе «Небо Валаама» автор, глядя на дом, в котором поселилась в деревне, вспоминает про бабушку и про дедушку. Они жили здесь когда-то. Каждое воскресенье ездили в райцентр, в единственный действующий в те годы храм. Дальше этого райцентра они никогда не бывали, а вот правнучка их однажды приехала на Валаам. Там, в маленькой церкви, она писала их имена в заупокойной поминальной записке. И ей казалось в тот момент, будто она посадила их в поезд, потом на катер и привезла на остров. И что в этой церкви они стоят сейчас рядом с нею. Жизнь в деревне научила Ольгу Демидюк, автора книги «Все живое живет любовью», видеть Бога в мелочах. В одной из зарисовок она рассказывает, как готовила блюдо по рецепту из интернета. И среди пунктов вроде «возьмите яблоки, нарежьте кубиками или дольками» неожиданно попался такой, воодушевляющий тех, кто решит приготовить блюдо. «С Божьей помощью все получится». Кулинарный рецепт из интернета стал внезапно утешением для души. Деревенский ноябрь, когда облетает листва и вокруг словно становится пусто, вдохновляет автора вспомнить строки из книги «Бытия». «Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами». Ольга Демидюк пишет, «В ноябре может казаться, что сейчас ничего нет. Пустота и тьма над бездною. Голые деревья, голая земля – но над всем этим всегда был и будет Божий Дух», размышляет Ольга Демидюк. И благодарит Бога за этот ноябрь и за любое другое время года, за моросящий дождик, как будто небо кропит землю святой водой, за ощущение счастья от того, что идешь по знакомой тропе, усыпанной желтыми листьями, оборачиваешься и видишь свой дом с цветным забором и маленькой лавочкой у входа. Впрочем, автор книги «Все живое живет любовью» отнюдь не призывает читателей бросать города и уезжать в деревню. Ольга Демидюк уверена, не важно, где ты живешь, важно жить с Богом, и тогда тебя всюду будет окружать любовь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля дважды становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География Веры.
1: В 10 километрах от города Жердевки в Тамбовской области есть село Визовое. Неподалеку от него уже много веков бьет родник. Местные жители Истари служили на источнике молебен с водосвятием 7 июля в день памяти святого Иоанна Предтечи. В конце 19 века, во время такого богослужения, исцелился больной проказой. После чудесного случая в Визовое потянулись богомольцы. Паломничество к целительному источнику не прекращалось даже в советское время. В 2007 году православные освятили родник во имя Иоанна Крестителя и обустроили окрестную территорию. Здесь есть часовня, где можно помолиться в тишине, уютный деревянный домик с купелью для погружения, колодец, из которого удобно набирать воду. На праздник Иоанна Предтечи в село Визовое собираются паломники. Православные приезжают не только из Жердевки, но и со всей Тамбовской области. Ведь так славно в летний день пройти крестным ходом, соборно помолиться и порадоваться целительной влаге святого источника.
2: Радио «Вера» в Жердевке можно слушать на частоте.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии доктор философских наук, писатель, переводчик Виктор Визгин. И разговор пойдет о проблеме толстовства. Как Лев Николаевич пришел к своим религиозным идеям, зачем решил переписать Евангелие и почему в последние дни жизни он бежал не в толстовские общины, а в Оптину пустынь.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
4: «Яко же скончавший Иоанн течение».
5: При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
4: Яко сие Бог исполнил есть нам, чадо моих воздвиг Иисуса.
3: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в «Деяниях» не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что мессией был Иисус из Назарета, но вожди ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
1: Апостольские

Радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тюрин.

Радио «Вера». Светлое радио. Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Борис Пастернак.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 30-е годы 20 века. Издать Библию было моей детской мечтой. Молодому поколению трудно представить себе, насколько нам ее не хватало. На протяжении нескольких десятков лет Библия была одной из самых запрещенных книг, точно так же, как книги писателей-диссидентов. Некоторые даже покупали Библию для верующих и неверующих Емельяна Ярославского, вырезали ножницами подлинные библейские цитаты и склеивали текст в тетрадке. Получалась пухлая, рыхлая книга. Все-таки священный текст.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В течение первых трех веков после Рождества Христова множество последователей Спасителя приняли мученическую кончину за свою веру. Среди них были Феликс и его сестра Регула. Феликс и Регула жили на территории современной Франции, но были казнены римскими воинами за христианскую веру в селении, которое впоследствии превратилось в город Цюрих, северную столицу Швейцарии. Мученики были умерщвлены на островке в устье реки Лиммат. На месте мученической кончины святых Феликса и Регулы был построен удивительный храм, так называемая Вассеркирхе или Церковь на воде. Сами святые стали почитаться как покровители города Цюрих. Вассеркирхе занимает собой всю площадь упомянутого островка. Стены ее со всех сторон омываются водой. В крипте Вассеркирхе хранится камень, на котором Феликсу и Регуле отрубили головы. Данный камень почитается как великая святыня на протяжении многих веков. Еще один храм, связанный с памятью святых Феликса и Регулы, это Гроссмюнстер. Гроссмюнстер был построен на том месте, где, по преданию, Феликс и Регула совершили свое посмертное чудо. После того, как им отрубили голову, святые встали, взяли отсеченные головы в руки и, совершив 40 шагов, поднялись на холм. Там, сотворив молитву «Отче наш», они и умерли. Когда-то Гроссмюнстер был монастырем, но в ходе протестантской реформации был разграблен и стал просто приходским храмом. Протестанты не почитают икон и святых мощей, поэтому все реликвии Гроссмюнстера они решили выбросить. Однако католики святыни спасли. В маленьком швейцарском городке Андерматте католики устроили так называемый «дом костей», куда приносили останки святых из близлежащих церквей. Сюда же привезли спасенные от осквернения мощи святых Феликса и Регулы. В 1950 году в честь покровителей Цюриха была освящена католическая церковь, и их мощи были перенесены сюда из Андермата, где хранились до тех пор. А в 2004 году священники всех представленных в Цюрихе православных церквей – русской, сербской, элладской, румынской – совершили накануне Дня памяти святых Феликса и Регулы общее всеночное бдение в Гроссмюнстере, прежнем месте нахождения мощей, а затем подарили церкви православную икону святых. Сейчас икона висит в Гроссмюнстере на лестничном спуске к бывшей часовне, усыпальнице мучеников. В наши дни общее богослужение 11 сентября, в день памяти святых Феликса и Регулы, проводится каждый год. Благодаря этому в Цюрихе появилась даже ассоциация православных церквей. Бывший епископ Швейцарии Амвросий Кантакузен, проявлявший большой интерес к житиям швейцарских святых, в 80-е годы прошлого века написал им службу. Все перечисленное говорит о том, что православные христиане Швейцарии почитают древних местных святых Феликса и Регулу. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святых Феликсе и Регуле и их почитании в крупнейшем городе Швейцарии – Цюрихе.

тщеславие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он завершил историю Церкви Ветхозаветной и открыл эпоху Нового Завета. Родственник Христа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Иоанн Предтеча родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения. По выражению церковных песнопений, Иоанн Предтеча был светлою утреннею звездою, которая предвещала появление духовного солнца Христа. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь. На берегу Иордана Иоанн призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Он крестил Единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем таинственного явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Вскоре святой Иоанн принял мученическую кончину. Его казнили по приказу царя Ирода. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Сегодня в храмах звучит песнопение «Кандак», в котором раскрывается смысл праздника. Предтече славное усекновение произошло по некоему божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим в Ааде возвестил о пришествии Спасителя. «Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившее. Ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу», и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключения от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Событие всего один год не дожил писатель Дмитрий Михайлович Балашов, филолог, исследователь русского фольклора, автор исторических романов. Один из них из цикла «Государи московские. Бремя власти» посвящен возвышению Москвы в начале XIV века при князе Иване, сыне Даниила Московского. За 20 лет до канонизации писатель стал защитником Ивана Калиты от многочисленных нападок историков. В чем только не упрекали Ивана Даниловича. Припоминали верную службу узбек-хану, ставили в упрек непомерно щедрую дань в Орду, распри с соседними княжествами. Даже своих дочерей Иван Калита с умыслом выдал замуж за князей Ростовского и Ярославского, чтобы самому распоряжаться их уделами. Историки до сих пор спорят, то ли за щедрость, то ли наоборот за прижимистость получил Иван Данилович в народе прозвище Калита. В старину так называли особый кошель на поясе. Дмитрий Балашов ставит вопрос шире. А для чего же нужен был князю весь этот расчет?
5: «У меня тут», – он показал себе на лоб, на выпуклое место между бровей. «У меня тут что-то такое, что не дает мне жить так, как живут другие. В простоте, день ото дня я должен собирать землю. Даже не землю, власть. Даже не власть, страну, язык русский. В этом и будет наказание мое и искупление грехов».
4: Иван Калита отлично понимает, чего ради он возит в Орду телеги с русским добром. Пущай его заклеймят Акататя, но он всем серебром соберет воедино Русь, поясняет Дмитрий Балашов заветную мысль своего героя. Тяжела шапка Мономаха. Недаром писатель назвал свой роман «Бремя власти». Московский князь Иван Данилович в душе радеет не только за Москву, но и за всю разоренную татарами русскую землю. И тут никак нельзя ошибиться. Нужно действовать с умом и дальним прицелом. Вот какие наказы дает в романе Иван Калита старшему сыну и наследнику престола, в будущем московскому князю Семену Гордому.
5: «Запомни, затверди как молитву, как отче наш, три основы всякой власти, три условия, три камени краеугольных, коими упрочает всякая власть на земле, и без коих не постоит и погибнет. Сугубое единение всех граждан земли твоей я, единение в любви, в совокупном содружестве. Второе – уважение к родной старине, к навычаям и заветным преданиям. И третье – всегда должно опору свою находить в большинстве языка твоего, в труждающих, в работниках добрых».
4: Чего только не предпринимает Иван Калита для укрепления своего московского княжества. Дает иностранным купцам большие льготы, чтобы им стало выгодно продавать свои товары в Москве. Добивается, чтобы присланный из Константинополя митрополит Феогност местом своей кафедры выбрал не Владимир или Новгород, а именно Москву, небольшой, в общем-то, в то время русский город. Не жалея средств, Иван Калита возводит в Москве каменные храмы, в том числе Успенский и Архангельский соборы, на главной площади, которая получит название «Красной». Князь Иван Данилович умело ведет свою политику, политику созидания. Ведь если задуматься, что происходит в это время в мире и на Руси, близится падение Византии. За господство над некогда Великой Русью схлестнулись Орда и Литва. Под их натиском земли Владимирского княжества территориально сжимаются и, кажется, уже обречены. Возвышение Москвы при князе Иване Калите и затем при его потомках нарушило этот страшный сценарий.
5: «Лукавил я перед ханом, Алексей. В том воля не твоя, крестный. По грехам дедов и прадедов наших ныне Русь под ордынским ярмом. Тебе надлежит боронить землю, и ты боронил ее, и спасал, и берег от ратного нахождения. В том крест твой и всяческое оправдание твое».
4: В романе «Бремя власти» исповедь у благоверного князя Ивана Калиты перед смертью принимает его крестник Алексий, который станет митрополитом московским. А в Радонежских лесах уже молится за Русь преподобный Сергий. И скоро родится Дмитрий Донской, который поведет рать против татар на Куликово поле. Нет, не для себя старается дальновидный и смекалистый князь Иван Калита. Для всех нас, нашего будущего.
5: «Помни то прочно, что принято большинством и труждающему любо. Мыслишь, что изменить? Не ломи, гни». Приучай, воспитывай. Да узрят многие пользу, тогда сами воспримут новое. Посему не спеши, сие последнее труднейшее прочих».
4: Быть терпеливым и настойчивым в достижении своей цели, проявлять гибкость в отношениях с людьми – всему этому учит нас святой благоверный князь Иван Калита в романе Балашова «Бремя власти». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Делай все ради Бога, а не ради чего-нибудь временного. И Господь никогда не оставит тебя, и труды твои не забудет. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы с детства помним приключения деревянного мальчика Буратино, написанные Алексеем Николаевичем Толстым. В основу повести Толстого легла сказка итальянского писателя Карло Колоди «Пиноккио». Два текста сильно отличаются, ведь Толстой не просто перевел книгу Колоди, он активно ее переработал. В чем заключается одно из ключевых отличий между Пиноккио и Буратино? Буратино стремится завладеть золотым ключиком и отворить заветную дверцу. У Пиноккио другая цель. Он, невзирая на все свои недостатки, больше всего на свете мечтает стать настоящим, живым, а не деревянным мальчиком. И здесь на память приходит библейский текст. В книге пророка Иезекииля, одной из книг Ветхого Завета, в главе 11 мы читаем следующее: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Под плотяным сердцем подразумевается сердце, способное воспринять божественную благодать, иными словами, способное к подлинной жизни. Святитель Филарет Московский, выдающийся проповедник XIX века, говорил, что человек не может сам изменить своего сердца. Это возможно только для Создателя. А в наших силах горячо желать подобного изменения. Самым заветным желанием героя Колоди было из деревянного мальчика стать настоящим. Так ли пламенно и мы стремимся к тому, чтобы наши сердца стали настоящими и наполнились божественной благодатью?
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Он не боялся дальних дорог, опасностей и вражды. Учил детей, лечил больных и нес жителям Алтая весть о Христе на их родном языке. О жизни и подвиге святителя Макария Невского в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
5: «И услыша царь Ирод, яве Богу и имя Его».
6: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
5: И лико сотвориша, и научиша.
4: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую. Рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле – пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено, Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.
1: Евангелие день за днем. Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
1: Летний день был в разгаре. Солнце, высоко поднявшись над самой вершиной горы Афон, казалось, остановилось. Монах Михаил сидел за столом во дворе своей хижины кельи и вырезал деревянные ложки. Говорили, что во всей Ковсоколивии, пустынной местности Святой Горы, где монахи жили в уединенных, отдельно стоящих кельях, не было ему равных в этом рукоделии. Действительно, ложки у отца Михаила получались идеально ровные, гладкие, словно поверхность большой восковой свечи. Этому мастерству отца Михаила когда-то научил его старец, старший монах и наставник. Они вместе вырезали ложки, а потом обменивали их на продукты у братьев из соседних общежительных монастырей. Правда, теперь старец почти ослеп. Руки его сковал артрит, поэтому ложки у него стали выходить неровные и, на взгляд отца Михаила, некрасивые. Отец Михаил заканчивал очередную работу, когда в калитку постучали. Пришел монах с корзиной фруктов и попросил за нее несколько деревянных ложек. Отец Михаил тщательно отобрал несколько самых лучших, которые как раз вырезал сегодня утром, и протянул их монаху. Он долго рассматривал ложки, а потом вдруг обратился к отцу Михаилу. «Послушай, брат, прости меня, но неужели у тебя нет ложек получше?» Отец Михаил опешил. «Как же так? Он выбрал самое лучшее, что у него было, а этот монах еще недоволен». Отец Михаил уже готов был разразиться гневной речью, как вдруг увидел на столе несколько ложек, которые вырезал вчера его старец, неровных и невзрачных. Его сердце наполнилось жалостью к старцу, который больными руками, почти ничего не видя, вырезал эти ложки, чтобы своим трудом послужить другим. «Может быть, эти подойдут?» – спросил отец Михаил. «Вот эти то, что нужно», – одобрил монах, забрал ложки, вырезанные старцем, и с поклоном удалился. Мудрый афонский монах Михаил Ковсоколевит, историю о котором рассказывает нам новый афонский патерик, на всю жизнь запомнил этот урок. И когда сам сделался старцем и наставником других монахов, часто говорил: «Когда ты вкладываешь в какое-нибудь дело всю свою любовь и сердце, его оценят, даже если ты выполнишь его не идеально. А выверенное до мелочей, но сделанное с одним лишь холодным расчетом, напротив, может оттолкнуть».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Опять осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводит птицы умчаться стаей за теплом. И болью сладостно-суровой так радо сердце вновь заныть. И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить.

Радио «Вера». Светлое радио. У Бога все бывает вовремя. Особенно для тех, кто умеет ждать. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Как-то архиепископ Иннокентий Ястребов в беседе со мной рассказал такую историю. Один епископ возымел желание повторить подвиг преподобной Пелагии, подвязавшейся в пещере близ Иерусалима под видом монаха Пелагия. С благословения Священного Синода он поехал туда и жил в этой пещере 11 лет, но был вывезен оттуда на носилках со страшным деформирующим ревматизмом и привезен в Москву. «Не дано нашему времени таких подвигов», — вздыхая, говорил владыка Иннокентий, рассказывая об этом.
0: Голоса

0: и книга книг. Евангелие сообщает, что Иисус Христос проповедовал в синагогах Галилеи. Во время своего земного служения Иисус Христос немало странствовал по Галилее, проповедуя в синагогах. Бывал он в пределах Магдалийских, то есть в городке, называемом Магдала, и его окрестностях. Именно в этом галилейском селении, по свидетельству Евангелия, родилась Мария, именуемая Магдалиной. Ученые долгое время не могли обнаружить в Магдале никаких артефактов евангельских времен. Однако в 2009 году группа археологов Израильского управления древностей под руководством доктора Динея Авишалом Горный во время научных раскопок обнаружили на территории Магдалы синагогу первого века от Рождества Христова, то есть времени жизни Спасителя.
1: Ученым удалось воссоздать облик древней синагоги по ее уцелевшим остаткам. Они выяснили, что стены здания были сложены из базальта. Площадь главного зала составляла больше 120 квадратных метров. Вдоль стен стояли скамьи для прихожан. Пол украшала мозаика, а стены — фрески. Шесть столбов поддерживали крышу из дерева, крытую белым цементом. Самым ценным артефактом, обнаруженным на развалинах синагоги, стал обломок известняка, верхние и боковые грани которого украшены рельефными рисунками. На одном из них запечатлен храмовый светильник с семью лампадами, минора, на треугольном основании с амфорами по бокам. Изображение миноры выполнено подробно и точно. Это позволило ученым предположить, что автором рисунка был человек, своими глазами видевший светильник в Иерусалимском храме. Обломок известняка был частью подставки, на которой иудейские знатоки Писания разворачивали свитки Ветхого Завета. И вполне вероятно, что среди учителей и толкователей библейских книг в Магдалинской синагоге был сам Христос.
0: По свидетельству иудейского писателя первого века Иосифа Флавия, Магдала в первом веке была одним из крупнейших центров рыболовства на берегах Генесарецкого озера. Особого расцвета город достиг в период римского владычества, совпадающего со временем земной жизни Спасителя. О том, насколько хороша была Магдала в те годы, свидетельствуют результаты археологических изысканий.
1: Синагога была обнаружена в северной части городища, где, по всей видимости, в первом веке располагался еврейский квартал. Центр Магдалы, судя по обилию языческих символов на камнях руин, населяли римляне. Центральную площадь украшал фонтан, которому от пристани вела каменная мостовая. Неподалеку располагался источник, посвященный языческому божеству. Вода из него поступала по специальным каналам в богатые дома. Имелись в Магдале и бани-термы. Саркофаги на кладбище, обнаруженном в непосредственной близости от города, богато украшены резьбой. Такие захоронения принадлежали состоятельным гражданам Рима. Результаты научных исследований говорят о том, что Магдала в первом веке была крупным небедным городом. Неудивительно, что иудеи, занимавшие его северную часть, могли себе позволить строительство великолепной синагоги.
0: Евангелие сообщает, что Иисус Христос проповедовал в синагогах Галилеи, не дает точных координат многих из них. Благодаря археологическим находкам теперь известно, что один из таких иудейских религиозных центров находился в Магдале.

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Креститель принял смерть в 32 году от Рождества Христова. Этот пророк и праведник крестил в реке Иордан Христа и стал свидетелем чуда Богоявления. В Евангелиях от Матфея и Марка сохранился рассказ о последних днях Иоанна Предтечи. Его заключил в темницу правитель Галилеи Ирод Антипа. Иоанн обличил его за то, что Ирод оставил свою законную жену и открыто жил с Иродиадой, супругой своего брата. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала и так угодила царю, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила Соломею попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как раньше слушался пророка и боялся гнева Божия за его убийство. Но еще больше он побоялся нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу. Его голову принесли Иродиаде. Та надругалась над ней и приказала закопать без всякого почтения. Но благочестивая жена домоправителя нашла святыню и погребла на горе Елеонской. Позднее святыня была обретена еще раз. Все эти события вспоминаются церковью со скорбью и торжественной радостью. Этими чувствами исполнены слова величания праздника, которые звучат на богослужении. «Величаем Тебя, Креститель Спасителя Иоанн, и почитаем все священные Твоей главы отсечения».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломею обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломея танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломея попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
4: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силе и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, Предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
3: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: К опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
5: Краски России.
7: На улице припекает, а здесь, во Владимирском музейном центре палаты, хорошо, прохладно. Толстые стены старинного здания прекрасно сохраняют комфортную температуру.
8: Да, и потому так ярко ощущается контраст, когда подходишь к картине Сергея Виноградова «К преподобному». От нее так и пышет жаром.
7: Правда, в 1910 году, когда Виноградов писал эту работу, лето выдалось особенно знойным. В июне в Подмосковье температура поднималась до 35 градусов.
8: И художник сумел это передать.
7: Мастерски. В воздухе дрожит едва заметное марево. Небо белесое, словно выцветшее. Проселочная дорога сухая, по ней идут женщины-богомолки. И как же им нелегко под палящими лучами. Платья с длинными рукавами, платки повязаны глухо, надвинуты на глаза. Да разве от такого солнца спрячешься?
8: А куда они направляются? К преподобному, значит, к какому-то святому? В монастырь?
7: А в Троице-Сергиеву лавру. Поклониться Сергию Радонежскому. Вон, видишь, на горизонте виднеется монастырская колокольня и купола собора.
8: А, видимо, к какому-то торжеству спешат в обитель.
7: Вполне возможно. Лето в зените. 18 июля по новому стилю – день памяти преподобного. Но вообще паломники круглый год тянулись в монастырь по Троицкому тракту. Фрагмент этой дороги и запечатлел Сергей Виноградов в своей работе «К преподобному». Он был сыном священника и хорошо знал традиции богомолья.
8: Троицкий тракт – это путь от Москвы до Сергиева Посада?
7: Совершенно верно. Отправлялись православные, как правило, от Иверской часовни у Воскресенских ворот Китай-города. Дойдя до Крестовской заставы в районе современного Рижского вокзала, многие снимали кожаные ботинки и дальше шли в лаптях, как наши странницы на картине.
8: Обувь берегли?
7: Ну, скорее, это был символический жест. Знак того, что перед Богом все равны. Брели бок о бок с молитвой знатные и простецы, богатые и бедные. На ночь останавливались в ночлежках и постоялых дворах. Путь пролегал через Пушкина, Софрина, Ходькова. Занимал от 3 до 5 дней.
8: А потом здесь прошла железная дорога, автомобильная трасса, и традиция прервалась.
7: А Ярославская железная дорога уже соединяла Москву и Сергиев Посад, когда Виноградов работал над полотном. Ее проложили в 1862 году. С тех пор до Лавры можно было доехать с комфортом за пару часов. Однако тысячи людей предпочитали потрудиться во славу Божию, преодолев десятки километров пешком. Традицию насильственно прервали после революции 1917 года.
8: Возобновится ли она когда-нибудь?
7: Уже возобновилась. С 2017 года столицу и обитель преподобного Сергия соединила пешеходная паломническая тропа, которая называется «Дорога в Лавру». Она начинается от Красной площади, идет на север через Сокольники и Лосиный остров и дальше – Подмосковье.
8: Подожди, но там сейчас не проселочная дорога, как на картине Виноградова, а Ярославское шоссе. Плотный трафик, загазованность.
7: А современный трек проложен в стороне от трассы. Через леса, поля, по берегам рек Клязьмы и Вори. Тропа проходит через Радонеж и Хоськов монастырь.
8: Андрей, а не отправится ли и нам в паломнический путь? Давай махнем в понедельник.
7: Ну, я не против. Вот только жара тебя не пугает? На следующей неделе обещают плюс 30 и выше, как в 1910 году.
8: Крестьянки на картине Сергея Виноградова к преподобному дошли с молитвой до Троицы Сергиевой Лавры. Дойдем и мы.
6: Картину Сергея Виноградова к преподобному можно увидеть в музейном центре палаты Владимира Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
9: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Преподобного Ефрема Сирина современники называли пустынным соловьем за удивительный дар слова, которым наделил его Господь. И распоряжался святой Ефрем этим даром, прославляя и благодаря Бога. Он считал, что слова, которые не святы, всего лишь звук и звон. Этот талант был предсказан преподобному Ефрему еще в раннем детстве. Его родители увидели во сне, как на языке их маленького сына выросла виноградная лоза, заполнившая собой весь небосвод. И чем больше птицы съедали ягод с лозы, тем еще больше на ней вырастало нового винограда. Хочу поделиться с вами одной такой духовной виноградиной, изречением преподобного Исаака Сирина о том, как оценивать состояние своей души. Лукавая душа, когда льстят ей, превозносится, а когда оскорбляют ее, приходит в неистовство. А добрая душа и лести не радуется, и на оскорбление не негодует.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Британского писателя Клайва Стейплза-Льюиса большинство знает по «Хроникам Нарнии», циклу повестей в жанре фэнтези о приключениях детей в волшебной стране. В этом произведении множество евангельских аллюзий, завуалированных под увлекательную детскую сказку. Однако Льюис писал не только художественную литературу, но и публицистику богословского характера. Одна из таких его книг называется «Размышления о псалмах». С первых же страниц Льюис задает доверительный тон. Он говорит не с позиции всеведущего знатока. Наоборот, «Я пишу, как любитель любителей».

0: предлагает не отделять одно от другого. Автор предупреждает, охватить весь объем псалтири он, конечно, не в силах, поэтому будет говорить лишь о том, что волнует его самого. В структуре книги «Размышления о псалмах» Льюис отталкивается не от определенного псалма, а от некой общей темы. Например, в главе «Красота Господня» он цитирует 67-й псалом. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Писатель признается, что если бы, например, он наблюдал подобную процессию, то, возможно, ощутил бы присутствие Божие, но псалмопевец увидел самого Бога. Настолько сильна была его любовь. В связи с этим Льюис предлагает любопытную мысль. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство, не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Насколько же сильнее, по мысли автора, должны любить Бога и тянуться к Нему мы, христиане? На страницах книги «Размышления о псалмах» Льюис признается, когда он только еще подходил к вере в Бога, не мог понять, почему нужно постоянно славить и хвалить Его. В псалмах звучали призывы «Хвали, душа моя, Господа! Хвалите Господа с небес! Хвали Иерусалим Господа!» Писателю казалось, что это граничит с лестью, и лишь позже он понял и почувствовал на собственном опыте. В хвалу самым естественным образом превращается радость любви. Мы хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает нашу радость, но и дополняет ее, делает полной. Когда откроешь нового писателя, непременно надо всем рассказать, как он талантлив. Когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать, пишет Льюис. Хвалить Бога значит быть им наполненным. Такова мысль автора. Льюис писал свои размышления о псалмах уже на закате жизни, опираясь на собственный опыт погружения в древние божественные тексты. Псалмы стали для него источником живых и глубоко личных переживаний, которыми он доверительно поделился с читателями на страницах книги. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Вот и канун Ивана Постного. Усекновение главы Предтечи и крестителя Господня Иоанна.
2: Усекновение главы Иоанна Предтечи. Православный праздник, в который церковь вспоминает мученическую кончину пророка Иоанна. Предтечей этот святой назван за то, что его проповедь предшествовала земному служению Иисуса Христа. Также Иоанна именуют крестителем Господним, так как именно он крестил Спасителя в водах реки Иордан. История праздника связана с евангельским повествованием. В Священном Писании рассказывается, что, призывая народ к покаянию, Иоанн Предтеча обличал грехи и пороки. Под грозное обличение пророка попал и царь Ирод за то, что открыто сожительствовал с женой своего брата Иродиадой. Горделивый правитель не потерпел справедливого обвинения и приказал бросить Иоанна в тюрьму. Однако убить праведника не решился, поскольку тот был почитаем в народе. В день рождения Ирода дочь Иродиады исполнила пляску, которая очень понравилась пирующему царю. В награду за танец он поклялся своей падчерице дать все, что она пожелает. Иродиада, услышав такую клятву, подучила свою дочь просить отрубленную голову Иоанна Предтечи на блюде, и Ирод выполнил это страшное пожелание. В день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября по новому стилю, православная церковь установила строгий пост.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В середине 20-х годов 20 века православную церковь на Ставрополе захватило обновленческое движение. Еретики ратовали за изменение богослужебного строя. Они заняли большинство храмов Ставропольской епархии. Чтобы противостоять обновленцам, митрополит Сергий Строгородский, который исполнял обязанности патриарха, учредил новую церковную кафедру с центром в Пятигорске. В 1927 году ее возглавил архиепископ Дмитрий Добросердов. Владыке на тот момент исполнилось 62 года. За его плечами был тернистый жизненный путь. Родился архипастырь в Тамбовской губернии в семье священника. По примеру отца принял сан, служил в селе Мамонтово под Тамбовом. В 1893 году там вспыхнула эпидемия холеры. Молодой иерей потерял жену и двоих детей. Он покинул родные места. В Москве окончил духовную академию, стал монахом, а затем епископом. После революции 1917 года служил в подмосковном Дмитрове, в Ставрополе, в Баку. С 1923 года противостоял обновленчеству в родном Тамбове, а затем в Пятигорской епархии. Благодаря мудрости владыки Дмитрия многие приходы вернулись в лоно православной церкви. И власти не простили этого архиепископу. В 1937 году он был арестован по обвинению в антисоветской агитации и расстрелян на Бутовском полигоне в Москве. В 2000-м церковь прославила священномученика Дмитрия Добросердова в лике святых.
2: Радио «Вера» в Пятигорске можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь показывает, что больше всего люди ищут правды. Но именно правды они больше всего и боятся. О том и говорит нам отрывок из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня, в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Як уже скончавший Иоанн течение».
3: «При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса.
2: Яко сие Бог исполнил есть нам, чадо моих воздвиг Иисуса».
1: Государство Израиль в его современном виде существует с середины 20 века, но еврейский народ по-прежнему называют народом рассеяния. По большей части потомки Авраама оказались разобщены и лишены родины после своего неудачного восстания против Римской империи в 60-х годах первого века по Рождестве Христовом. Но и до этого печального события по тем или иным причинам, часто вынужденным, евреи покидали Палестину и селились в иных местах. Так, в первом веке иудейские диаспоры имелись во многих городах Малой Азии и Европейского Средиземноморья. Большая еврейская община существовала, например, в Антиохии Писидийской, крупном городе на юго-западе Малой Азии, основанном в IV веке до Рождества Христова при династии Селевкидов. Сегодня древний регион Писидия знаком многим под названием Анталья. Ко времени возникновения христианства в Антиохии Писидийской проживало как минимум 2000 еврейских семей, насильно переселенных сюда царем Антиохом III Селевкидом еще в III веке до Рождества Христова. Центром общественной и религиозной жизни антиохийских иудеев была синагога. В нее-то и пришел апостол Павел сразу после своего прибытия в город в 46 году. Павел произнес в антиохийской синагоге одну из самых известных своих проповедей. Ее фактически застенографировал апостол Лука, верный спутник Павла и автор книги «Деяний святых апостолов». Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» традиционно читается на божественной литургии в день усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Напрямую о жизни и служении святого Иоанна в Деяниях не говорится, так как эта книга посвящена событиям, произошедшим после вознесения Христа на небо. Тем не менее, апостол Павел в своей проповеди в синагоге Антиохии Писидийской вспоминает пророка Иоанна, поскольку авторитет святого в иудейской среде был крайне велик. Многие евреи преклонялись перед аскетичной жизнью святого, помнили его горячую проповедь. Павел напомнил антиохийским иудеям о словах, которые Иоанн однажды произнес, что он не мессия, обещанный пророками, и что Спаситель во всем превосходит его, Иоанна, в святости, благодатной силе, духовном величии. Апостол Павел прямо указывает, что мессией был Иисус из Назарета, но вожди ветхозаветного Израиля не только не узнали его, несмотря на указания пророка Иоанна, но и отправили на крестную казнь. Впрочем, даже смерть не смогла противостоять Сыну Божию. Он воскрес из мертвых и теперь дает небесную благодать каждому, кто верит в Него. Проповедь апостола Павла в Антиохийской синагоге привела к тому, что многие иудеи приняли крещение и образовали местную церковь. Однако нашлись и те, кого деятельность Павла возмутила. Они устроили бунт и изгнали апостола из города, что, впрочем, не смогло помешать христианству укрепиться на Писидийской земле, а местной церкви стать впоследствии вполне многочисленной. Прозвучавшее апостольское чтение напоминает нам, что для спасения недостаточно исключительно человеческих сил. Даже такой аскет и подвижник, как Иоанн Креститель, собственными силами не смог бы достичь Царства Небесного. Для этого необходима освящающая помощь благодати Божией, которая приобретается человеком только в том случае, если им движет не только стремление к самосовершенствованию, но прежде всего любовь к Богу и людям, желание найти единство со Христом.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Любить – это значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. Фёдор Достоевский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей архиепископа Сан-Францискова Иоанна Шаховского. 1979 год. Можно ли человека любить и ему не доверять? Можно. Истинная любовь к человеку совсем не означает обоготворение всех его качеств и преклонение пред всеми его действиями. Истинная любовь может замечать и недостатки человека столь же остро, как и злоба, даже еще острее. Но любовь не как злоба, а по-своему, по-любовному относится к недостаткам человека. Любовь бережет и спасает человеческую душу для вечности. Злоба же топит, убивает. Любовь любит самого человека. Не его грехи, не его безумие, не его слепоту. И более остро, чем злоба, видит все несовершенство этого мира. Да, можно любить и не доверять. Любовь шире открытости. И без открытости души в этом мире может быть любовь. Старец Амвросий Оптинский или преподобный Серафим любили людей пламенной любовью и в духе служили им. Однако не всем открывались, хранили душу свою от людских взоров. Мать, которая не все, что приходит ей на мысль, говорит своему ребенку, не по нелюбви скрывает, но по любви не доверяет, а являет именно ребенку свою любовь, скрывая от него все ему неполезное, до чего не дорос он еще, чего не может принять в свое незрелое тело и в свою незрелую душу.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Молодой человек, вы не поможете мне найти 35-й кабинет? Что-то я заблудился в вашей школе.
2: Неудивительно. После ремонта у нас в нумерации кабинетов начисто отсутствует логика. Мы, старожилы, и то бывает, путаемся. А вы, наверное, тот гениальный преподаватель из университета, который проведет в нашем 10-м А несколько блистательных занятий по основам православной культуры?
1: На которых вы, судя по всему, намерены отсутствовать.
2: Это уроки факультативные. То есть я имею полное право не тратить на них свое драгоценное время. Мне это абсолютно не нужно. Моя будущая профессия никак с религией не связана. Я хочу стать военным, поэтому мне гораздо важнее сегодня успеть в спортивный клуб и в тир.
1: Ваша целеустремленность достойна уважения. А вот Александр Невский, о котором я собирался сегодня рассказать вам, перед битвой с шведами на Неве произнес: «Не в силе Бог, а в правде. Одни на колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». И его небольшая дружина победила мощное войско противника. Именно эта победа подарила князю славное имя Невский.
2: А точно ему принадлежат эти слова? «Не в силе Бог, а в правде». Я думал, это пословица такая народная. А про колесницы и вовсе странно. Разве крестоносцев были колесницы? Насколько я помню, шведы в ладьях приплыли в устье реки Ижоры.
1: Совершенно точно, на ладьях. А строки про колесницы – это цитата из Псалтыри. В полноте этот отрывок звучит так: «Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились». Как вы понимаете, здесь речь идет именно о том, что не всегда физическое превосходство гарантирует победу. И князь Александр емко выразил эту мысль: «Не в силе Бог, а в правде». Это выражение стало крылатым, так что многие, как вы, считают его народной пословицей без авторства.
2: Ну неужели Александр Невский читал псалтырь?
1: Без всякого сомнения. Будучи человеком глубоко верующим, князь Александр знал наизусть многие места из этой библейской книги. И уж тем более был ему близок 19-й псалом, который называют еще «молитвой народа о победе царского войска».
2: Молитва? Но вот эти строки, что вы прочитали про коней и колесниц, ну, они на молитву не похожи.
1: А вот послушайте начало 19-го псалма. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего, да исполнит Господь все прошения твои».
2: Ну да, это уже похоже на молитву. А, кстати, где израильтяне молились? У них были церкви?
1: Во времена царя Давида молитвы и жертвоприношения совершались перед скинией. Это шалаш, построенный на горе Сион для хранения Ковчега Завета. Позднее вместо этой скромной палатки сын Давида, царь Соломон, построил великолепнейший храм. Он был единственным у иудеев, как единственной была и главная его святыня – Ковчег Завета.
2: Что это за ковчег? Это корабль, на котором Ной спасался?
1: Нет, что вы! Это кованный золотой сундук, в котором хранились скрижали, каменные доски с начертанными на них заповедями, полученные пророком Моисеем от Бога на Синае.
2: Послушайте, а вот кто написал вот эту молитву, которую читали перед сражением?
1: Не читали, а пели. Псалмы – это песни, многие из которых исполнялись под сопровождением музыкальных инструментов. Как и большинство псалмов, 19-й написал царь Давид.
2: Царь? Тот самый, который собирался на войну? То есть, получается, он сам написал для народа, какими словами лучше о нем самом просить у Бога? Ничего себе, какой хитрый!
1: Да в чем тут хитрость? Давид знал, о чем писал, уже потому, что вся его жизнь прошла в военных сражениях. Израильтянам постоянно угрожали враги. И царь не в чертогах пережидал очередную напасть, а всякий раз вел войско за собой. И весьма успешно. К тому же написать молитву, чтобы она звучала как песня, не у всякого человека получится. У Давида же был бесценный дар слагать молитвенные стихи. Плюс ко всему, он обладал недюжинной верой.
2: Послушайте, а откуда это известно про его веру? Может быть, он просто умел красиво излагать свои фантазии?
1: Нет, молодой человек. Фантазер не может сохранять спокойствие в окружении врагов. А Давид мог. Если он просил у Бога «защити», то в ту же минуту знал, что получит просимое. Вот и в 19-м псалме после прошений идут строки, которые свидетельствуют о твердой уверенности Давида в том, что Бог слышит его. «Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его». Понимаете? Битва еще не началась, а царь не просто надеется на победу. Он знает, что она непременно свершится.
2: Интересно. А про Александра Невского можно то же самое сказать, что он был уверен в победе до начала сражения?
1: Я думаю, что можно. Только не просто в победе, а в помощи Божьей. Доказательством здесь может служить тот факт, что за всю свою жизнь князь не потерпел ни одного поражения. Даже в тех случаях, когда победить, казалось бы, невозможно. Как в той же Невской битве. Александру Невскому, как и царю Давиду, было присуще искреннее боголюбие. Вы знаете, например, что он перед смертью принял монашеский постриг с именем Алексий?
2: Ну, я слышал об этом. Но ведь чего не сделает человек перед смертью, чтобы себя приободрить?
1: Это вы сейчас про Невского сказали? Про человека, который всю жизнь бесстрашно сражался и много раз глядел в глаза смерти? Он действительно очень плохо себя чувствовал после очередного возвращения из Золотой Орды. Но ему было 42 года. Попробуйте, заставьте принять монашество человека, далекого от Бога, в этом возрасте, когда он слишком молод, чтобы не надеяться выздороветь, и слишком зрел, чтобы лукавить. Нет, только вера могла привести к такому решению. Ну вот, настало время побеседовать с вашими одноклассниками. Спасибо, что проводили. Удачи вам на военном поприще.
2: Знаете, а я, пожалуй, останусь. Вы мне с новой стороны открыли Александра Невского. Хочу еще про него послушать. Меня ведь тоже Александром зовут.
1: Очень приятно. Я Андрей Борисович. Рад вашему решению.
3: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему.

0: Сегодня, 11 сентября, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Пророк и предтеча Господень Иоанн принял мученическую кончину в 32 году от Рождества Христова. Сам Спаситель говорил о нем: «Среди рожденных женщинами нет равного Иоанну». В святом Иоанне Крестителе сочетались монашеский аскетизм, апостольская сила, любовь к Богу, стойкость мученика и талант проповедника. Кажется, что причина его мученической кончины не соответствовала его личности и значению. Иоанн Креститель как будто бы стал случайной жертвой. Он обличал царя Ирода Антипу за то, что тот открыто жил с женой своего брата, Иродиады. Но царь с уважением относился к пророку, слушал его и даже боялся, так как видел, каким авторитетом Иоанн пользуется в народе. Но однажды во время пира дочь Иродиады Соломея танцевала так хорошо, что Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Мать попросила девушку потребовать голову Иоанна Крестителя. Ирод не захотел терять лицо перед гостями и вынужден был исполнить свое обещание. А предтеча Господень обличил мир не только словами или жизнью, а еще и самой своей смертью. Его мученичество — это торжество правды Божией, правды, которая не пресмыкается перед сильными мира сего, которая кажется такой неудобной, но которой остался верен Иоанн Креститель. Сегодня мы молитвенно просим: «По ходатайствам Господи Твоего предтечи, мир подай душам нашим».
1: Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведения Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В начале XVI века Россия, ведомая рукой великого князя Василия III, укреплялась в статусе великой державы. Тогда же псковский монах Филофей выдвинул свою знаменитую идею Москвы как третьей и последней столицы христианского мира.
1: Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Что за время выпало нам грешным во исполнение пророков? Чем прежде были Рим и Константинополь, тем отныне и до скончания лет будет Москва.
0: А в Горицком монастыре под Переяславлем жил тихий монах Даниил, менее всего помышлявший о мирской славе. Из окна его кельи была видна скудельня, место, где хоронили нищих, бродяг и так называемых «нечистых мертвецов». Тела никому не нужных людей без отпевания и поминок хоронили в братских могилах. Даниил возложил на себя странное послушание. В свободное время он ходил по окрестностям, выспрашивая, нет ли кого брошенного на дороге, замерзшего или убитого. Узнав о таковых, он находил тело, относил его в скудельню и погребал с молитвами. Даже монахи порой дивились его поступкам.
2: «Смотри, Прокопий, опять Даниил несет какого-то бедолагу. И что ему не спокоится?»
3: «А разве плохо? Человека надо и похоронить по-человечески».
2: «Да ведь мы не знаем, что это за человек. Может, пьяница, а то и самоубийца. Таких поминать не велено, а он отпевает. Грех это».
4: «Откуда нам знать, что грех? Кому, кроме Бога, судить эту душу? Мне Даниил сказывал, что вечером над скудельней огни бывают, словно свечки. Те, кто там лежат, может быть, праведнее всех нас».
2: «Да ты взгляни на него. Этот праведник, поди, крест пропил».
4: «А ты нищего Лазаря вспомни. Он за терпение свое в Царстве Небесном уподобился ангелам, а богача дорогие одежды от адского пламени не спасли».
0: В то время два брата-боярина Челяднины, состоявшие на великокняжеской службе, впали в немилость. Наслышанные о праведности Даниила, они обратились к нему с просьбой молиться об умягчении государева гнева. Вскоре из Москвы прибыл к ним гонец с вестью, что опала снята. В благодарность за чудо челяднины предложили Даниилу любые почести. Вместо этого он попросил их помочь с устройством церкви в память о безвестных праведниках. Через некоторое время вокруг построенного при скудельнице деревянного храма всех святых образовался небольшой монастырь. После долгих уговоров, по личной просьбе Василия III, Даниил стал его настоятелем. В труде и молитве он всегда был усерден. Братья так любили и чтили своего наставника, что еще при жизни стали почитать за святого и чудотворца. Отовсюду к нему шли люди со своими бедами. Старец никому не отказывал в помощи и утешении. Однажды в голодный год он отдал остатки монастырской муки нищей вдове с детьми. Бездомные получали приют в Данииловом монастыре. Больные чудесным образом выздоравливали. Авторитет Даниила был настолько велик, что по его просьбе Василий III отменял смертные приговоры. И никто иной, как Даниил, стал крестным отцом государева первенца, будущего царя Ивана Грозного. Притом, в честь его рождения на бывшей скудельничьей земле был построен каменный храм Пресвятой Троицы. Так у истоков жизни даже этого сурового правителя лег отсвет памяти самых убогих, малых и отверженных. За всепобеждающее человеколюбие святого старца Даниила Переяславского чтят и сейчас, полтысячелетия спустя.
5: Жития
0: святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть Его в себе, ибо Он приходит в душу тихо и дает душе мир. Преподобный Силуан Афонский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Можно ли наполнить повседневные бытовые дела высшим смыслом? Фиби, героиня романа «Дом о семи фронтонах», написанного в XIX веке американским писателем Натаниэлем Готорном, незаметно для самой себя поступает именно так. Девушка приезжает из провинции к тетушке, поселяется в ее мрачном доме и принимается за бытовые дела. Фиби готовит завтраки, моет посуду, печет лепешки на продажу в лавке тетушки, убирается, ухаживает за садом. Привычная к труду, Фиби легко справляется с этими делами, но главное другое. Вот что бросается в глаза ее тетушке. Фиби любую работу выполняет так, словно ее простые бытовые действия имеют духовный смысл. Она умеет, говорит о ней автор, в ткань будней вшивать золотую нить

0: Слова отца Всеволода перекликаются с тем, как Фиби сумела превратить свои дни в золото.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобно-мученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Кто уступает, тот больше приобретает». Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера.

0: Вместе творим добро.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Что такое непрошедшее прошлое и почему оно бывает крайне болезненным? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения.
3: «И услышит царь Ирод, яви Богу истимя его».
4: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дала мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
3: И лика сотвориша, и научиша.
2: Сегодняшнее чтение начинается очень интересной фразой, вложенной евангелистом Марком в уста Ирода. Когда он слышит про проповедь Иисуса, он говорит: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Так евангелист использует свой любимый литературный прием – интеркаляцию, вставку одной истории в другую. Рассказ о трагической смерти Иоанна Предтечи включен в повествование об апостольской проповеди. Примечательно, что когда все в царском дворе рассказывают про Иисуса, кто же он на самом деле – пророк ли или самозванец, у Ирода мгновенно возникает образ убитого им Иоанна. Это и есть тот самый феномен непрошедшего прошлого, о котором я упомянул в самом начале. Никто, кроме самого Ирода, не отождествил Христа и Иоанна Предтечу. Но для самого Ирода это отождествление было словно бы запрограммировано. Давайте посмотрим, как же работает этот, с позволения сказать, механизм, и когда мы с ним сталкиваемся. Ключ к вопросу в утверждении евангелиста о том, что Ирод знал Иоанна как человека святой жизни, праведного, и с большим удовольствием с ним общался. Когда же Ирод оказался в ловушке, выстроенной его женой Соломией и дочерью, он решился совершить казнь, прекрасно понимая, что сам совершает преступление. Казалось бы, все уже совершено. Иоанна не вернуть, и про казнь должны остаться лишь воспоминания. Однако ничего подобного. Неизбытая, непрожитая, неискупленная искренним покаянием вина вдруг волной поднимается из глубины души и становится для Ирода своего рода оптической линзой. Ему говорят о Христе, а ему чудится обезглавленный им предтеча. Один из самых влиятельных философов культуры XX века Вальтер Беньямин, говоря об историческом осмыслении прошлого, пишет, что важно не только восстановить событие, как оно было, но буквально, как оно вспыхивает в момент опасности. Почему вдруг общество начинает спорить о событии столетней давности? Потому что настоящее стало похоже на него. Настоящая опасность освещает старое событие, и мы внезапно начинаем понимать в прошлом то, чего прежде не замечали. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал ожог сетчатки, когда после очень яркого света на какое-то время мы частично перестаем видеть. Даже когда источник света уже исчез, след от него неумолимо накладывается на любую картину. Грех, прежде всего сознательный, циничный, совершенный с четким осознанием преступления, очень похож на такой ожог. Он тоже оставляет глубокий след в душе, который чаще всего сам носитель ожога не замечает, но именно этот ожог способен постоянно сбивать фокус зрения. Есть ли выход из этого капкана непрошедшего прошлого? Да, и это настоящее покаяние. Не как сожаление о содеянном, а как осознанный, выболевший разрыв между собою тем, оставшимся в прошлом, и нынешним, ни при каких обстоятельствах и близко не допускающим возможности повторения греха. Если нет такого покаяния, будет не знающее конца и края совершение одного и того же. И только в таинстве покаяния силой и действием Святого Духа эта зависимость может быть полностью преодолена.
1: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы прибавления ума в судьбах России.
1: Образ Божией Матери прибавления ума не похож ни на какой другой. Пресвятая Дева изображена в полный рост с младенцем Христом на руках. Фигуры матери и сына закутаны вместе в плащ из золотой парчи. Они стоят на фоне звездного неба в окружении ангелов. На головах милостивых хозяев Божьего Царства величественные короны. Образ Божией Матери «Прибавление ума» был написан в России в 17 веке. Имя автора осталось тайной, но сохранилось предание об обстоятельствах создания иконы. В нем утверждается, что иконописец жил в Москве в то время, когда патриарх Никон проводил реформу православной церкви. Предстоятель исправил богослужебные книги и обряды, приведя их к единообразию. У изменений нашлись как сторонники, так и противники. Художник остро воспринял раскол между ними. Он не мог смириться с враждой единоверцев. Читал богословские труды современников и не находил утешения. Он стал горячо молиться Богородице, просил мудрости, чтобы понять и принять происходящее. Царица Небесная явилась страдальцу в сиянии славы и велела запечатлеть ее образ таким, каким увидел. Воссоздать необычайное явление оказалось нелегко. Художник штрих за штрихом воспроизводил на иконописной доске подробности чуда и не оставлял молитвы. А закончив работу, почувствовал умиротворение и покой. Иконописец понял, что мудрость обретается не в логических построениях, а в молитвенном сосредоточении. Образ Богородицы, работа над которым исцелила страдания, он нарек «прибавление ума». Также существует предположение, что прототипом иконы могла послужить деревянная статуя Божией Матери, созданная итальянскими мастерами в 13 столетии. Она хранится в городе Лоретто на побережье Адриатического моря. Своими очертаниями скульптура действительно напоминает иконописный образ прибавления ума. Так или иначе, икона получила широкое распространение в России в 18-19 веках. Чудотворные списки того времени хранятся во многих храмах и монастырях. Самые известные можно увидеть в Покровском храме города Тутаева и в Тихвинской церкви на проспекте Мира в Москве.
0: Небесная заступница, икона Богородицы прибавления ума в судьбах России.

Радио «Вера». Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Верующий – не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников великой княжны Ольги Николаевны Романовой. 11 сентября 1914 года. День усекновения главы Предтечи и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В 9 часов мы с мама пошли в Верхнюю Церковь к обедне и причастию. Митя Шахбагов, душка, приобщился тоже. Такая все радость. Благодарю Бога. Поели и в 11:30 с мама и Алексеем в лазарет. Она перевязывала, а я никого. Стояла в коридоре с Митей и другими. После на балконе снимались. И был большой балкон. Чудная погода. 15 тепла днем. Катались по-вчерашнему в Павловске, в лесу. Хорошо. Собирались мама ягоды. Прости, Господи, у всеночной не были.
0: Голоса времени. Вы слушаете радио.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святой Иоанн Предтеча – великий христианский пророк. Как заря предвещает восход солнца, так и он стал предвестником прихода Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Святая жизнь пророка Иоанна всегда восхищала меня. Еще с юности я решила, что назову именем Иоанн сына, если Господь мне его пошлет. Так и случилось. Бог послал мне троих сыновей, и старшего я назвала и крестила в честь предтечи Господня, пророка Иоанна. Святой был аскетом, круглый год ходил в одежде, сделанной из грубой верблюжьей шкуры, подпоясанной кожаным поясом. Скромно питался, обличал грешников и призывал их к покаянию. Он предсказал пришествие Спасителя и крестил его в водах Иордана. Сам Христос, говорила предтеча, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. По желанию иудейской царицы Иродиады, которую святой обличал в бесчестии, его обезглавили. Мученическую смерть пророка Иоанна церковь вспоминает 11 сентября. В этот день в храмах поют тропарь, то есть прославляющий святого гимн. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть тропаря звучит так. «Память праведника чтится похвалами. Тебе же довольно свидетельство Господне предтече, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного». На церковнославянском языке первый фрагмент звучит так. «Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне предтече, показал бося еси воистину и пророков честнейший. Яко и в струях крестите, сподобился еси проповеданного». Давайте послушаем первую часть.

Второй фрагмент песнопения звучит так. «Потому за истину, пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся в аде Бога, явившегося во плоти, взявшего на себя грех мира и подающего нам великую милость». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Тем же за истину, пострадав, радуйся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явшегося плотью, вземлющего грех мира и подающего нам велию милость». Давайте послушаем второй фрагмент песнопения.

пусть молитвами святого пророка жизнь моих детей будет праведной и честной. Да помилует их Господь и убережет от зла и искушений. Давайте вместе послушаем тропарь Иоанна Предтечи полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, спасибо, что пригласили меня в музей русского импрессионизма. Я сегодня вечером еду к родственникам в Нижний Новгород. Чемодан уже собрал с утра. Время еще есть, и я рад провести его в таком замечательном месте.
2: А вы раньше бывали в Нижнем, Леонид Сергеевич?
1: Да вот как-то все не доводилось. Обычно родственники ко мне в Москву приезжают, а теперь вдруг к себе позвали. Ну, а я с удовольствием. Люблю новые места, новые впечатления. А в Нижнем Новгороде есть на что посмотреть.
2: О, безусловно. Один из древнейших городов России. Видами и архитектурой Нижнего Новгорода вдохновлялись многие живописцы.
1: А вот интересно, есть ли здесь в музее русского импрессионизма какое-нибудь полотно с изображением Нижнего Новгорода?
2: Есть, Леонид Сергеевич. Вот, взгляните, справа от вас в резной раме бронзового цвета.
1: Петр Петровичев. Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде. 1919 год.
2: Петр Иванович Петровичев был одним из значимых живописцев первой половины XX века. Ученик Исаака Левитана, Валентина Серова и Аполлинария Васнецова. В технике импрессионизма, свободной, фактурной, он изображал лирические русские пейзажи. Особенно любил писать с натуры памятники древнего зодчества. Петровичева неспроста называли певцом русской старины.
1: Маргарита Константиновна, вы сейчас для меня открыли нового удивительного художника. Я о нем раньше не слышал.
2: Без Петра Ивановича Петровичева просто невозможно представить отечественную пейзажную школу. Он умел своим искусством тонко передать зрителю лирическое своеобразие русского пейзажа.
1: Это вы точно сказали, Маргарита Константиновна. Смотрю на картину и прямо ощущаю этот простор. Широкая улица, старинные здания, Волга вдалеке поблескивает синей гладью, а на переднем плане картины слева от зрителя белокаменный храм с шатровой колокольней. Судя по названию полотна, это и есть церковь святого Иоанна Крестителя.
2: Да, один из древнейших храмов Нижнего Новгорода. Есть версия, что это с его паперти в 1612 году в смутное время нижегородский купец Кузьма Минин призывал горожан сплотиться и защитить Москву от польских захватчиков. Правда, тогда церковь была еще деревянной. Каменный храм, который мы видим на картине, был построен на его месте в 1683 году. Кстати, правильное полное название храма – церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу.
1: А так, видимо, отсюда и название улицы Рождественская. А почему на Торгу?
2: А вот видите здание с колоннами? Это типичные старинные торговые ряды. Да и на первых этажах соседних домов тоже угадываются лавочки и магазины. Возле них снует народ. Перед нами торг, то есть рынок, базар. Ну а раньше на торгу обязательно стоял храм, чтобы люди в будничной суете не забывали о Боге.
1: Вот оно что! Да, теперь заметил. Наверное, эти детали от меня ускользнули, потому что я на краски засмотрелся. Удивительные, где-то почти прозрачные, где-то яркие. Жизнерадостный пейзаж.
2: А знаете, искусствоведы давно подметили, что творчество русских живописцев, воспитанных на иконописи, как правило, оптимистично, по настроению.
1: Петровичев учился иконописи?
2: Да, художник начинал с нее. Еще подростком он поступил в иконописную и резную школу при Ростовском музее древностей. А уже потом, в 1892 году, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
1: Теперь понятно, почему от картины словно исходит внутренний свет. Кстати, Маргарита Константиновна, вы не знаете, сохранился ли храм Рождества святого Иоанна Предтечи до нашего времени?
2: Сохранился. И выглядит сейчас практически так же, как на этом полотне Петра Ивановича Петровичева. Так что вы, когда приедете в Нижний Новгород, без труда его найдете.
1: Кстати, до отправления-то осталось всего ничего. Как незаметно время пролетело. Еще раз спасибо вам, Маргарита Константиновна, за приглашение в музей русского импрессионизма и за то, что познакомили меня с замечательным художником Петром Петровичевым.
2: Ангела-хранителя вам в дорогу, Леонид Сергеевич.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Гордость – один из самых страшных грехов. Ее не удается избегать даже духовно зрелым людям. Новоначальным христианам присуща зависть, унижение других, ропот на Бога. А людям духовным приходят помыслы о превозношении себя и несовершенстве других христиан. Если человек принимает такие помыслы, то Господь может не принять духовные труды гордеца. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Неописуемое опустошение, производимое в душе гордостью. Подумай вот о чем. Самое большое зло, какое только есть в мире, это грех, а самое большое благо – божественная благодать. Гордость же является корнем всякого греха. Она противостоит благодати Божьей и доставляет нам величайшее зло. Она самый худший из смертных грехов, потому что легко подталкивает человека к любому из всех остальных. Не могут в сердце христианина быть вместе и Христос, и гордость. Когда есть одна, то обязательно нет другого. И наоборот».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Во все времена Библия становилась мощным источником вдохновения для творчества. Произведения на библейскую тематику мы без труда найдем в литературе, живописи, кинематографе и, конечно же, в музыке. О музыкальных произведениях, в основу которых положены истории из Библии, рассказала выпускница аспирантуры Московской консерватории, скрипачка, музыковед и журналист Ляля Кандаурова в своей книге «Библейские мотивы». Ляля Кандаурова – лауреат российской литературы.

0: сделать музыку близкой, помочь глубже понять ее и слушать легко и радостно. Что касается книги «Библейские мотивы», то уже сама авторская задумка выглядит чрезвычайно увлекательной. Ляля Кандаурова распределила 20 музыкальных произведений, если можно так выразиться, в хронологическом порядке. От сотворения мира до страшного суда. Повествование открывается главой о хореографической симфонии «Стихии» Жана Феррира Беля. Как поясняет автор, этим произведением французский композитор проиллюстрировал события книги «Бытия». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Ляля Кандаурова неторопливо раскрывает художественную суть музыкального произведения, показывает, с помощью каких приемов оно выражает те или иные библейские строки. И вот мы словно слышим журчащие звуки флейты, изображающие воду, гобои, трубы и валторны, демонстрирующие, как из первоэлементов, по слову Бога, создавался мир. Кстати, автор предусмотрела возможность послушать это и все остальные произведения, о которых пойдет речь в книге. Сделать это можно буквально не отрываясь от чтения. В каждой главе есть удобные интерактивные ссылки на композиции в виде QR-кодов. Благодаря Ляле Кандауровой и ее книге мы погрузимся в звучащую священную историю. Автор станет нашим проводником одновременно по двум удивительным мирам – музыке и Библии. От кантаты Игоря Стравинского «Вавилон», оперы Алессандро Скарлатти «Всемирный потоп», оратории «Заповеди блаженства» Сезара Франко и сюите Франко Мартена «Шесть картин из жизни Иисуса». В этом захватывающем путешествии читатели встретятся не только с известными композиторами, но и с теми, чьи имена, возможно, никогда прежде не слышали. Как справедливо заметила автор, сочинители музыки искали и находили для себя в историях Ветхого и Нового Заветов нечто очень важное. И на языке нот стремились поделиться этим с людьми. Благодаря книге Ляли Кандауровой библейские мотивы в музыке сможем услышать и мы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукою. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь

Это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия, и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик с частицей мощей благоверного князя Дмитрия уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы, и там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющий очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня Успенский храм, как встарь, духовный центр села Демьянского.
2: Радио «Вера» в Демьянском можно слушать на частоте 102.6 FM.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии доктор философских наук, писатель, переводчик Виктор Визгин. И разговор пойдет о проблеме толстовства. Как Лев Николаевич пришел к своим религиозным идеям, зачем решил переписать Евангелие и почему в последние дни жизни он бежал не в толстовские общины, а в Оптину пустыню.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
4: Авторы богослужебных текстов жили в разные века, но объединяло их одно стремление – наполнить богослужение самыми поэтичными выражениями. И вот хороший пример. В Акафисте Богородицы мы читаем «Радуйся, древо благосеннолиственное». Сегодняшняя наша задача – понять смысл этого выражения. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось выражение «древо благосеннолиственное». Несмотря на кажущуюся сложность, выражение «древо благосеннолиственное» не так уж и трудно для понимания. Его всего лишь нужно переводить поэтапно. Сперва «древо». «Древо» по-славянски означает «дерево». Осталось разобраться со словом «благосеннолиственное». Оно состоит из трех частей – «благо», «сень» и «лиственное». «Благо» в переводе не нуждается, но на всякий случай скажу, что на русском «благий» значит «добрый», «хороший». «Лиственное» также проблем с переводом не вызывает и означает «покрытое листвой». Осталось разобраться, что такое «сень» и образованное от нее прилагательное «сенный». Данное слово к сену, сухой траве, отношения не имеет. «Сенный» в церковнославянском означает «тенистый» и в качестве основы имеет понятие «сень». «Сень» – это «тень». Церковнославянское слово «сень» не является заимствованным. Оно появилось в языке наших предков в незапамятные времена. Полученные знания помогут нам дать перевод выражению «древо благосеннолиственное». К сожалению, этот перевод потеряет славянскую поэтичность и звучит так – «дерево с густой кроной, дающее приятную тень». Итак, запомним, что церковнославянское слово «сень» переводится на русский язык как «тень». Выражение «древо благосеннолиственное» означает «дерево с густой кроной, дающее приятную тень». В ряде церковных текстов это выражение имеет отношение к Богородице Марии.
0: Ларец слов.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Хостинском районе Большого Сочи есть церковь «Золотой купол», который виден из многих точек города. Храм Преображения Господня. В начале 20 века Хоста еще была самостоятельной административной единицей. В 1899 году император Николай II дал небольшому дачному поселению на Черноморском побережье Северного Кавказа статус города. Именно тогда впервые заговорили о том, что в Хосте необходимо построить храм. Ближайший располагался довольно далеко, в Адлере. Добираться до него верующим приходилось по горным дорогам. Городу была очень нужна своя церковь. Главным инициатором строительства стала Мария Федоровна Щегловитова, супруга тогдашнего министра юстиции Российской империи. Она организовала городской комитет по устройству церкви, решала бюрократические вопросы, изыскивала средства на приобретение земельного участка и будущее строительство. В январе 1909 года Святейший Синод благословил учреждение православного прихода и устройство храма в Хосте и передал пожертвование от имени императора Николая II 4000 рублей. Через два года возведение церкви было завершено. Храм осветили в честь праздника Преображения Господня. Построенный из природного камня, колотого песчаника, он переходом соединялся с колокольней. В архитектуре слились воедино средневековый византийский стиль с его массивными куполами-полушариями и черты русского классицизма – парадное крыльцо храма с колоннадой и портиком. До наших дней дошли несколько фотографий Хостинского Преображенского храма снаружи, а вот свидетельств о его внутреннем убранстве практически не сохранилось. Это и неудивительно. В начале 30-х годов 20 века советские власти закрыли храм, уничтожив при этом все фрески и иконы. Какое-то время в церкви размещался клуб, а в 80-е годы – городская телефонная станция. Так в богоборческое время храм чудом сохранился. Молитвенная жизнь в Преображенском храме Хосты возобновилась в начале 2000-х. Церковь отреставрировали. Палехские мастера украсили ее росписью, а популярный эстрадный исполнитель Юрий Шатунов принес в дар несколько старинных икон из собственной коллекции. Славная история Хостинского храма Преображения Господня продолжается.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глас упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Дающий всегда что-то получает взамен, хотя частенько этого не замечает. Василий Аксенов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 11 сентября 1937 года. Тишина осенняя. Слышно, как лист отрывается. Листья падают. Сколько ни гляди на дерево, не угадаешь, какому листику лететь вслед за упавшим.
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. В России мы настолько привыкли к некоторым моментам церковной жизни, что думаем, точно так же, как и у нас, обстоят дела в иных православных странах. На самом деле, различия между нами и, например, православными греками имеются подчас в самых, казалось бы, простейших вопросах. И вот вам один из наиболее ярких примеров. Православные греки не носят нательных крестов. Как же так, спросите вы? Как можно считаться православным христианином и не носить на шее креста, видимого знака принадлежности к церкви? Оказывается, можно. В Греции, в отличие от России, так и не сформировалась традиция носить нательный крест. В русской церкви нательный крестик надевается на шею человека во время таинства крещения и носится потом всю оставшуюся жизнь. Но если внимательно посмотреть текст чина крещения, там вы не найдете никакого упоминания о том, что на шею крестившегося нужно повесить крест. Этот благочестивый обычай появился у нас сразу после крещения Руси.

Ношение нательного креста стало у нас видимым выражением слов Христа. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Но была и политическая причина. Язычество на Руси жило еще несколько веков после события крещения. И это несмотря на гонения, которые на него устраивала тогдашняя власть. Ношение нательного креста было показателем, принял человек крещение или нет. В Греции, которая стала христианской страной значительно раньше России, ситуация была несколько иной. Практически все первые христиане в Греции прошли через языческие гонения. Многим из них римские власти выжигали крест на груди в качестве наказания за верность Христу и нежелание признавать императора Богом. Потом, когда гонения стали менее суровыми, греческие христиане стали подражать первым мученикам и начали делать себе татуировки на груди в виде крестов. Носить крест на шее они опасались. Язычники могли сорвать его и осквернить. Традиция делать крестовую татуировку существовала недолго и в немного измененном виде сохранилась только у коптов. Эти египетские христиане, которые, правда, в общении с православными церквами не состоят, до сих пор делают себе татуировку в виде креста на правой руке. Греки же, отказавшись от изображения креста на груди, так и не приняли традицию носить крест на шее.

Православные греки рассуждают так. Во время крещения их, как и всех православных, крестообразно помазывали святым миром. С этого момента они несут на себе духовный крест. Печать благодати, видимого подтверждения для него не требуется. Таким образом, наши и греческие традиции друг другу не противоречат и позволяют под разным углом взглянуть на подвиг христианской жизни. С вами был священник Антоний Борисов. Мы говорили о традиции ношения нательных крестов в русской и греческой церквах.

православия. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: образы. Святые в литературе.
1: Для писателей разных времен Библия является неисчерпаемым кладезем литературных сюжетов. Иногда автор сознательно меняет в произведении имена библейских героев, но они все равно узнаваемы. Здравствуйте, с вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Иоанне Крестителе и пьесе Оскара Уайльда «Саломея». Место действия – Галилея, историческая область на севере Израиля, дворец Ирода Антипы. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. В 1891 году английский писатель Оскар Уайльд написал одноактную драму на библейский сюжет «Саломея». За основу пьесы он взял историю из Нового Завета о гибели пророка Иоанна Крестителя. Пророк Иоанн ходил по всей Галилее, возвещая скорый приход Мессии, призывая израильский народ принять крещение и обличая тех, кто ведет неправедную жизнь. Досталось от него и правителю Галилеи, который, грубо нарушив еврейский обычай, при жизни старшего брата женился на его супруге. Главные герои пьесы названы своими именами – Ирод Антипа, Иродиада, его жена, Саломея, дочь Иродиады. Все, кроме одного – пророк Иоанн Креститель в пьесе зовется пророком Иоаконааном. В конце XIX века в Великобритании, да и в России тоже, действовал запрет выводить на сцену библейских героев, поэтому Оскар Уайльд дает Иоанну Крестителю другое имя. Но слова, которые пророк Иоаконаан говорит в темнице, куда заточил его Ирод Антипа, слишком узнаваемы. Драматург почти не меняет библейский текст.
2: «За мною придет другой, кто сильнее меня. Я не достоин развязать ремни сандалий его. Когда он придет, пустыня возликует. Она расцветет, как лилия. Глаза слепых увидят свет, и уши глухих раскроются. Вновь рожденный положит руку на логовище драконов и поведет львов за гриву их».
1: В Евангелии от Матфея сказано: в день рождения Ирода Антипа его падчерица Саломея своим танцем так угодила правителю, что он в присутствии гостей в качестве награды пообещал исполнить любое ее желание. И Саломея попросила, чтобы ей на блюде принесли голову пророка Иоанна Крестителя. Она сделала это по наущению матери, коварной Иродиады. В драме Оскара Уайльда в своей дикой просьбе Саломея руководствуется исключительно личными мотивами. Капризная девушка упрашивает охранников хотя бы издали взглянуть на пророка Иоаконаана, и ее поражают его молодость, душевная чистота и недосягаемость.
2: «Саломея, он похож на тонкую фигуру из слоновой кости. Точно фигура из серебра. Я уверена, что он целомудрен, как месяц. Он похож на лунный луч, на серебряный лунный луч. Его тело должно быть очень холодное, как слоновая кость. Я хочу видеть его вблизи. Иоаконаан, прочь! Дочь Вавилона, не приближайся к избраннику Господню. Твоя мать наполнила землю вином своих злодеяний, и крик грехов ее достиг ушей Господних. Саломея, говори еще, Иоаконаан. Твой голос пьянит меня».
1: Пророк Иоаконаан с презрением выслушивает полубезумные признания в любви Саломеи. Поэтому она и решается на страшную месть. В финале пьесы до смерти перепуганный Ирод Антипа приходит в ярость и велит казнить саму Саломею. В Библии ничего такого нет. Это уже авторская фантазия, в которую Оскар Уайльд вкладывал мысль о разрушительной силе страсти. По признанию автора, Саломею он писал специально для трагической актрисы Сары Бернар, которой не довелось сыграть эту роль. Болезненно-мучительные чувства Саломеи изображали другие актрисы. В начале 20 века пьеса Оскара Уайльда пользовалась большой популярностью в театрах Европы и России. Но со временем эти декадентские страсти как-то поблекли. Душераздирающие чувства Соломеи стали казаться нелепыми и даже смешными. А вот совет, который в пьесе Оскара Уайльда ей дает пророк Иоканаан, до сих пор не потерял своей актуальности. Жаль, что Соломея его не послушала.
2: Иоканаан, дочь прелюбодеяния, есть один человек, который может спасти тебя. Это тот, о котором я говорил тебе. Иди, ищи его. Он в лодке на море Галилейском и говорит к своим ученикам: «Стань на колени на берегу моря и зови его по имени. Когда он придет к тебе, он приходит ко всем, кто зовет его. Прострись у ног его и проси прощения грехам твоим».
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Дай мудрому человеку повод, и он станет мудрее.
1: Это утверждение восходит к Севериану Гавальскому, епископу сирийского города Гавала, ныне Джебла. В начале V века он произнес цикл проповедей о сотворении мира, которые в письменном виде распространились в Восточной Римской империи и пользовались большой популярностью. В одной из проповедей Севериан говорит о том, что мудрый человек умеет извлекать урок из любого события, тогда как человек немудрый остается прежним даже после потрясений. Испытания, замечания со стороны, собственная или чужая ошибка, прочитанная книга или услышанная проповедь – все может служить стимулом для интеллектуального и духовного роста.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У святого Нила Синайского, подвижника и духовного писателя V столетия, есть изречение: «Ничего не предпочитай любви к ближнему». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к одной из сцен романа «Хорошие жены» американской писательницы Луизы Олькотт. В этом романе, продолжении «Маленьких женщин», она создала образ четырех сестер – Мэг, Бет, Эми и Джо. Джо – самая одаренная из сестер. Кроме того, она неугомонна, взбалмошна, ее одолевают честолюбивые стремления, в голове всегда кипят замыслы и планы. Она мечтает вырваться из дома и увидеть весь мир. Бет – ее полная противоположность. Тихая, впечатлительная, чуткая девочка, переболев в детстве скарлатиной и так и не оправившись, к 18 годам медленно угасает. Незадолго до смерти Бет просит Джо позаботиться о папе и маме. Старшие сестры уже далеко от родительского.

0: нужнее всего ей самой и другим – дела любви. Вот как писал о таких делах архимандрит Георгий Лавров, преподобный исповедник российский. «Жизнь наша в том, чтобы как можно больше света и теплоты давать окружающим людям». Чем заканчивается повесть Олькот? Успех не уходит от Джо. Напротив, она обильно пожинает его плоды, став известной писательницей. Но сначала Джо собирает в своем сердце главное сокровище – любовь.
1: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
5: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется на злобу дня, получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в

0: В этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
1: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Необычная. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно, по утрам на «Радио Вера».

0: Первый источник.
1: Мама, а давай на выходных к бабуле съездим?
2: Сынок, я бы с удовольствием. Но, скорее всего, мне нужно будет выйти на работу.
1: Жаль, хотелось вместе. А что у вас на работе?
2: Планируем переезд в другой офис. Нужно собрать документацию. Одни начальники говорят, что будем работать, другие, что нет. Все непонятно. Левая рука не знает, что делает правая.
1: Это что за выражение? Из фильма какого-то?
3: Выражение действительно любопытное, но не из кинофильма. Оно из Библии. И произнес его Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, когда говорил о милостыне. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне», сказано в Евангелии от Матфея. Смысл этого евангельского выражения в том, что совершать добрые дела нужно с чистым сердцем и искренними намерениями, не выставлять их на показ. Милосердие – одно из главных предписаний христианской нравственности, и важно правильно его понимать. Не трубить перед собой, как делают лицемерные люди, а давать милостыню тайно, дабы избежать гордости за свои поступки и восхваления их другими. Только искреннее и скромное желание помочь из любви, сострадания и благожелательности к ближнему может быть полезным, а не такое, о котором хочется всем рассказать. Быть милостивыми для того, чтобы видели ваше доброе дело другие, удел тщеславных и неискренних людей, чья милостыня не угодна Богу. Левая рука тщеславна, а правая милосердна, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Пусть тщеславие твое не знает о твоей милостыне, чтобы оно не украло ее. Что же такое милостыня? Это помощь нуждающемуся. Деньги, вещи, продукты, бескорыстная помощь в сфере своей профессиональной деятельности, просто слова поддержки или заступничество в трудной для человека ситуации. И неважно, в чем именно будет выражено ваше благодеяние, в совете или же в чем-то материальном, ценность его будет равнозначна, если совершается оно сострадательно, с чистыми помыслами и побуждениями. Сегодня этот библейский фразеологизм чаще употребляют в несвойственном ему контексте, когда говорят о неразберихе в работе или о тех, кто сам не знает, что делает. Помните, что правильное употребление, а главное верное понимание библейских слов «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» — это милостыня, совершенная без превозношения и желания быть замеченным, одобренным. Мы творим милостыню для блага других, а не для своего собственного. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», сказал Господь в той же Нагорной проповеди. Пусть ваша правая рука чаще творит милостыню, а левая пусть не мешает ей в этом.
0: Первый источник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть в Пермском крае городок с необычным названием Оса. Существует несколько версий, откуда оно произошло. По одной из них, главным промыслом первых поселенцев этих мест в начале 17 века был сбор меда диких пчел, которых они именовали осами. По другой, в основу топонима легло искаженное слово «ось». Бытует и городская легенда, которая гласит, что название придумал Емельян Пугачев. Войска бунтовщика в 1774 году осадили крепость. Ее защитники самоотверженно сражались, и Пугачев сказал о городе: «Жалит, как оса». Ни одну из этих версий ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато доподлинно известны другие замечательные факты. Например, что в 1733 году через городок к берегам Аляски проследовала вторая камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. А в начале 20 века в Осе появилась главная ее достопримечательность, которая стала символом города – Свято-Троицкий собор. Еще за добрый десяток километров от Осы из-за кромки деревьев поднимается его огромный центральный купол. В ясные дни, когда солнечные лучи играют в его чешуйках, он ослепительно сияет. Собор – пятиглавый колосс из кирпича цвета темной охры, поражает своими масштабами. Его высота – 44 метра. Свято-Троицкий собор – архитектурная доминанта Осы. Его видно из любой точки города. Строительство собора началось в 1902 году на средства осинских благотворителей. Главными жертвователями стали купцы Осиповы, Анна Павловна и ее сын Иван. На подмосковных галицинских керамических заводах закупили лучшие кирпичи. Расписывал собор московский иконописец, ученик Васнецова, Семен Шварев. Работы продолжались 14 лет. В 1916-м Свято-Троицкий собор осветили. В его архитектурном облике сплелись черты русского модерна и неовизантийского стиля, сложные линии, арочные окна, обилие орнаментов и украшений. Храм получился словно выточенным инструментом искусного резчика. Во время богослужения он всегда был полон прихожанами. Но уже подходил трагический 1917 год. После Октябрьской революции с огромным трудом приходу удалось просуществовать еще 10 лет. В 1927 большевики закрыли собор. Чего в нем только не размещали. Краеведческий музей, машинно-тракторные мастерские, зооветеринарный техникум. А в 1960-х южную часть здания собора занял автовокзал. За это время храм пережил несколько пожаров. В конце концов, здание признали негодным к дальнейшей эксплуатации и просто оставили ветшать и разрушаться. Возрождение святыни началось в 2001 году совместными усилиями властей, Пермской епархии и жителей города. Собор требовал сложного и большого ремонта. Выполнить его удалось быстро. 30 мая 2004 года, в праздник Святой Троицы, собор был освящен, и сегодня в нем снова совершаются богослужения и таинства.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду, может быть, оно. Вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако, давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте! Это наш традиционный радиожурнал. Сегодня пятница, и, как всегда, в это время он в эфире. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. И напомню, что радиожурнал — это такая программа, где мы, сотрудники Радио Вера и наши друзья из журнала «Фома», собираемся все вместе, чтобы обсудить какие-то темы, которые лично нас заинтересовали, о чем мы хотели бы и вам рассказать, возможно, обсудить здесь своим таким небольшим коллективом. Люди всегда в студии разные, так чтобы мы вам сильно не надоели со своими темами и со своими размышлениями. Поэтому мы все меняемся. Но сегодня мы в таком замечательном составе. Моя коллега, ведущая программ на Радио Вера, Анна Леонтьева, привет.
2: Добрый вечер.
1: Главный режиссер Радио Вера Максим Печенкин. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Редактор рубрики «Вопросы к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Так, ну что, кто начнет? Начнет у нас по журналу, да, так смотрим. У нас было 1 сентября.
2: Сервимся к микрофону, Лёша.
1: 1 сентября, совсем недавно. Я знаю, Ань, что у тебя тема, связанная с... как-то связанное с
2: образованием.
1: С образованием, да,
2: да,
1: хотела... со школой или высшей школой.
2: Да, с удовольствием начну. Хотела, знаете, сегодня такой вопрос поднять. Вообще про необходимость и для кого необходимость высшего образования, как сейчас в шутку говорят, верхнего образования, да. Почему эта тема меня волнует? Потому что, во-первых, это моя личная семейная тема. У нас высшее образование за всех получил старший сын. Он учился в двух престижных вузах и как-то вот так вот совершенно стартовал очень ярко, да. Вот. Младшего я... Ну, девочка закончила школу и стала художницей, а младшего я просто протащила до 11 класса, потому что вот чего он не любил, это учиться. Правда, директор вот самой последней школы, куда мы пришли, я искала школу, чтобы мне просто, ну, не портили нервы. И директор была замечательная, она сказала: учиться не любит никто, это плата за хорошую компанию. И как-то вот это прозвучало оптимистично. Но сейчас мой сын очень успешно работает поваром. Ну, не шеф-поваром пока, но я очень надеюсь на это.
1: Хорошая профессия.
2: Всегда мечтал мужская профессия.
1: Попробовать себя в ней.
2: Да-да, мне кажется, это так красиво, когда мужчина готовит.
1: Я просто есть хочу. Я не успел пообедать.
2: Тогда не буду подробно рассказывать.
1: Нет, давай, я хотя бы послушаю.
2: Как именно он
1: готовит. Рассказывай.
2: Вот, и я думаю, а почему я так старалась, чтобы вот эти 11 классов были пройдены, почему мы не пошли в колледж какой-то специализированный, если, ну, просто вот мне такое не приходило в голову. У меня была четкая советская схема, да, школа, высшее образование, ну, и дальше работа.
1: Ну, смотри, а можно я сразу спрошу?
2: Да.
1: Ну, ведь советская схема, она укладывалась вот такое школа, институт, работа. Это что-то из больших городов, потому что, если посмотреть процент, ну, у меня сейчас статистики нет, но как я себе представляю, все-таки высшее образование тогда было...
2: В больших городах,
1: В больших городах, понятно, что не очень большие города, там, ну, с населением 20-30 тысяч человек, зачастую имели какой-то педагогический институт. Но все-таки высшее образование получали далеко не все. Это вот в 90-е годы, я помню, в 90-е годы, когда вдруг не просто высшее образование стало всеобщим достоянием, и даже те, кто просто, ну, никак не могли себя заставить учиться, а все равно и заканчивали профтехучилище, все равно потом шли в какие-то маленькие крошечные вузы, которые там открывались и закрывались, как грибы после дождя, и все равно получали высшее образование. Там всегда был один определенный набор факультетов, которые были востребованы. И тогда там в стране появилось огромное количество юристов, кто там еще был популярен?
2: Экономисты.
1: Экономистов, да, юристы, экономисты. И вот что-то сопряженное.
2: Да, тогда у меня было советское, московское представление о судьбе человека. Но я хочу сказать, что, во-первых, очень, я знаю много людей, которые просто были направлены вот в этот вуз. Я, кстати, недавно позвонила своему другу, он преподает в одном престижном вузе, и говорю: дружочек, как не породить родному человечку? Меня вот одна мамочка попросила, вот на зачете будь добр, вот такая-то девочка, просто эта девочка, она у тебя учится в группе, можешь, пожалуйста, как-то подбодрить ее?
1: Хорошей оценкой.
2: Желательно. На что мой друг, вуз очень сильно платный, и родители очень были рады, что хоть сколько-то баллов девочка набрала, и как бы вот платно, очень сильно платно учится. На что мой друг мне отвечает, он говорит: слушай, а ее же отчисляют скоро, она на занятия не ходит. И я понимаю, что вот это все было огромное желание родителей, да, чтобы вот, а вы знаете, где у нас дочка учится, вы не представляете себе, какая она умничка и так далее. Вот, и я знаю очень много историй, наоборот, когда вот в советское время вот моя подруга, она джазовая певица. Но родители очень настойчиво как бы отправили ее в институт этой самой социологии. Почему социологию? Ну, потому что нужно закончить институт. Девочка отучилась в этом институте и стала обратно джазовой певицей.
1: У меня отец всю жизнь мечтал учиться на истфаке. Это я потом его мечту исполнил. А ему родители популярно объяснили, что надо сначала получить образование. Хотя бабушка с дедушкой были гуманитариями, дедушка доктор исторических наук, бабушка философию в Бауманке преподавала всю жизнь. И они популярно объяснили, что надо получить не гуманитарную специальность. Ага. И он в итоге Бауманку заканчивал. Но мечтал всегда на истфаке учиться. Потом занимался литературой всегда и занимается.
2: Ну, и много таких примеров, да, когда вот это вопрос призвания. Вот у нас одна из звукорежиссеров разрешила рассказать мне свою историю. Ее родители редактора, литераторы, и они тоже ее отправили на любимый мною журфак МГУ. И вот она поучилась там, чувствуя совершенно неинтерес к этому всему. Потом пошла, закончила звукорежиссерский институт и, собственно говоря, была очень счастлива. Вот. А еще...
3: Кстати говоря, вот тот человек, который сейчас сидит за стеклом, Виктор, у него два образования, и актерское, и прямое по звукорежиссуре.
2: Так да, что... да, да, я знаю. Ну так вот. И еще один интересный пример. Когда-то я очень увлекалась кубинскими танцами и танцевала с кубинскими учителями и написала про них статью в журнал «Эксперт». И очень это кубинцы первой волны, когда мы еще очень дружили с Кубой, вот этой советской волны, плюс-минус мой возраст, они все получили высшее образование, благополучно открыли свои школы танцев и как бы вот всю жизнь как бы танцевали и занимались этим. Сейчас что происходит с высшим образованием? Вот мне, например, не очень понятно. То есть как объяснить, например, какому-то поколению зумеров, или как это называется, да?
1: Уже нет, молодым уже следующее. Людям,
2: уже следующим, да,
1: альфа, поколение. Уже альфа, да,
2: вступает. Хорошо, как объяснить альфа-поколению, кстати, скажите мне пару слов, что это такое, что нужно получать, и нужно ли вообще это все объяснять? Вот такие вот у меня сегодня вопросы очень...
1: Мне кажется, не нужно, потому что ценность высшего образования сейчас понятна гораздо лучше, чем в те же 90-е, когда это нужно было для галочки, просто, ну, вот нужен диплом.
2: Ну, диплом нужен.
1: Любой,
2: был,
1: какой,
2: да?
1: Угодно. А сейчас все-таки, на мой взгляд, что-то меняется, и ценность самого образования как такового, она растет. И нужен диплом не просто для галочки, а нужен тот диплом, который тебе поможет потом в твоей профессиональной карьере, что ты будешь все равно, скорее всего, плюс-минус заниматься тем, что в нем написано. Но мне кажется, Ольга у нас больше специалист как раз в этой области, как преподаватель.
4: Высшая школа, да. Ну, это очень такая тяжелая тема. Мне кажется, что соглашусь, что никому ничего объяснять не нужно. Ну, у меня пока опыт только я для себя решала, получать ли мне высшее образование или нет. Но мне кажется, вопроса не стояло просто в семье. И не потому, что кто-то так нагнетал эту тему, а просто оно как-то само собой было понятно, что после 9 класса я не выхожу никуда из школы, оканчиваю 11 классов, дальше поступаю в вуз и Ну, в общем, траектория вырисовывалась только такая у меня в голове. Но я видела примеры, когда человек хотел заниматься ручным трудом, и ему была прямая дорога в училище, он хотел это делать, и родители ему запрещали это делать и не поддерживали, тратили деньги на обучение языкам, например, ребенку это было не нужно. И есть у меня пример, ну, их очень много, этих примеров. Есть пример моей однокурсницы, как раз той же журфака МГУ, первое мое высшее образование, которая отучилась, отдала маме диплом и сказала, ну, все, а теперь я пошла учиться на повара. И она абсолютно счастливо прыгала спустя год или два после того, как мы получили дипломы.
2: То есть она закончила то, что ей просили,
4: МГУ,
2: да?
4: Да, и говорит, Оля, я учусь на повара, это так здорово. Я говорю, а диплом где? Ну, я маме отдала и сказала, все, успокойтесь.
2: Мама, держи.
4: Да, поэтому... Ну, я даже не знаю, для меня высшее образование, надо смотреть, оно какое, потому что если это техническая специальность, если я правильно понимаю, то это очень часто сразу выход в профессию, то есть это огромный набор навыков и знаний, которые тебе позволяют что-то делать.
1: И они еще рискуют устареть.
4: Нет, почему? Но если мы говорим...
1: Если у тебя будет перерыв между окончанием вуза и тем, как ты начнешь работать именно по этой специальности, если это техническая специальность, я знаю, что очень многие выпускники мехмата, если они там к своей специальности собираются вернуться через там, год, два, три, пять, им уже нужно что-то сильно наверстывать.
4: Да, но я не договорила.
1: Да,
4: я к тому, что высшее образование, сложно мне говорить про техническое, изнутри про гуманитарное, это, в общем, формирование определенной системы мышления, мировоззрения и навыков, которые тебе позволяют во многом гораздо быстрее, чем человеку с бэкграундом другим, освоить какие-то новые направления. И вот у меня есть ученики по языкам. В основном это программисты, вот такие, которые получали образование, вот как Алексей говорит, давно. Но то, что мне рассказывают про то, как их учили в хороших вузах, Петербург, вот мы обсуждали, например, человеку не составляет очень большого труда встроиться вот сейчас на работу даже в другой стране. Вот. Поэтому для меня высшее образование — это не только про профессию, это про то, какие у тебя в итоге мозги получаются.
2: Я, вот, кстати,
4: я бы так объяснила, кстати, необходимость, возможность, которую тебе дает образование.
1: Можно я про гуманитарные? Вот как я вижу это с точки зрения гуманитарных дисциплин. Я в силу, не знаю, какой-то общительности, большого, достаточно широкого круга общения, часто сталкиваюсь с людьми, которые не получили систематически высшего образования, при этом замечательные и очень разносторонне образованные люди. Гораздо более образованные, чем там, я могу себе представить,
2: выпускников,
1: да, да, там, аспирантов, кандидатов. Но это бессистемное образование. И вот в чем, я могу опять же говорить только за гуманитарные направления, в чем важность получения вот такого образования для человека, который дальше занимается чем-то гуманитарным, это умение, ну, там, если историк, работать с источниками, работать с, по крайней мере, на гуманитарных специальностях человека учат, дают вот эту необходимую базу, на которой самостоятельно дальше можно что-то строить. Вот если этой базы нет, то, да, замечательное разностороннее образование, которое где-то в какой-то момент обязательно даст сбой. Вот это мой опыт. Точно так же, вот, как физики, переквалифицировавшиеся в лириков, когда я вижу, вот человек начинает заниматься исторической наукой, после, не получив зачастую там исторического образования, но после технического вуза, он замечательный математик, он замечательный программист. Но когда у него отсутствует вот эта гуманитарная база, рано или поздно при всей его энциклопедической начитанности, образованности, все равно это выйдет наружу. Но это вот мое замечание, наверное, с ним можно спорить, но я вот почему-то всегда сталкиваюсь именно с таким
4: проявлением. Я вот на 100% соглашусь с Алексеем, абсолютно на 100%. Мне кажется, тебе, когда системы дают, они тебе годы просто экономят,
1: да,
4: пока ты сам,
1: конечно,
4: себя будешь формировать. Но технари, которые хорошие, вот мы обсуждаем просто, они говорят то же самое про себя, ну, про их специальности. Мозги сформированы, все, даже язык им учить легче, просто потому что у них откалибрована вот эта систематичность. Вот Алексей правильно сформулировал, да. Прям.
2: А технари должны получать какие-то начатки гуманитарного вообще образования? То есть я недавно разговаривала с молодым человеком, окончившим геофак, там в другом городе, неважно, и, ну, в большом городе. И он спросил меня, кто такой Маяковский, и я удивилась.
1: Да, это школьная программа. Простите, это уже не вуз, это школа должна была. Сейчас в любом техническом вузе есть история, на любом гуманитарном факультете на первом курсе есть математика.
0: Журнал на радио «Вера».
1: В эфире наш традиционный радиожурнал. Друзья, я напомню, что по пятницам в это время мы всегда собираемся, чтобы обсудить какие-то важные темы, которые нас заинтересовали, о которых нам хочется поговорить, ведущим радио «Вера», сотрудникам радио «Вера» и нашим друзьям из журнала «Фома». Сегодня в этой студии ведущая программ Анна Леонтьева, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданов и я, Алексей Пичугин. Так, мы продолжаем. Максим Печенкин, про книжки, да?
3: Ну, смотри, начнем с того, что, как говорится в анонсе нашего журнала, мы обсуждаем то, что у нас происходит в редакции за эфиром. И вот на днях у нас буквально разгорелась такая дискуссия в некотором смысле мощнейшая. Дело вот в чем. Литературный час, который у нас выходит с 10 до 11 вечера, в него попадают произведения, ну, не то чтобы далеко не все. Фильтр, или по-другому сказать, сито, через которое проходит произведение, прежде чем попасть на радио «Вера», он предельно узок. По многим параметрам абсолютно, начиная от подбора чтеца, его манеры, содержания самого произведения в первую очередь, конечно же, и заканчивая биографией того же чтеца, который... Да-да-да-да-да-да. Да, человек все-таки должен быть, ну, не то чтобы безупречен со всех сторон, но чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, подозрений, почему этот человек звучит у нас здесь на радио, почему он к нам пришел, он озвучивает у нас ту или иную книгу. И вот, не так давно к нам наши друзья прислали книгу, ну, бывает такое, что нам присылают, говорят, вот у нас есть замечательная озвучка, давай посмотрим, почитаем. Вроде бы и уважаемый автор, вроде бы и уже записанная книжка, чтец тоже своего рода замечательный, но дело-то вот в чем. Слова, которые употребляются в этой книжке, ну, не то, что ненормативная лексика, но несколько близка к этому. Плюс общий посыл такой, ну, мягко скажем, хулиганский. Хотя вот, ну, нам посоветовали, сказали, произведение хорошее. Может быть, по-своему, да, не спорю. Но в эфир в итоге эта история не попала. И вот, друзья, коллеги, хотел бы с вами поговорить и задать вопрос, тем более, поддержав, Ань, твою историю с образованием, о том, что же мы читаем и что нам допустимо читать, а что для нас станет, ну, как сейчас это модно говорить, красным флагом для того, чтобы книжку положить обратно на полку, вот, и про нее, может быть, и забыть. Ну, Оль, давай с тебя начнем.
4: Давай. Что мы сейчас читаем?
3: Давай, в первую очередь, что для тебя красный флаг в книжке? Вот абсолютно точно возьмешь, начнешь читать, положишь обратно.
4: Не знаю. Это сложный вопрос очень, потому что, поскольку я получала 2 гуманитарных образования, продолжая Анину тему, я очень много лет читала книжки по списку литературы, потому что если бы я читала что-то еще, я бы просто не успевала осилить ту программу, которая была на журфаке, а потом на филфаке по русской и по зарубежной литературе. И у меня практически нет опыта выбора книг, вот читать то, что мне хочется, потому что когда у меня свободное время, скорее всего, это будет не чтение, а что-то другое, потому что литературы очень много. И я про себя могу точно сказать, книги, которые я буду читать, скорее всего, даже для себя, я, наверное, буду ориентироваться на список классики, каких-то классических произведений, потому что это точно, это золотой такой стандарт, и точно получу, ну, от этого удовольствие и какую-то пользу. Но бывает, книжку ты берешь, ты начинаешь ее читать, и тебе дальше неинтересно. Например, понятно, как будет развиваться сюжет. Ну, как-то примитивно. Вот это я не буду читать.
3: Ну, то есть банальности.
4: Да-да, банальности какие-то. Вот. Наверное, это основное. Ну, если посмотреть из того, что я читала для журнала «Фома», поскольку мы готовили такой ролик про «Одиссею», поскольку вышел фильм Нолана, я имела счастье перечитать в июне «Одиссею» Гомера. И, кстати, я ее не перечитывала практически глазами, я ее слушала. Так что я впервые, наверное, в жизни оценила преимущество аудиокниг. Угу, я ходила по Москве, по 5 часов гуляла, в кармашке у меня, значит, телефон, и в ушах у меня чтение «Одиссеи» было. Вот. А для себя я сейчас читаю «Льва Шейнина. Записки следователя». Там как раз... Но если посмотреть на тот момент, есть слова какие-то на грани, там не присутствует, все-таки советская цензура была. Но на какую-то очередную историю убийства я поняла, что крови слишком много, и я не могу их читать. Много таких историй, но вот хороший язык. Если книга переводная, и мне заметно, что это перевод, и мне не нужно эту книгу почему-то прочитать, я ее отложу. Потому что это неуважение к читателю не отредактировать перевод на русском языке, чтобы не было заметно, что это перевод. Вот у меня такие критерии.
3: Отредактировать это в смысле, просто ошибки?
2: Ну, как вот, например, не переводить... Самые...
4: Нет, не переводить калькой. Вот, например, есть какие-то выражения, которые существуют в английском языке. Ага. Или вот мы со студентами сейчас читаем на греческом тексты Платона, и там, очевидно, они переводят на русский. Текст переведен, но все равно мы делаем свой перевод, это такое учебное задание. Я им говорю: так, перевели, хорошо, а теперь скажите, как это будет по-русски. И мы подбираем выражение. Потому что что-нибудь типа делать велосипед, например, это не из Платона, это из современного греческого. Мы по-русски не говорим, мы говорим ездить, например, на велосипеде. Но вот такие выражения, вот, если они будут, мне тогда не нравится.
3: Это же довольно известная такая педагогическая языковая история, когда ты одной группе даешь перевести, допустим, с русского на греческий поговорку какую-то, ехал грека через реку, а потом другой группе даешь результат того, что перевели первые твои подопечные, и смотришь, что в итоге получилось.
2: Класс.
3: Интересно. Алексей.
1: Я, к сожалению, недавно для себя констатировал, что я перестал читать. Это не значит, что у меня все равно какие-то книги постоянно каждый день через меня проходят. Я очень хочу вернуться к чтению художественной литературы. Вот последняя книга, которую я прочитал, страшно сказать, это было еще до лета, наверное. Роман, наверное, вот те, кто его знают, наверное, прочитали его в старшей школе или в институте. Роман писателя Джона Уиндема называется «Куколки. Про мир после катастрофы глобальной». Наверное, за всю мою жизнь была только одна книга, которую я вот по каким-то этическим нормам не смог прочитать. Учитывая там мою достаточно бурную юность, какое-то вот... Через меня проходила очень разная литература. Но вот единственная книга, которую я когда-то вот по этическим соображениям не смог прочитать, не буду ее называть в эфире, но была одна такая книга. Я хочу сказать по поводу цензуры определенной. Вот мое первое осознанное знакомство с христианством произошло во многом и благодаря книге «Москва. Петушки». Вот если говорить.
2: Ничего себе.
1: Как это? Слушайте, она вся наполнена евангельскими цитатами. Просто когда мы читаем
2: когда мы читали,
1: и если посмотреть, если даже в каком-то поисковике забить Венедикт Ерофеев и Евангелие, мы узнаем для себя много нового. И я знаю достаточно людей, которые прям воцерковлялись по результатам прочтения «Москвы петушков», потому что они копали дальше и выясняли, что вот эта слегка приоткрытая дверца ведет в какой-то очень необычный мир. Это не просто история о том, как алкоголик едет в петушки к возлюбленной и потихонечку припевает в электричке. Это гораздо более обширный мир. Просто когда мы в какой-то момент читаем, может быть, читали ее, может быть, мы не задумывались об этих смыслах, а вот когда ты уже через спустя время это перечитываешь, они, особенно когда ты, например, уже знаком с Евангелием, ты вдруг понимаешь, что вот две трети книги вообще построена на евангельских цитатах.
2: Вот ты нам открыл, ничего себе.
1: Странно, мне казалось, что это общеизвестно.
4: Я тоже про это не задумывалась.
2: А вот теперь задумаемся.
1: Да. Я не про «Москву петушки» хотел рассказать, про то, что для меня, наверное, нету каких-то вот вопросов цензуры в чтении. Если этот текст мне будет интересен, я его все равно в любом случае прочитаю, каким бы он ни был. К сожалению, очень часто у меня есть целое книжное кладбище про книг, прочитанных до пятой страницы. Просто почему-то вот я не могу через себя дальше переступить. поступить, хотя это там мировая литература. Вот у меня как-то так.
3: Ты знаешь, я тебе хочу еще рассказать вот какую историю. Буквально, опять же, буквально на днях, но вот у меня сегодня все с этого начинается. Дочка приходит из школы, ложится на свою кровать вместе с кошкой, излюбленное занятие, полежать за ушком, почесать, и начинает читать «Бедную Лизу Карамзина». Вот уж не знаю, ей по программе задали или она немножко...
1: Какой класс?
3: 9 класс. Как раз проводя параллель к нашей первой части.
1: По программе, да.
3: Вот. Потихонечку начинаем готовиться к ОГЭ. К экзаменам.
1: Я ее очень давно не видел.
3: Приезжай.
1: Я помню, что когда я ее видел последний раз, она там чуть ли не на закорках у себя сидела, была такая маленькая совсем.
3: Дети быстро растут, да. Я тебе скажу. Даже для меня иной раз это неожиданность. Вот. И прочитала она «Бедную Лизу Карамзина», довольно быстро для себя осилила, сама того не ожидала. Вот. И дальше у ребенка начинаются интересные параллели в мозгу. «Знаешь, — говорит папа, — ведь бедная Лиза — это... Ну, скажем так, такое легкое чтение, которое коррелируется, ну, вот с тем, что сейчас большинство девочек по осени будут вспоминать. Ну, такие бульварные романы, скажем.
1: А так и есть.
3: Вот.
1: «Бедная Лиза» на то и рассчитана.
2: Но тем не менее,
3: но главное, что ребенок сам до этого дошел. Да. Вот, и давай, опять же, мостик прострою к нашей первой части, поскольку я папа того самого поколения Альфа, ага, о котором мы уж начали с тобой говорить, вот, то у нас вопрос о высшем образовании и, в принципе, образование стал, ну, в конце прошлого года, когда учащимся будущих девятых многих классов встали они на распутье, куда идти дальше, в колледж или продолжать. Вот ребенок задумался, о чем ему по жизни заниматься.
2: Да.
3: И вам, я скажу, ребята, это было тяжело, ну, и нам что-то как-то направить ее, потому что груз ответственности, я, допустим, понимаю, что если бы меня вернуть лет этак на 25 назад, я бы, наверное, 10 раз подумал бы, куда еще самому поступать. Вот. А уж своему ребенку сказать это тем более сложно. Она там думала, долго выбирала, там, этот колледж, сюда-сюда закончилось. Это, эх, пойду в 10 класс.
1: Это наш традиционный радиожурнал. По пятницам в это время он всегда в эфире. И в этой студии ведущая радио Вера Анна Леонтьева, наш главный режиссер Максим Печенкин, а редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы все в этом же составе в этой студии.
0: Журнал на радио «Вера».
5: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Журнал на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что в эфире наш радиожурнал, программа, в которой мы, ведущие Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома», собираемся вместе раз в неделю в студии и обсуждаем какие-то наболевшие, заинтересовавшие нас темы, то, что интересно, то, что обрадовало, разочаровало, дало повод задуматься. Это мы обсуждаем друг с другом и хотим вам рассказать. Сегодня здесь редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Багдана. Богданова, Максим Печенкин, наш главный режиссер, Анна Леонтьева, ведущая наших программ, я Алексей Пичугин. Ольга,
4: да,
1: а сейчас, с чем вы к нам пришли?
4: Сейчас моя очередь наступила, и вот как раз Максим начал говорить, о чем обсуждали, о чем говорили за кулисами, да, редакции «Радио Вера». А мы в редакцию журнала «ФОМА» пришли и стали делиться нашими впечатлениями о крестном ходе общемосковском, который прошел 6 сентября. Вроде время уже проходит, я так думала, может быть, уже впечатления поутихли, хотя люди продолжают делиться в социальных сетях, но оказалось, что нет. И мы вдруг все с радостью поделились, каждый человек, кто там как проходил на этот крестный ход, кому с кем удалось пойти, кто с кем встретился. И
2: еще мы говорили о тех, кто не попал на крестный ход,
4: да,
2: потому что такое тоже это было параллельное шествие людей, не попавших.
4: Серьезно?
2: Да.
4: Вот, и интересно, о чем говорили те, кто не попал. Ну, я тоже, кстати, принадлежу к людям, которые участвовали в крестном ходе, но не совсем ходили, вот, потому что...
1: Ехали?
4: Мы звонили.
1: В колокола?
4: Да.
2: Ага.
4: Да, второй.
2: Вот, такая реакция у всех.
4: Да-да, есть такие разные формы участия в крестных ходах, и вот те, кто ходил на этот крестный ход, я заметила, что у многих воспоминания такие очень личные и очень камерные, мне кажется. В том году люди больше обращали внимание на масштаб, и когда друг с другом говорили, да, не в новостях. Вот. С кем встретились, какие-то такие личные коммуникации. А мы вышли с приходом, а мы вот с детишками смогли пройтись, а у меня вот мама, кто-то писал, там смогла пройтись, а мы вот с мужем проходили, ну и так далее. И на сайте журнала «ФОМА» вышел такой очень трогательный репортаж Володи Ештокина, который отснял лица крестного хода, получается.
1: Там он есть... мастер, конечно.
2: Он замечательный фотограф.
1: Потрясающий фотограф.
4: И там есть кадр человека, который идет, опираясь на костыли на крестном ходе. Есть кадр, когда мужчина завязывает шнур на ботиночки своей, ну, девушки или женщины, которая с ним шла, и это так трогательно. Вот мне прям очень эти кадры запомнились. А, ну, мы, поскольку в ФОМе по-разному стремимся отражать события, у меня как раз были фотографии, которые показывают масштаб этого крестного хода, потому что у меня была точка съемки сверху. Но все равно, даже когда ты стоишь и сверху смотришь на то, как идут верующие по набережной, все равно было какое-то ощущение очень уютного, такого домашнего городского праздника. Я вот, и мы стояли на колокольне храма Христа Спасителя, и до конца, до последнего человека раздавалось только одно «Христос воскресе, воистину воскресе». Ничего другого мы не слышали, и это было такое море просто, я не знаю, любви и благодати, от которого сложно было отойти. Мы уже перестали звонить, там, по времени уже. И ты стоишь, смотришь, и ты вот таким образом как бы находишься с крестным ходом вместе. Ну, там было перекрыто, были некоторые вопросы о том, чтобы присоединиться, а потом оказалось, что хорошо, что мы не пошли, потому что понадобилась помощь одному человеку, не пошли, пошли бы мы, и не были бы мы с ним рядом. Но вот такое вот удивительное ощущение. И вот для меня, я не знаю, как для вас, для меня это было вот именно про праздник нашего родного города, потому что мы очень много пишем в ФОМе про какие-то локальные традиции. А как вот здесь происходит, а как здесь крестный ход, а здесь иконы, здесь какие-то чудеса. А с Москвой всегда очень сложно. Это большой город, мегаполис, столица. А здесь у меня было, ну, ощущение, ну вот и у нашего города тоже есть наш праздник. Вот для меня это было так. Как вот у вас?
2: Ну, мне не удалось, к сожалению, пойти вот на сам крестный ход. И я вот сейчас слушаю Ольгу, я понимаю, что моя боязнь вот этих масштабных мероприятий, она просто у меня, ну, как-то в крови. Я бы, наверное... Наверное, на колокольне храма Христа Спасителя
1: чувствовал бы себя гораздо
2: лучше. С удовольствием, да, постояла бы. Я очень рада, что вот ты рассказываешь это так, как будто бы это было какое-то действительно уютное мероприятие, потому что вот было бы грустно, если бы это был такой, знаешь, ну вот посыл такой какой-то, ну что ли, первомайские демонстрации. Ну потому что первомайские демонстрации были как бы подражанием крестным ходам, просто они как-то вот карикатурное такое получилось подражание.
1: Нет, вряд ли они подражаниями были. потому что в разных традициях вот эти массовые шествия, они далеко не всегда там должны были быть прообразом или что-то... там крестный ход не обязательно должен был быть прообразом демонстрации. Тогда можно сказать, что европейские карнавалы, они тоже были... Ну, кстати, вот здесь больше сходства, потому что европейские карнавалы — это тоже изначально церковная традиция. Ну, может быть, если мы возьмем вообще какой-то общий...
2: Я могу быть не права, да, я могу быть не права.
3: Давайте, если скажем общий культурный код всего населения нашей планеты, то, в принципе, ходить вместе и, ну, не то что выставлять что-то на показ, а вообще чем-то гордиться, это, в принципе, в крови у всего нашего человечества.
4: Да.
3: Ну, так или иначе. Начнем от парадов тех же самых военных, например. Вот, маршей и, ну, не заканчивая крестными ходами, а в данном случае, наоборот, начиная, скажем так, и продолжая.
4: Ну, это, кстати, интересную тему ты затронул. Я тоже о ней думала, что это такая форма сопричастности церкви, потому что вот часто я сталкивалась с таким мнением, что человек ходит на литургию, например, в будний день или на раннюю, потому что мало народу, и хочется помолиться в тишине. И я это понимаю. Но у меня, например, есть еще наряду с этим, я очень люблю торжественные архиерейские богослужения из ощущения сопричастности церкви, когда ты видишь церковь в своей полноте, епископ или патриарх, прям как глава, да, ну, предстоятель церкви. Это именно ощущение сопричастности к чему-то большому, настоящему, и ты понимаешь, что это такое вообще.
2: Ты очень хорошо, да, сформулировала.
4: И здесь... крестный ход. Меня настолько он заинтересовал, я всю неделю активно интересовалась, как это все будет. Ну, не только по производственной необходимости, но и просто меня как человека это интересовало. Куда там пойдем, во сколько выйдет крестный ход, все очень важно это было. Но и потом я просматривала СМИ разные, как они отражали это, и как люди в соцсетях писали, у нас с вами тоже, мы там делитесь фотографиями с крестного хода, как у вас это было. И тоже витало в воздухе, что ощущение сопричастности чему-то, но на своем уровне и как бы в том масштабе, который человеку уютен. Потому что кто-то дошел только до места молебна, и люди выходили, они рады. Кто-то с детьми свернул чуть пораньше, докуда дошли, они говорят, а мы рады, что мы прошли вот эту часть.
2: Да, да.
4: А кто-то пошел до конца, и они говорят, мы рады, что прошли вот эту часть. А кто-то провожал крестный ход звоном, это я и коллеги из других храмов, потому что мы слышали всю Москву, и мы стояли и угадывали, кто же там звонит.
1: А вы прямо это можете понять по тому, как звучит колокол?
4: Ну, во-первых, если стоять на колокольне храма Христа Спасителя, там не так много храмов вокруг.
1: Ну, видно, да, хотя достаточно, а слышно?
4: Ну, какие-то колокола мы хорошо знаем, потому что это наши соседи, и мы к ним привыкли. Ну, храм Святой Софии, например.
1: А так по звону вы можете понять, кто звонит?
4: В смысле, человек?
1: Да.
4: Ну, я не очень знакома лично со звонарями, которые сейчас там звонят, поэтому вот ты

0: Знаешь, как вот вспоминаешь Ивана Шмелева, там просто вся Москва переговаривается между собой крестным ходом.
1: И потом вскоре его запретили. Я помню, что была такая история, по крайней мере, она вполне реальна, мне кажется, что когда в 20-е годы, в второй половине 20-х запретили, в начале 30-х в Москве колокольный звон, то была напас... Ну, а в Московской области еще можно было. И вот была одна единственная церковь, которая была относительно недалеко от Кремля, и чей звон можно было в пасхальную ночь услышать возле Кремля. Это была церковь Троицы на Воробьевых горах. А по реке звук распространяется лучше, как известно, и поэтому вот некоторые люди вспоминали, как они приходили пасхальной ночью к Кремлю, потому что они хотели услышать колокольный звон, который для них вот всю их жизнь их сопровождал и был привычен, потому что, конечно, на Пасху в Москву говорят, что съезжались иностранцы, именно чтобы послушать вот этот перезвон московских церквей. Это было нечто особенное.
2: Да, но сейчас такой традиции нет. Это раньше тоже было известно, что все молчали, пока не начинался кремлевский звон, да, и потом звон уже распространялся дальше. Сейчас на Пасху такого нет, но все ведь звонят... Звон приурочен к началу времени службы, или, если это Пасха, к началу крестного хода.
1: Но он плюс-минус все равно в одно время у всех начинается.
2: Ну, где-то ранее, например, в 7-8, а где-то там литургия поздняя в 10.
1: Нет, я имею в виду пасхальный крестный ход.
2: Пасхальный крестный ход, да, но нет. Перезвон не устраивается, но устраивается, когда вот ты же можешь прийти позвонить на колокольню, там, куда пускают, где есть человек, который тебя встретит, и где колокольня не на реставрации. И вот такое, что прийти к кому-то в гости и позвонить вместе или кого-то у себя принять, не только посетителей просто, да, прихожан, которые хотят подняться, но и коллег своих. Такое есть, конечно, да, это очень радостная традиция. Ну, потом разговеться в очередной раз вместе тоже очень приятно.
3: Я хочу сказать, что вот то чувство, о котором ты рассказываешь, вот по крестному ходу, я испытала, когда отмечала, как встречала Пасху в Татьянском храме при МГУ Мученицы Татьяны, да, где, вот, собственно, я училась там 5 лет на журфаке, и вот этот храмик, и я его очень люблю до сих пор. И вот когда мы вышли крестным ходом, то перекрыли всю Маховую, и это был, и мы шли такой толпой, и как бы люди на нас, ну, смотрели. Это было такое вот ощущение какого-то родства с городом, с праздником, с тем, что там полиция вот нам освободила вот эту дорогу. Это было прям вот чудесно.
2: Это очень уютно. Я долгое время была прихожанкой Иоанна Предтеченского монастыря на Китай-городе. Соответственно, у нас тоже был крестный ход. А там вокруг такие злачные места.
3: Да.
2: Клубы разные ночные. И обычно утром идешь на литургию, а народ идет из клубов. И мы такие разные очень с ними. Но мы встречаемся, да. Они искренне идут после там своих праздников, а мы искренне идем на наш праздник. И вот люди, они выходили не просто иногда смотреть, они выходили с лампадками, и там был такой рядом ресторан «Ноев ковчег». В него всегда проходишь. И выходили, люди смотрели, и фонарики выставляли на окна. Это было... Ну, любопытный интерес, не знаю, мне нравилось. Очень уютно.
1: О, Китай-город, это такая вторая родина. Ну, это не вторая родина, я родился на Китай-городе. Это первая родина, но вторая родина, можно сказать, еще и потому, что в годы обучения на историческом факультете, естественно, для всех студентов ИСТФАКа тогда, по крайней мере, историческая библиотека, которая там находилась и находится, это был, вот, пожалуй, даже важнее, чем университетские аудитории.
3: У нас такая ленинская библиотека была рядом с журфаком.
1: Да, это понятно, что она вообще всеобщая для всех, да, но вот у нас историческая, государственная публичная историческая библиотека — это вот место, где ты действительно учился, место, где ты встречался с друзьями, где ты общался, а потом... Мы все равно на образование выходим, видите?
3: Да.
1: Никуда не денешься. И на книжки. И сейчас я тоже про книжки буду рассказывать дальше. А и вот посидел, поучился, а потом идешь вот в эти вот... Китайгородские все закоулки.
2: Да, историчка,
3: кстати... В библиотеке, между прочим, еще и знакомились.
2: Да, историчка, кстати, очень уютное место. Мы туда ходили читать старые газеты. Я помню, пицца там такая была симпатичная.
1: Да, пицца была.
2: Стала такие маленькие пиццы. И обязательно
1: квадратненькие, толстенькие.
2: Купишь ее, да. А с журфака я помню, как мы бегали в Горьковку, которая располагалась тогда во дворе. И было особым шиком при минус 25 перебежать с журфака через двор без верхней одежды. Мы считали глупой, что мы шокируем таким образом образом смотрительниц. Мне кажется, они просто делали жест рука-лицо,

0: Ой, ну, господи, очередной первый курс прибежал. Завтра они все слягут.
1: Журнал на радио «Вера».
2: Наш традиционный радиожурнал в эфире. Здесь мы обсуждаем темы, которые нас лично интересуют, которых хотелось бы поделиться с коллегами и рассказать вам. А вот моя очередь подошла. Я хотел проанонсировать очень любопытное событие, которое произойдет в это воскресенье, 13 сентября, в Свято-Тихоновском университете, в его корпусе в Лиховом переулке, Лихов 6. Это конференция «Жюль Верн. От Михаила Строгова до наших дней». Его, вернее, ее, эту конференцию проводит языковое сообщество «Французский акцент» совместно со Свято-Тихоновским. Вообще, Михаил Строгов, не знаю, все ли наши слушатели читали или не читали.
3: Или слушали в исполнении Конкина на «Радио Вера».
2: На «Радио Вера», да. Видите, как эта книга популярна на «Радио Вера». Можно послушать. А на самом деле, вдруг кто не знает, это такая приключенческая история о путешествии царского курьера в Сибирь. И вот он, главный герой, едет из Москвы в Иркутск. И я сейчас чуть попозже расскажу о том, как французский клуб повторял эти путешествия. Но сначала просто проанонсирую саму последовательность событий на этой конференции. Начнется она в 2 часа дня. Это Владимирский зал или 101-я аудитория. Попасть на эту конференцию можно свободно, совершенно. Единственное, что на сайте по СТГУ есть гиперссылка, которая ведет на регистрацию мероприятия. Вот там надо зарегистрироваться, если вас заинтересует. Между прочим, есть чем заинтересовать. Будет презентация Луиса Вельфера о биографии Жюля Верна, эпохи создания романа. Презентация Жюли Симон с разбором сюжета героев и их морального выбора. И будет встреча, ну, такая онлайн, я так понимаю, встреча с потомком Жюля Верна, Жаном Верном, который расскажет о своей семье. Вот даже ради этого, мне кажется, стоит прийти, потому что все вместе это выглядит очень заманчиво. А вообще, вот ребята из французского клуба, они много путешествуют. Все это организовала моя очень давняя знакомая Ирина Елисеева. Мы еще когда-то в археологические экспедиции ездили лет 20 назад. Почти 20 лет назад. И вот она уже тогда занималась Францией, будучи студенткой. И, оказывается, мы очень давно с ней не общались, не виделись, не слышались. Но вот, оказывается, у нее французская история продолжается. У нее есть целый клуб путешествий. А они с 22-го года вот так путешествуют. А первая их поездка была путешествие с французским акцентом на Байкал. Она называлась «Тропами Жюля Верна к озеру Байкал». И в основе этой поездки как раз была книга Михаила Строгов, и все участники тогда читали эту книгу на русском языке в переводе, и в путешествии все уже на французском языке обсуждали и саму книгу, и сюжет, и делились какими-то впечатлениями, как увиденное ложилось на сюжет книги. Вместе с ребятами путешествовали профессиональные историки, которые, в свою очередь, свои лекции читали. То есть люди... То есть, вот, вернее, вот эта конференция в Свято-Тихоновском в итоге это действительно мероприятие, которое проводят люди, во-первых, погруженные во французскую культуру, погруженные во французский язык и в творчество Жюля Верна. Наверное, все мы или читали, ну, конечно, большинство читали, или, по крайней мере, смотрели фильмы по Жюлю Верну. И мне кажется, если прийти на это мероприятие в воскресенье, то это будет вот такая возможность окунуться немножечко в свою юность, в детство, в эту атмосферу авантюрных путешествий, может быть, вспомнить вот этот вот ветер, который ты ощущал, когда читал Жюль Верна, «Ветер дальних странствий». Вот такое интересное мероприятие. Кстати, участники не только на Байкал ездили, у них было много поездок в Забайкалье, в Дагестан, в Марокко, ну, конечно, во Францию и еще по другим городам России, Владимир, в Суздаль, в Питер, в Нижний Новгород. В общем, очень много по всей России они ездили, даже до Камчатки, я помню, добирались. Все это было вот связано так вот с изучением французской культуры в путешествиях по России. Там и французы, я знаю, ездили, они тоже знакомились, в свою очередь, с русской культурой. Ну, в общем, это очень-очень интересное мероприятие. Так что приходите в Свято-Тихоновский, Лихов 6, в 2 часа дня, начало, ну, наверное, надо чуть пораньше прийти, конференция «Жюль Верн» от Михаила Строгова до наших дней.
4: Ты сейчас, когда начал говорить, я так вспомнила свое детство с Жюль Верном, да, из там с Дюма, и книгу «Капитана Немо», так же, как «Три мушкетера», я примерно наизусть знала, потому что, ну, надо было в кого-то в детстве влюбляться. Вот я была влюблена абсолютно в «Капитана Немо», и я бесконечно перечитывала, и такая трагическая вот эта фигура одинокого капитана Немо, она просто бурю эмоций вызывала. И сейчас, когда Алексей начал рассказывать, я прям перенеслась мысленно в детство.
0: Алексей так рассказал вдохновенно. Мне даже не столько на конференцию захотелось, сколько в этот французский клуб. Потому что такая потрясающая идея. Ну, вроде очевидно, взять книжку и поехать по маршруту этой книжки. Но я не знаю, вот у вас было такое, что вы о чем-то прочитали, прям захотели туда поехать?
2: Или да, я вот рассказывал про книгу тут в начале программы, которая меня во многом обратила к христианству.
3: Ты знаешь, мне кажется, такие травелоги с маршрутом этой книги. Помню, насколько ты часто бываешь в Суздальском Аполе, ты ездил весьма-весьма часто.
2: Я тебе больше того скажу. Я 2 дня назад так получилось, что у меня в Суздале сломалась машина, и мне нужную запчасть нужно было привезти не на машине, а на электричке, потом на автобусе. Я вот с Москва-Петушки буквально 3 дня назад ехал.
0: Не, а вот что бы хотелось. Вот прочитали про какую-то точку и прям там побывать.
2: Да это постоянно происходит, конечно. Другое дело, что в отсутствии времени сейчас хотя бы какого-то времени все это... Да и вообще у нас сейчас границы немножко сузились, mm-hmm. поэтому возможности путешествовать тоже. Поэтому желание с возможностями не очень совпадает, но желание-то постоянно присутствует.
4: А как назывался замок, где Монте-Кристо был заточен? Не замок, а крепость?
2: Ив.
4: Вот, я вот всю жизнь мечтала за крепость ездить.
2: Но на самом деле... Существующий на самом деле.
4: Да. И у меня отчим с мамой, ну, отчим физик-теоретик, он время от времени его приглашают в разные страны. Приглашали, сейчас мамы нет, и он уже не ездит без нее. И вот они посещали замок Иф. И очень могут много, может много о чем рассказать.
3: Ты знаешь, а вот касаемо того, насколько аккуратно авторы описывают свои географические локации, да, вот здесь вот насчет Михаила Строгова можно привести очень одну любопытную информацию. Ну, во-первых, ты сказала, что тебя в детстве интересовал то Дюма, то Жюль Верн, а в данном случае это два в одном флаконе, просто потому что Жюль Верн при подготовке и написании романа, он активно пользовался информацией от Александра Дюма, который до того побывал в России, между прочим, да. Потом, следующий интересный факт про книгу, то, что и Жюль Верн, и издатель перед тем, как эту книжку выпустить в люди, они общались не с кем-нибудь, а с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Вот. И Тургенев много хорошего и интересного им поправил, потому что говорят, что правок было много.
2: Вот. То есть он, можно сказать, как соавтор практически.
4: Да.
3: Ну, наверное, об этом более детально участники французского клуба уже будут рассказывать на лекции, мне кажется, да, чтобы не спойлерить.
2: Это такое предварение.
3: Да, это такое предварение небольшое, но, тем не менее, это очень-очень важно, потому что, Оль, очень хороший вопрос насчет того, где хочется побывать, просто почему? Потому что я сейчас не назову сходу, где хотелось побывать, но такие случаи в жизни были. И когда ты приезжаешь на определенную местность, и ага, там условно площадь такая, ты видишь собор слева, собор справа, там башенка перед тобой, и все как в книжке описано, это одно впечатление. А когда ты туда приезжаешь, ну понятно, там время прошло, и фантазия автора, но ты видишь не то, что не ту картину, а вообще не ту картину, которую ты ожидал. Это впечатление абсолютно другое. Вот, к сожалению, память человеческая коротко. Я тебе не могу конкретных примеров привести, но сослаться на то и на другое.
2: Я до города Тотьма Костромской области не могу доехать. У меня мечта побывать... Я, представляете, вот проезжая мимо города Тотьма миллион раз, я ни разу не был в городе Тотьма. У меня мечта туда добраться. И я никогда не был в Риме. Я очень хочу в Тотьму и очень хочу в Рим.
4: А в Тотьму почему?
3: Ну... Потому что все дороги ведут в Тотьму.
2: Да. Наверное, так. Ну, просто это действительно очень милый город. Я многое знаю про его историю. Я очень много видел прекрасных фотографий, снимков. Ну, вот у меня последние несколько лет прям вот задача. Сейчас потеплеет, я поеду в Тотьму. Ну, вот теплеет, и я не еду в Тотьму.
0: Хотел в Кремль, а все время попадал на Курский вокзал.
3: И все дороги ведут туда же в итоге, да, опять же.
2: И с Римом. Вот планировали мы поехать эту осенью в Рим, но тоже вот не вышло.
0: Я хочу поделиться. У меня тоже было так. У меня было и впечатление, когда все, что было описано, сбылось. Вот. Но иногда тебя цепляют какие-то очень небанальные места, которые описаны так же, как в книжках. Ну, вот мы как раз, когда в Фоме писали, вот делали этот ролик про Гомера, как раз старались сказать читателям о том, что, ну, не надо стесняться видеть в текстах какие-то мелкие детали. Может быть, они для кого-то не важны, но если для вас это очень важный момент, так почему нет? Признайте себе честно, что вам важна именно вот эта подробность. И я, когда бывала в Греции, мне почему-то очень захотелось найти тот перекресток трех дорог, на котором Эдип убил своего отца Лая. Я не знаю, чем он меня так зацепил, но вот это на перекрестке трех дорог, вот эта строчка из Софокла. И я, когда ехала из Афины в Дельфы, там названия, конечно, сохранились все те же самые, я думаю, надо увидеть этот перекресток. Я водителя дергаю, говорю, а где? Где перекресток? Где этот холм? Он говорит, где Эдипа, что ли, бросили? Да тут полно холмов. Ну, вон они примерно там находятся. И мы едем на этом. Я стою рядом с водителем специально, чтобы не пропустить. В общем, холм, он говорит, это сложно понять, а перекресток, там прям идет дорога Афины, потом Дельфы и поворот налево в Фивы. И у меня так раз, все внутри сошлось, и это такое потрясающее чувство внутри. Ну вот, как встреча какая-то с каким-то человеком. И второе место. Я не думала, как выглядит Ареопаг. Я думала, это какое-то здание. Ну вот ты читаешь Ареопаг, Ареопаг. А потом ты идешь так по городу. И я попала на проповедь в церковь. И там был праздник всех афинских святых. Вот мы наших московских праздновали, а там был день всех афинских святых. И стоит епископ в храме, проповедует на вечерней службе, поднимает руку, показывает рукой за себя и говорит, ну вот тут вот на Ареопаге апостол Павел проповедовал. И это так интересно, когда ты находишься вместе, и тебе так могут сказать, чуть-чуть пройди там наверх, и там вот и там проповедовал апостол Павел.
4: Потрясающе.
0: Да. Вот очень хочется всем пожелать каких-то таких своих собственных встреч в жизни со своими местами, от которых сердце будет вот так радоваться и трепетать.
2: Да, я только что понял, что я отправил Тотьму в Костромскую область вместо Вологодской. Но это я... Вдруг мне в голову пришло, какая Костромская, Вологодская. Но, извините, это случайно. Спасибо вам всем большое за эти интересные истории, рассказы, обсуждения. Наш радиожурнал подошел к концу на этой неделе. В студии «Радио Вера» были главный режиссер нашей радиостанции Максим Печенкин, Анна Леонтьева, ведущая программ на «Радио Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома». Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. До свидания.
3: Всего доброго.
4: Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Журнал на «Радио Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
5: «Пересказки»
4: на радио «Вера». Каждый вечер
5: в 21.05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Сердечно всех приветствую. Очень рад быть вновь у нас в студии.
1: Да. Вот мы сегодня собрались в преддверии такого замечательного, радостного дня, который называется «День рождения». Радио «Вера».
2: Это... Я уже испугался, что я пропустил. Это незабываемая дата.
1: Да, это случится в понедельник. И, в общем, мы готовы выслушать, какие мы замечательные и как вы нас любите.
2: Вы замечательные. Я вас очень люблю.
1: Можно развить
2: это. Да, спасибо за важный совет. Я могу лишь сказать, что поскольку так случилось, что как-то вот с момента появления идеи, которая потом воплотилась вот в такой прекрасный, медийный, мощнейший, не побоюсь этого слова, ресурс, который сегодня представляет собой Радио «Вера», я был в курсе всех этих вот с момента возникновения, повторяю, идеи, замысла, и с коллегами, и с друзьями принимал участие в обсуждениях, порой горячих и непростых, о том, как это нужно делать, что это должно быть, чем это должно отличаться, каким должно быть это свое лицо нового радио, такого важного и так далее. Что, в общем, конечно, отношусь к Радио «Вера» не просто как к вот чему-то такому дружескому и близкому, а просто как к родному и своему. Поэтому я очень рад и тому, что у нас есть возможность вот еженедельно общаться и обсуждать какие-то очень важные для меня темы. Это действительно такая вот отдушина и возможность неспешного, важного, серьезного, глубокого разговора, что, в общем, конечно, в современном формате СМИ не так просто делать, даже если это СМИ, претендующие на какие-то вот жизнезначимые вопросы, их обсуждения. Вот. А мне кажется, что вот если говорить этим сухим языком цифр, то, конечно, радио демонстрирует вот такую положительную динамику роста. Но если как-то сердечно говорить, то мне кажется, что самое главное, что удалось сделать всему коллективу за эти годы, это не только там нарастить, да, вот вещание в разных городах и так далее. Все это так, и все это прекрасно, и это действительно очень важно. Вот. И радио любят, слушают, ждут, находятся вот в такой живом общении вот с теми, кто здесь выступает. Но мне кажется, самое главное, что удалось вот о каких-то принципиально заявленных вещах в самом начале, и смысловых, и форматных тоже, да, что вот мы не будем там гнаться за актуальной повесткой там, и прочее, прочее, удалось все это сохранить. Это очень тяжело. Я, поскольку о многим проектам имею какое-то отношение или знаю, как они развивались и развиваются, понимаю, насколько это сложно. Поэтому, конечно, огромная благодарность в первую очередь всему коллективу, огромная благодарность всем тем, кто поддерживает радио самым разным способом, включая и финансовые, и организационные, и молитвами, конечно, это для нас очень-очень важно, я думаю, для всех. Вот. Но, безусловно, можно сказать, что Радио «Вера» прочно присутствует не только вот в реальности медийной и духовной современной жизни нашего общества, но и уже, так сказать, вошло в учебники, скажем так, отдельной страницей или даже несколькими страницами.
1: Как вам кажется, вот 12 лет существует Радио «Вера». Вы представляете себе, как сказала Анна Андреевна Ахматова, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, из чего все произошло, как это все рождалось и во что за 12 лет превратилось. Как вам кажется, за 12 лет мы оправдали надежды своих создателей, или мы развиваемся немного парадоксально, не так, как было изначально придумано?
2: Ну, плох тот создатель, надежды которого легко оправдываются, и он всем доволен. Так, если полушутя говорить. А если серьезно, то я думаю, что все-таки никогда никакие планы не реализуются так, как они были задуманы, так, как они предполагались. И, в общем, слава богу, что команда «Радио Вера» способна как-то очень живо, неформально и не отказываясь вот от того, что дорого, важно и ценно, но все-таки реагировать на, ну, во-первых, на то, что мы слышим, естественно, от наших дорогих радиослушателей, потому что, собственно, любое СМИ, не мне, так сказать, вам говорить, это аудитория, да, потому что иначе, если СМИ – это не аудитория, ну, ты тогда закройся там где-нибудь у себя в домашней студии и вещай сам для себя. Поэтому игнорировать эту аудиторию невозможно. Тончайшая работа заключается в том, чтобы пройти между ссылой, так сказать, не игнорирования аудитории и харибдой того, что нельзя идти за любыми пожеланиями аудитории, потому что они могут быть разными, да, и нужно все-таки сохранять свое лицо. Поэтому мне кажется, что вот эта возможность все время, знаете, как все время создавать что-то новое, да, несмотря на годы, которые идут, это вот и свое лицо это важно, потому что, вот знаете, естественно, не могу не вспомнить наш проект «Фома», журнал «Фома», который уже давно намного больше, чем журнал, вокруг которого во многом строились дискуссии, когда создавалось «Радио Вера», и мы даже спорили, а вот что это должно быть, что-то похоже на «Фому», не похоже на «Фому». Но вот знаете, удивительная вещь, это как дети в семье. Получился свой родной, близкий ребенок, совершенно не похожий на другого. Да, и «Радио Вера», и журнал «Фома» – это близкие, родственные, дружеские проекты, но совершенно разные. Вот. И это очень, при этом не антагонистичный, конечно же, ни в каком, так сказать, изводе. Это очень, для меня это очень важно и дорого.
1: Очень много всегда говорится о роли картинки, о том, что современный человек плохо воспринимает любую информацию, если она не упакована в визуальный формат. Радио не подразумевает этого в принципе. И если есть какие-то передачи, которые предлагают картинку, то, пожалуй, только с одной целью – представить аудитории ведущих и гостей, чтобы они представляли
2: были себе не только
1: лица.
2: Голосами, да?
1: Да. Но мне кажется, этого вполне достаточно в таких гомеопатических дозах. А радио рассчитывает совсем на другие рецепторы. У человека же есть разные средства восприятия. И как вам кажется, вот эта радийная форма, форма восприятия на слух, насколько она перспективна? Потому что все-таки привязка к картинке, она завораживает. Вот даже животное, оно может сидеть перед телеэкраном, мы смутно себе представляем, видит оно что-то или нет, но те, у кого есть дома коты или собаки, замечали, что иногда эти зверушки усаживаются около телевизора и производят впечатление зрителей. Человек тому паче, он без картинки уже...
2: Человек-зверушка интересная.
1: Да, он вообще себя не мыслит. Но чем больше я работаю на радио, тем больше мне кажется, что аудиоформат более перспективен в современном мире, потому что зачастую нету времени смотреть. еще есть какие-то щели в сжатом таком существовании современного городского жителя, когда он может еще послушать, но на посмотреть уже почти нету времени. Как вам кажется, я ошибаюсь, или в этом есть свое рациональное зерно?
2: Я думаю, что, безусловно, есть. Я думаю, что здесь два момента, которые сразу приходят на ум мне. Во-первых, я не раз сталкивался с тем, что, не сочтите это за такой завуалированный рекламу, но мне часто, я часто получаю отзывы на программу «Парсуна», которая у меня на «Спасе» выходит, со словами «послушал ваш выпуск». Не посмотрел, а послушал. Из чего я делаю вывод, что, наверное, нередко где-то, ну, включается, наверное, там, может быть, телевизор, может быть, там, компьютер, может быть, еще что-то, но люди слушают, видимо, ну, может быть, что-то еще делая в этот момент. А второй момент, что даже, посмотрите, в социальных сетях, мессенджерах, где мы активно общаемся, туда тоже врывается вот эта голосовая история. Поэтому я думаю, что вообще, мне кажется, это отдельный большой разговор, мне кажется, что ценность и присутствие в нашей жизни устного слова, именно устного слова, она будет переосмыслена, и она будет возрастать. Если кратко, без объяснений.
1: Ну, это ваша с Константином Мацаном любимая тема. Вы начинаете вспоминать академию античную.
2: Да, мы давно живем.
1: Прекрасно.
2: Давно живем, помним древние времена. Ликея, академию, да. Киренаики, перипатетики.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот очень много каких-то таких общецерковных радостных событий в начале осени случилось. Тут и обретение мощей, и какие-то колоссальные крестные ходы в разных городах нашей любимой Родины. Все вот такое приподнято. Предновогоднее, у нас же церковный Новый год, вот буквально.
2: На носу.
1: Вместе с рождением радио «Вера» в один день происходит. И такое ощущение праздника, который совершенно неожиданно сместился с зимнего времени на осеннее. Но праздник... На то и праздник, он не может длиться вечно, он вот происходит, а потом потихоньку начинаются суровые будни, да. Тем более, что тут и осень начнется, и холодно, и дождик идет, и будни суровые. Вот что касается суровых будней. Насколько правомерно желание, с вашей точки зрения, человека, чтобы информация была нарядной, если можно так выразиться, чтобы эти суровые будни раскрашивались даже не содержанием, не столько содержанием информации, сколько ее подачей. Тут весь вопрос в том, что мы все-таки СМИ православные, и подразумевается, что значительная часть содержания – это проповедь в том или ином виде. Но помимо этого периодически возникают дискуссии. Вот как-то полегче, стоит ли содержание проповеди упаковывать, чтобы вот в этой мрачной атмосфере осенне-зимней этот месседж воспринимался вот так вот позитивно, радостно, чтобы церковная тематика воспринималась как-то более нарядно.
2: Ну, несколько мыслей по этому поводу. В учебниках по журналистике обычно говорится о трех функциях СМИ основных. Это информировать, просвещать и развлекать. Безусловно, было бы странным не добавить к ним функцию влияния, хотя мы знаем, что вот все эти тезисы об объективной журналистике, которую заслуживают отдельного разговора и, в общем, критического осмысления. Но, тем не менее, вот информировать, просвещать, развлекать, влиять, наверное, вот четыре основные функции средства массовой информации, несмотря на изменения медийного пространства, так более серьезное, прежде всего, информационно-технологическое, конечно. А в случае с православными СМИ я бы предложил, это, так сказать, мысль не сейчас возникшая, а довольно давно, слово «развлекать» поменять на слово «увлекать». Ну, потому что уж, наверное, в чистом виде развлечения быть не должно, хотя как, порой, когда люди заигрываются в 1128 рецепт постной кухни и так далее, здесь, ну, как-то вот иногда это уже, мне кажется, на грани, так сказать, допустимого. Потому что христианство это, в общем, отдаленное уже имеет отношение. Вот. Что же касается вот самой подачи, вот какой она может, должна быть, может ли это быть там весело и задорно, ну, думаю, что зависит, конечно, опять же, от того, что мы там именуем редакционной политикой, да, как мы это видим, что для нас является принципиально важным. Здесь по-разному можно реализовывать, да, вот эти самые задачи, вот, но все-таки есть, помните, мы не раз возвращались к этой странице в истории современных православных СМИ, когда в нулевые годы была такая активная дискуссия, которая, ну, если упрощая, то она, вопрос был поставлен так: вмещается ли религия, в каком смысле тот же вопрос, что вы задали, наверное, или похожий, но чуть с другой стороны, вмещается ли религия со своим богатейшим историческим, богословским, культурным и философским контекстом в формат современных СМИ. И, собственно, это стало дискуссией, потому что первые публикации, посвященные этому, не побоюсь этого слова, спору, они, в общем, пытались аргументировать, что не вмещается, или во многом, да, что это невозможно с помощью вот формата современных СМИ об этом разговаривать. Я был как раз на стороне тех, кто говорил, что, конечно, возможно, но понятно, что если вы делаете, например, как мы делали тогда, и сейчас продолжаем делать, ежемесячное иллюстрированное издание православное, это не значит, что оно должно посвящено быть разбору тончайших, сложнейших вопросов, там, я не знаю, богословия каппадокийцев. Для этого есть другие форматы, ну, прежде всего, книжные, или там академических дискуссий, устных там и прочее. Вот, поэтому тут, конечно, вопрос профессионализма, ну, и выбранной тональности, она может вполне себе, может быть, разной.
1: Вот вы сказали ключевое слово «не развлекать, а увлекать». В последнее время появился такой новый тренд снимать сериалы про святых. Достаточно успешно прошел сериал про Паисия Святогорца, и, если судить по новостям, сейчас готовится к съемкам сериал о преподобном Иосифе Исихасте. То есть вот прямо Афон теперь у нас экранизируется буквально от одного святого к другому святому. Я далека от того, чтобы обсуждать достоинства или недостатки этих фильмов как художественного явления, но вот как вам кажется, это как раз близко к тому, о чем мы говорим, на мой взгляд, вот увлекательная подача того, что, ну, с одной стороны, безусловно, стоит того, чтобы этим рассказом увлечь, а с другой стороны, ведь не в этой обертке суть, а суть в том, чтобы прикоснуться к тому, что осталось от святых, как их учение, как их проповедь, как их пример аскетический. Но нельзя же или можно экранизировать аскетический пример?
2: Вы знаете, мне кажется, тут мы немножко переходим к другой теме, потому что мы же все-таки начинали со СМИ и того, что можно и нельзя в СМИ. Тут тогда мы должны ответить на вопрос, считаем ли мы журналистику искусством. И если... Ну, то есть мы невольно должны как-то разрешить вопрос, скажем, журналистика и литература. Да? Мы все-таки, как правило, как бы мы их ни определяли, но вот, насколько я понимаю, мы все-таки говорим о том, что это ну, разные художественно-профессиональные реальности, даже если допускать, что журналистика тоже художественная. И, конечно, там публицистика и художество, и литература – это разные вещи. Поэтому, конечно, если определять искусство, словесное искусство, как литературу, ну, что литература – это вот искусство, то, конечно, журналистика – это не литература. Да? Соответственно, все, что происходит в мире медиа, оно может быть сделано в художественной форме, безусловно, но если мы так попытаемся как-то это академически осмыслить, и там вспомним Макса Вебера и его идеальные типы, и ну, будем говорить, отличается ли журналистское от литературного? Конечно, отличается, да? Но начнем с того, что журналист не имеет права на вымысел. Вся литература строится на вымысле. Над вымыслом слезами обольюсь, впечатал, так сказать, золотыми буквами в гранит Александр Сергеевич «Наше все». Поэтому... Когда вы говорите о художественных фильмах, мы все-таки говорим об искусстве в чистом виде, а мы начинали о журналистике. Поэтому если мы сейчас констатируем, что мы теперь переходим к разговору о художественном творчестве, то здесь я бы сказал так. По большому счету, в каком-то смысле, как мне представляется, вот художественное произведение, оно либо талантливое, что такое талантливое, художественно убедительное, да, то есть оно отзывается. Вот человек тем самым слезами обливается над вымыслом, да, или возвышается, как в другом стихотворении Александр Сергеевич сказал, «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Да? Вот так он решил, так гений наш решил назвать свое искусство и искусство вообще обманом. Да? Ну, понятно, не в нравственном смысле обман, а именно обман как вымысел. Вот. То здесь... Чему бы это ни было посвящено, наверное, это не меняет природу искусства. Для меня лично, вот я подчеркиваю, что это моя личная точка зрения, как для человека, который пытается размышлять над проблемами искусства, важнее не фактор присутствия вымысла в искусстве, без него искусства не бывает, а важнее того, это возвышает нас или нет. Потому что, что греха таить, если уместно так сказать. Ведь есть произведения, которые, ну, сейчас вот, чтобы долго, так сказать, не философствовать, просто вгоняют там зрителя, читателя, слушателя в тяжелейшую депрессию. Вот для меня это критерий, определяющий для искусства. То есть вопрос не в том, насколько вы там, условно говоря, следуете житию, если вы экранизируете, а вот к чему, понятно, что фильм о святом, он, по идее, должен возвышать, да? И тут есть, конечно, нюансы, можно вспоминать, что вот ни слова там не солгу о святом, но здесь же есть при экранизациях всегда есть, в общем, как мне кажется, незамысловатые ходы художественные, которые позволят уйти. Но это может быть основано на житии. А можно там подчеркнуть, что это все-таки не это художественное переосмысление там, какой-то жизни святого там, и так далее. Вот. То есть здесь все-таки принципиальным является, знаете как, не идеологически выдержанная правда, а художественная убедительность. То есть если это от буквы закона не отступает, но это невозможно смотреть, слушать, там, читать, просто это неталантливо сделано, то это к искусству просто не имеет никакого отношения.
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
2: И, если можно, я просто хочу, вот, продолжая то, что я начал, вот, чтобы, говоря вот там о допустимом, недопустимом в искусстве, в том числе искусстве, посвященном там рассказу о святых или о подвижниках, да, или там вот о новомучениках, у нас нередко тоже бывают внутренние споры. Вот. Условно говоря, почему я говорю о художественной убедительности, о таланте? Ну, потому что вот особенно в те же самые 90-е, в нулевые, мы были, сталкивались с валом литературы, особенно стихов. Вот поэзия всегда страдает больше всего. Поэтому мне лично кажется, что когда Владимир Владимирович Маяковский написал в знаменитом стихотворении «Юбилейное», только вот поэтов, к сожалению, нету, но, быть может, это и не нужно, да, он это вот, знаете, кровью написанные строчки, потому что он понимал, как мало этой самой подлинной поэзии. И вот, условно говоря, когда мы там когда-то высмеянное кем-то из наших публицистов там, в 90-е, в середине 90-х, там и узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг, понимаете, вот это вот все что угодно, но только никакого отношения к поэзии не имеет. Да? А дальше там можно спорить о на личной вере там, Бродского, какой она была, да? Но есть циклы стихотворений, которые, конечно, гениально передают с гениальной художественностью вот какие-то глубинные религиозные смыслы и переживания, потому что это очень талантливо. Ну и там, я уж не говорю там, про Александра Сергеевича Пушкина и других великих поэтов. Поэтому вот это вот, мне кажется, все-таки на первом месте. Все-таки, да, и возвращаясь к вашему вопросу, а вот как аскетические вещи передать? Это, конечно, очень тяжело. Я вот в свое время, наверное, вот в похожем плане спросил в Парсуне у Никиты Сергеевича Михалкова, может ли неверующий человек сыграть святого, ну или просто верующего человека. И Михалков тогда сказал, если я не ошибаюсь, Никита Сергеевич сказал, а ему нечего будет играть. Да, вот все-таки ведь артист идет от какой-то, ну, от какого-то опыта, да, это профессия, накапливающая там ситуации, реакции, переживания, да, в каком-то смысле жестокая профессия, да, тебе надо сыграть там горе, и ты копаешься в собственной жизни и вспоминаешь, как ты переживал это горе и прочее, отталкиваясь от системы или по какой бы системе ты ни работал. И вот не только у Никиты Сергеевича я встречал эту позицию, что если мы касаемся вот таких сложных вещей, как религия, да, а что тебе играть, если в опыте, в твоем, это для тебя закрытая страница. Есть и другие точки зрения, да, что хороший актер может сыграть все, что угодно. Да, вот вообще все, что угодно. Нет ничего, так сказать, в человеческом опыте, каким бы он ни был, что там талантливый актер не сыграет. Ну, можно и нужно, наверное, спорить, дискутировать, обсуждать. Вот. Но смотрите, вот к тому, что это можно сделать, я, кстати, не очень люблю по поводу и без повода вспоминать действительно замечательный фильм «Остров», но вот то, что там совершенно потрясающе сделано, это, может быть, один из немногих примеров того, что когда герой Мамонова молится, он молится. И это вот понятно, что человек, который это играет, он играет. Там разные были по этому поводу, там по-разному спрашивали. Петра Николаевича, по-моему, даже чуть-чуть по-разному отвечал, но это художественное пространство, да, но просто почему это так убедительно? А потому что у него есть это в его жизненном опыте, и он очень талантливый артист, да, вот. Но еще мне кажется, вот один момент, который мы не должны забывать. Искусство самой своей природой позволяет человеку, ну, скажем так, лично определиться по отношению к нему. Что я имею в виду? Даже самое гениальное произведение вызывает разную реакцию, а может быть, гениальное и в большей степени вызывает разную, чем... Да? То есть, условно говоря, огрубляя эту мысль, упрощая ее сильно, человек имеет право сказать, ну, не нравится мне там Анна Каренина, особо мне не нравится, как это написано, да, но вот не мое. Да? Это ты же не можешь себя заставить полюбить, да, в том числе и произведение. И вот природа искусства, в отличие, там, скажем, от науки, вот нельзя сказать это про таблицу умножения, вот не нравится мне на 3, да, или 3,3,9 меня устраивает, а 3,4,12 как-то вот вообще не мое, да, невозможно так сказать. Искусство, повторяю, даже самое гениальное, оно все время, а может быть, тем более, будет вызывать разные реакции, это больше нравится, это меньше, это мое, это не мое, это близко, это я прочувствовал, это я не прочувствовал. И здесь кроется проблема, потому что, когда мы говорим о православном искусстве, да, мы говорим, ну как, ну это же православное книга, да, это же Достоевский, и что? То есть, знаете, условно говоря, мы скоро договоримся до того, в каком-то смысле, имеет ли право православный человек не любить Достоевского? Да, конечно, имеет. И это я вслух сказал, да? Я сейчас... Не, ну, конечно, имеет. Он может сказать, это не мой автор. Имеет ли он право любить Толстого как писателя больше, чем Достоевского? Ну, конечно, имеет. Но почему нет-то? Это искусство. И вот здесь важно понимать, что каким бы правильным с точки зрения идей ни было произведение... роман, фильм, неважно, да, он успешный, он хороший, он замечательный, но человек может сказать, не мое. Знаете, кстати, ярчайший пример – это «Страсти Христовы» Гибсона. Сейчас, я думаю, все это всколыхнется, потому что осенью премьера второй части, Гибсон снял продолжение, да, и я помню, что одна из самых сильных реакции, которые вот мне известны на «Страсти Христовы», фильм, который, безусловно, огромную роль и просветительскую, миссионерскую, да, сыграл, вызвал много споров. Но одна из самых сильных реакций, которую я запомнил, когда один известный режиссер европейский, мирового уровня, сказал, как христианин, я не могу 3 часа сидеть в кресле и смотреть, как распинают Христа. Не в смысле, что это тяжелый фильм, я погружаюсь. Нет, он имеет в виду, что я не могу, что это кино. И вот это, мне кажется, возвращает нас к вашему вопросу, а как это показать, да? Вот есть какие-то вещи, которые, когда они оказываются показаны, показаны талантливо, а человек говорит, слушайте, ну это же сцена, это же экран, как это можно, да? И вот я не к тому, что он прав, и мы должны вслед за ним сказать, не надо смотреть Гибсона, это невозможно. Я к тому, что искусство оставляет нам возможность разных реакций. И вот здесь мы очень важно, чтобы мы не превращались, вот мы все одинаково, как мы там знаем катехизис, мы должны вот эти фильмы любить, эти не любить, это православные фильмы. Нет, искусство, любое искусство, оно не может не вызывать разные оценки. Кто-то может сказать, а мне нравится этот фильм про святого подвижника, а мне не нравится, а мне это близко, я понимаю, что это талантливо, но мне это не близко, я понимаю, мне это может быть даже близко, по идее, но это не талантливо, ну и так далее.
1: Но когда мы сталкиваемся с гениальными произведениями искусства, оставляющими такие неизгладимые следы в нашем сознании и в нашем мировоззрении, но которые не имеют никакого отношения к реальности. Вот, например, «Ленин в октябре» или «Александр Невский». Гениальный фильм, который показывает ледовое побоище, которого не было. Ну, в смысле, оно происходило не так, потому что 5 апреля это не могло происходить так, как показано в фильме. Но картинка,
2: это неважно.
1: Картинка настолько гениально сделана, что она становится эмблемой.
2: Да, мы воспринимаем поколение, извините, ради бога, воспринимали Александра Невского по образу, созданному актером в этой замечательной картине. Да.
1: И там масса примеров в мировом кинематографе, когда картинка, гениально сделанная, заменяет собой реальную историю, какие-то реальные сюжеты, она вытесняет их из нашего сознания и остается в поколениях именно эмблемой вот этого события.
2: Ну, если это исторически, давайте уточним, да, потому что, скажем, вот у Евгения Онегина нет такой проблемы, потому что там все Пушкин всех придумал. Вот какой бы энциклопедии мы ни читали.
1: За что ему отдельное спасибо.
2: Да, да, то есть он хоть он и писал, что добрый мой приятель, да, но такого приятеля, как мы знаем, с таким именем у Александра Сергеевича не было.
1: И вот тут, мне кажется, мы возвращаемся к сопоставлению визуального ряда и аудиоряда. Во мне говорит человек, который в силу исторических обстоятельств вырос на радио. Радио в Советском Союзе включалось с утра и выключалось, когда все засыпали. Телевизор тогда еще, даже присутствуя в твоей жизни в красном углу, он сама трансляция шла считанные часы в день. И далеко не всем было интересно, потому что, может быть, за весь день показывали какой-нибудь один фильм, а там какой-нибудь спортивный матч, который смотрела там только мужская аудитория. Ну, одним словом, это не было такой неотъемлемой частью детского сознания. Неотъемлемой частью детского сознания был звук. А это удивительно счастливое состояние, когда ты всю информацию воспринимаешь на слух, и тебе ничто не мешает картинку придумывать свою собственную.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И я возвращаю ему слово, которое так резко невежливо отобрала у него.
2: Все абсолютно в рамках. Что вы, что вы. Я просто думаю, что мы все время касаемся интереснейших тем, но немножко их меняем. Потому что с чего мы начали? А как вот показать там, ну, условно говоря, аскетические подвиги? Сложная художественная задача на грани невозможного. Дальше мы переходим к другой теме. Вот есть литература, там, кино и прочее, целиком вымышленное, а есть, скажем, фильмы, книги и прочее о людях, которые существовали в истории. Это другая проблема чуть-чуть, да? Схожая, но другая. Как вот рассказывать там о конкретном историческом персонаже, как совместить право на художественный вымысел с этим, где границы допустимого. А дальше мы переходим еще к третьей вещи. Это к тому, что если мы разложим спектрально, ну, метафорически спектрально, разные виды искусства с точки зрения как раз-таки навязывания образа, да, навязанного в смысле законченности образа, когда ты не мог, у тебя нет пространства для фантазий, то у нас на одном конце будет музыка, которая даже и словесного, можно же дальше пойти, она и словесного вам не предлагает законченного формата. Это еще более свободные, да? А на другом будет кинематограф. Потому что, как

0: температура, дальше есть слово звучащее, а дальше есть слово плюс картинка, да, и тут уже деваться некуда. Вот, это все верно, но это скорее просто с особенностями восприятия уже связано.
1: Ну, смотрите, насколько, когда мы касаемся тематики, ну вот, даже художественно поданный образ святого, картинка – это очень опасно. Ну вот одно дело, когда у нас есть прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского, и все последующие иконы сделаны с этого портрета. А другое дело, когда икона пишется по определенному иконописному канону. То есть это совершенно условное изображение, да. Не подразумевающее...
0: Святитель Николай, блаженный Августин. Скорее всего, никакого отношения, да. Метка реальная, как они выглядели.
1: То же самое, когда мы передаем образ святого словесно. Ведь очень живая передача. Вот на радио «Вера» есть исторический час, который ведет Володихин. Это потрясающе, потому что такое ощущение, что со всеми своими героями он знаком лично. Независимо от того,
0: думаю, так и есть.
1: В каком веке думаю, это так всё и есть, да. Происходило. Поэтому, когда ты это слышишь, ты как бы оказываешься... вместе с ним за одним чайным столом. И дальше, поскольку нету картинки, навязанной тебе, даже, может быть, гениальной, но ты включаешься в это общение, и оно, с одной стороны, оставляет огромное пространство для твоего собственного личного проникновения в тему. А с другой стороны, ты в какой-то степени обезопасил себя от того, что явно может быть либо кощунственным, либо неправильным.
0: Ну вот, мне кажется, мы опять немножко здесь смешиваем муха-котлеты, потому что все-таки, если мы говорим о том, что мы просто слушаем, да, когда это радио, например, или там аудиокнига, да, читаем там и так далее, и слушаем и смотрим, это одна ситуация, да, потому что есть картинка, она должна... Другое дело, когда мы говорим, а как вообще в художественной форме говорить о святом. Это могут быть стихи о святом, но они могут быть настолько далеки, да, вот настолько какие-то вещи... Знаете, вот у Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение «Грешница», апокрифическое, в котором... Я понимаю, насколько это ужасно пересказывать стихи, но я, к сожалению, его наизусть не помню. Но, если уж позволите, там смысл стихотворения в том, что некая грешница вполне определенных, так сказать, греховной невысокой социальной ответственности, да, вот такая евангельское время, она говорит, кто-то там, что это за учитель, который ходит, перед которым все склоняются, взгляда которого якобы не выдерживают, да. Ну, я сейчас не очень точно, может быть, передаю, но хотел бы, я на него посмотрю, там, я не боюсь, мол, и меня ничего не смущает. И вот, говорит, вот он идет, вот. И она, значит, подходит к нему с вызовом, смотрит, и говорит, что ты, мол... А я говорю, да нет, это не он, это его ученик. И дальше она поворачивается, и дальше мне даже, знаете, произнести тяжело, я всякий раз, когда стихотворение перечитываю, у меня прям вот... И пала ниц она, рыдая, перед святынью Христа. Вот она, ну, все, одной строчкой, Алексей Константинович, это абсолютно, по духу, абсолютно евангельский текст о событии, которого... Не то, что не описано в Евангелии, его, скорее всего, его не было исторически, да? Но оно огромной художественной силы и художественной правды. Это, знаете, вот это когда художественная правда сильнее и истиннее, может быть, зафиксированного чего-то. Да? Или там стихотворение Тимура Кибирова «Теодицея», да, где вот Иван Карамазов, вернувший билет, там, ну и так далее, могут наши дорогие слушатели, кто давно не перечитывал, посмотреть и перечитать. Это же тоже все вот художественный вымысел, но там нет ничего, понимаете, искажающего. Да, это точнейший,

0: такие вещи, потому что там Магдалина среди героев стихотворения. Вот. Мне кажется, что вот это важно. Вот удается автору, вот это его дерзновение позволяет ему создать тот образ, как Алексею Константиновичу Толстому. Это просто, я считаю, мощнейшая такая история. Вот. И финал, причем он такой, вот когда первый раз читаешь, это... Ну, все-таки, ну, как мне кажется, большинству, может, кто-то и предугадывает, да, но это все равно очень, это очень мощный такой финал. Вот. Ну, не знаю, насколько мне удалось, насколько это про это. Вот мне кажется, но я думаю, что вот это важнее, чем просто там, ну, формат как бы, восприятия. Есть у тебя визуальный образ, нет визуального образа. Хотя тема вот сама по себе... Если мы уж говорим о кино или о театре, как играть святого, она не имеет простого решения. Как снимать фильм, или можно ли снимать фильм на евангельскую тему? Я в свое время для себя лично решил вопрос так, что есть набор приемов художественных, отработанных в кинематографе, которые позволяют минимизировать вот этот риск присутствие в кадре, если можно так сказать, да, святого человека, кто это будет играть. Ну, например, я уже не раз про это говорил, в том числе и в нашей студии, но прекрасно понимаю, что далеко не все это слышали. Да? Вот, например, можно как изобразить, вот Христос идет по воде. Да? Можно ли это изображать, нужно ли это изображать. Понятно, что с точки зрения современных технологий в этом нет технической проблемы, да? Но надо ли это делать? Простой совершенно прием в кино это называется отраженная реакция. Вы не показываете спасителя, идущего по воде, а вы показываете апостолов, которые на это смотрят. Да? Или стоящих там на берегу людей, которые это видят, и вы показываете их реакцию. Все, у вас нет в кадре святого или там спасителя, да, в данном случае, но у вас есть описание этого события, переданное через актерскую игру, которая играет обычных людей, даже не апостолов, может быть.
1: А еще лучше слушать радио «Вера».
0: Другой бы спорил.
1: И с каждым новым днем воспринимать все глубже и глубже эти образы на слух. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Старый Оскол расположен на севере Белгородской области, у самой ее границы с Курской. Город основали в 1593 году по указу царя Федора Иоанновича как военное укрепление. Крепость предназначалась для защиты южных рубежей русского государства от кочевников. Здесь поселились служивые люди, стрельцы и пушкари со своими семьями. Городу дали имя Оскол по названию местной реки. В 1617 году крепость приняла боевое крещение в схватке с интервентами-поляками. Спустя почти 40 лет название города дополнили определением «старый», чтобы отличать его от позже основанного нового Оскола, расположенного в 60 верстах южнее. В 18 веке Старый Оскол утратил стратегическое военное значение, здесь стало развиваться земледелие. В 1780 году городу присвоили герб, в котором отразилась его летопись. Полотно поделено по диагонали. В левой верхней части на красном фоне изображено серебряное ружье, в правой нижней – золотая саха. И в ратном деле, и в хлебопашестве жители Старого Оскола всегда опирались на помощь Божию. В начале 20 века богослужения в городе совершались в 8 храмах. 6 из них были разрушены после революции 1917 года. Но веру во Христа горожане сохранили. И в конце 20 века Старый Оскол украсили новые церкви. Сегодня их 15.
1: Радио «Вера» в Старом Осколе можно слушать на частоте 104 FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 11 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведения Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

дружить не проще, а честному не склад.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем, точнее сказать, сегодня уже завершаем цикл бесед, посвященных Льву Николаевичу Толстому в связи с тем, что 9 сентября был его день рождения. И сегодня у нас, ну, наверное, самое неоднозначное, самое острое, связанное с глубочайшим внутренним поиском Толстого тема, которую мы, ну так, несколько дерзко сформулировали как разговор о толстовстве. В нашей студии Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик. Виктор Павлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Не секрет, что мы вдохновились вашими разговорами с Алексеем Павловичем Козыревым в этой студии и очень захотели вас позвать на разговор о толстовстве, потому что, с одной стороны, есть четкое вот такое церковное отношение к этому учению, движению, течению. С другой стороны, мы же понимаем, что Лев Николаевич Толстой — фигура гигантского масштаба. И да, был в его жизни такой период, связанный с подобного рода духовным или духовно-социальным поиском. И вполне возможно, что сам Толстой, хотя это уже последний этап его жизни, да, вполне возможно, что сам Толстой толстовство перерос. Но об этом, наверное, мы с вами ближе к концу нашей встречи пообщаемся. Поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями, как вы смотрите на толстовство, на вот этот путь самого Льва Николаевича Толстого в этом векторе, да, и что сегодня может быть ценно внутри толстовства для людей ищущих, если можно что-то подобное выделить?
2: Да, спасибо за такой важный вопрос. Я, наверное, начну с моих, ну, давнишних, как бы, суждений и пониманий, можно сказать, Толстого, поскольку он меня ввел вот в тот мир философии, науки и писания или литературы, которой, в общем-то, я посвятил всю свою сознательную жизнь. Вот. И это, я здесь скажу о двух моментах. В некотором смысле такое вот ходячее восприятие термина толстовства, оно, может быть, несколько расходится с тем, что вы имеете в виду, хотя и пересекается в значительной мере. Мой прадед был толстовцем. И что это за человек? Это человек, который все умел делать сам. Он так же, как Лев Николаевич, шил сапоги. Он мог, ну, сшить себе рубаху, в конце концов. Он знал все, знал, как солить огурцы, как заваривать чай. И он был первым крупчатником, то есть, вообще говоря, главным инженером на мельничном комбинате братьев Оконечников. Это напротив Казани. Кстати, в Казани это место связано с Толстым самым тесным образом. И вот деревня Печище, где находилась эта вот мельница. Вот и что же дошло до меня вот в советскую эпоху, ну, наверное, все представляют, что это такое. Дошли просто карточки, сделанные еще именно толстовцем, это Чертков, вот, фотографии Толстого, ну, поздние, 9-х, там, 8-х годов, где-то уже накануне его ухода из Ясны и гибели. И там эти фотографии были с цитатами из его, ну, дневников, скорее всего, если так подумать. И вот одна у меня стоит в памяти вот всю жизнь, всю жизнь. На ней написано следующее, что в этой жизни нужно поступать, не думая о том, что будет за ее пределами, в загробной жизни, а поступать по воле пославшего нас, пославшего с большой буквы, которую мы знаем в нашем разуме и сердце. И вот эти слова у меня запали со школьных лет. То есть всю жизнь я жил вот как бы под зонтиком, ну, я бы сказал, под духовным зонтиком этих слов, потому что объем, ну, и веры, и знаний, и каких-то смыслов, и таинственных, и важных – здесь содержатся, и содержатся в подаче Толстого. Вот. Ну, на что вот сразу можно обратить внимание? Что, скажем, у него стоит на первом месте разум, сердце на втором. Но так ли он поступал всегда? Очень сомнительно. Иногда да, по разуму. И настолько был рационалистом, что удивляешься, что какой-нибудь там, не знаю, вольтерьянец ходячий или сам Вольтер еще уступает его рационализму. А в то же время возникают такие вот именно божеские проходки в тексте. Но об этом я еще скажу, может быть, дальше. Сейчас пока некую мысль вот такую вводную скажу об его исканиях. Вот. Потом, что здесь еще очень важно вот в этой связи? Вот это сам термин для божественного существа, для того, что ну, там Огюст Конт называл гран-этер, высшее существо, великое существо, которое он так называл Бога. Вот свой, ну, такую рационалистическую религию Бога он строил, вот, Огюст Конт. Ну, и вот это, он называет его пославший нас. Собственно, у него два синонима, два теономного ну, термина для Бога, для Теоса. Это пославший, и это отец, ну, Авы, отче. Вот, собственно, и все, отец. Вот когда он молится сам с Толстой, вот, он называет его только так. У него нету в этом смысле Христа, действительно. Нету просто. Христе Боже, там, помилуй меня грешного и так дальше. Этого у него нету. Вот, ну, по тексту дневников. Вот. Вот, значит, вот это вот толстовца, который вот у меня встретилась как бы в жизни, понимаете? И что от него изошло? Какие вот, ну, дивергенции такие, вот я скажу такой термин научный, дихотомии возникли в сознании, ну, у меня еще, может быть, юноши, и потом уже студенты, и позже. Они возникли из расслоения мира на какую-то духовную вертикаль, очень строгую, очень ясную, очень непреклонную, очень неотменимую. То есть вот некое смотрение вверх, как некий жест, но совершенно необходимый для человека во всех его исканиях. Это одно. А другое, что сам мир, в общем-то, есть мир земной, мир доступный науке, и здесь как бы правит бал объективной истины. Ну, в пределе это материализм. Это Карл Бюхнер, Штоф und Kraft, материя и сила. И у самого Толстого много и механических аналогий, или такого биоцентризма, понимания жизни и мира как некого биологического целого и связанного существа. Там у него много всего, что философы вот, особенно XIX века, да и до, и после, клали в основание своих философских систем. Вот. Так что вот это раздвоение, как бы я не удовлетворился этой вертикалью, мне нужно было эту вертикаль немножко приземлить. Вот потом это я понимал так, что, скажем, православный храм, это же ведь не просто колокольня, вот колокольня Вели Ивана Великого, да? Но это же она как бы византийский стиль, он как бы приближает небо к земле, он как бы вбирает землю в свою вертикаль. И в этом суть православия. Так я его понимал интуитивно. И вот этого как раз мне не хватало в таком толстовстве, которое слишком, так сказать, похоже на декартовские координаты этого основателя европейского рационализма, когда есть координаты вертикальные и координаты горизонтальные. Понимаете? И между ними расписываются все явления мира. Вот. А они же ортогональные. Они же как бы не соединяются друг с другом. А мне казалось, что в мире самое главное, как бы это интуитивно предчувствовал, и, думаю, Толстой тоже, это гармония. Это гармония. Как говорил Пришвин, который, на мой взгляд, в чем-то похож и близок к Толстому, он сказал, что вот его задача жизни, как он определял, найти начало лестницы на небо, то есть вот эта вот вертикаль, по которой можно взобраться на небо, но на самой земле. То есть в самой земле должны быть какие-то вертикальные следы, какие-то, ну, как бы, подобия вертикали. То есть то, что можно положить в основу нашего восхождения вверх. Вот. А просто чистый вверх – это просто какой-то ангелизм. Это серафический подход к миру. Но мы же не ангелы. Мы люди. Вот, и вот, вот это мне было очень тяжело. Вот, я не мог это совместить, понимаете? И здесь открылись мои искания. Но здесь же были искания Толстого. Теперь к исканиям Толстого. Все они как бы питаются его дневниками. Вот его жизнь такая сознательная, она начинается в 47-м году, когда он записывает там первые дневниковые вещи. И они поражают эти дневники. Они поражают этой четкостью, этой какой-то глубокой сосредоточенностью. И удивительные дневники. С одной стороны, это традиция вот этого самого экзамен де консьянс, которая была у иезуитов, вот в контрреформации Игнасия Лойолы. Вот это, да? Безусловно. То есть в нем как бы вот этот дух морального самоотчета был на первом плане. Понимаете? И я тут не могу сказать о том, как он воспитывался. И вот его главная воспитательница, это же была тетушка Ильгольская, Татьяна Александровна. И она же вложила в ее душу этот самый знаменитый лозунг, слоган, как сейчас говорят, это «Fais ce que dois, advienne que pourra», по-французски. «Делай то, что должно, что тебе должно делать, и будь, что будет». И Толстой все время повторял это, причем в французском, так сказать, виде. Ну, он, для него этот язык был почти как родной, действительно. Вот. И вот это. И что еще? Вот я бы сейчас, вот, может быть, перескочу, но что мне кажется очень важным у Толстого. И что вот он уже пронес сквозь свои юношеские годы. А в юношеские годы, если говорить о его исканиях, его поразила античная философия. И такие школы, которые, скажем, ну, не на первых местах, не в богословской традиции. Это школы, вообще говоря, киников скорее. Это некие киники. И ведь вот это вот... Или он покупает себе, когда возвращается из Казани в Ясную, тоже удивительно, он в Казанском университете учился всего год. Вот. Его там немножко завлекло вот эта вот проблема с Монтескьё и с наказом Екатерины. Да, завлекла эта проблема. Но он же уехал. Он же там начал, можно сказать, научные исследования. А уехал уже почувствовал, что ему нужна вот эта вот какая-то среда другая. Вот это именно природная среда, это усадьба. Это было неистребимо в нем. Вот жить в городе для него, это с юных лет, я не знаю, чуть ли не с детства. Жить в городе он не мог. Он говорил, что жить в городе – это все равно, что жить в вагоне поезда, этого вонючего, который гремит железом. То есть он не мог. Он ехал как на каторгу в Санкт-Петербург, просто не мог. Москву он по-другому относился. Тоже город, но для него был совершенно другой город. И вот если уже читая там «Войну и мир», он любил Москву, понимаете?
1: Это очень видно.
2: Он любил Москву, но Санкт-Петербург он ненавидел. И все эти салоны, это прежде всего, конечно, и в Москве это, как говорится, мразь была. Если я по Толстому немножко говорю, так грубо огрубляю, понимаете? Вот, ну, Москва...
1: Ну, Ваня Каренина тоже чувствуется.
2: Вот-вот, Ваня Каренина. А тут у него постоянная мысль. И она роднит его со славянофилами. Славянофилами. Если мы возьмем Аксаку Константина, ну, он же вот об этом писал. Именно об этом. Вот о разнице Петербурга, с Москвой, вот эта тема. Вот. Так что вот это очень важно. И вот что я хочу еще сказать вот теперь. Вот большой свет на Толстого. Вот то, что я сказал про Кенников, значит, у него был плащ, который он заворачивался, спал на нем. Это вот модель предельного упрощения. Ведь толстовство вообще в таком смысле просто, ну, идеологическим. Ну, что это за система идей?
1: Минимализм.
2: Это система идей, в основе которой лежит идея или простоты, простого, или упрощения и опрощения. Опрощение, значит, вот, во-первых, идти в народ. Народ – это простой народ. Мы образованные, мы сложные. Вот. Вот в сложности звучит просто совершенно поверхностно идея ложности. Это вообще толстовский след. Он тоже видел сложное как ложное. Но все-таки это примитивная этимология. Это, ну, сами понимаете. Вот. И сложность, если уже этимологизировать, это сложение. Это от того, что это есть некий конгломерат каких-то элементов, приведенных в какую-то систему. Это мы называем сложным. А простое – это что-то такое совершенно уж единое и, ну, как говорится, простое, как мычание, как говорил Владимир Владимирович Маяковский. Вот. Ну, вот эта идея, вот это вот, может быть, основное в толстовстве. И еще что у него важно, конечно, это вот откуда, вот само генезис его идеи, этой простоты, это очень интересно. Во-первых, это упрощение от киников. Ну, что, ну как ведет себя киник? Он, во-первых, презирает роскошь. Он ходит в одном и том же рубище. Он презирает эту заботу о самом себе, ну, вообще, о человеческом. Вот. Это же Диоген в бочке, это же вот, Диоген Синопский, это же циник, киник. Это вот он презирает все это стремление вот это, к этому прогрессу, к этому усложнению жизни. То есть к усложнению, слышите? То есть поглотить простое, затмить простое. Вот, вот понимаете, у меня есть одно такое стихотворение, здесь мне просто пришло в голову. «Жизнь проста, но мы сложны, собаки». И большие города, и вонючие клоаки протянули хоть куда. Понимаете?
1: Да.
2: А вот жизнь проста. И Толстой до этого догадался, ну, в 17 лет, когда он оказался в Ясной Поляне.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня завершает цикл бесед о Льве Николаевиче Толстом, ну или как завершая, ставя в очередной раз многоточие. Еще не раз, я думаю, мы к этому автору будем обращаться. Говорим о толстовстве как духовном или духовно-социальном поиске, в первую очередь, самого Льва Николаевича Толстого. Ну, может быть, еще поговорим и о том резонансе, который этот поиск произвел в общественной жизни. По мне, так вы знаете, когда читаешь статьи о толстовстве, когда знакомишься там с какими-то размышлениями самого Льва Николаевича Толстого, там же все замечательно в том плане, что речь о любви к людям и миру, о том, как важно жить вот в этой любви и мире. Отсюда вот это знаменитое непротивление злу насилием, там, да, ну, и так далее. Вот эта потребность в простоте жизни, осознание, как мало на самом деле человеку может быть действительно необходимо, и отсюда вот это отношение Толстого к прогрессу, его ненависть к поездам, кстати говоря, которую мы не только в «Анне Карениной» видим, но вот да, сейчас тут да. Сидела буквально на днях с Крейцеровой сонатой. Да. Ох, как там выписана вот эта ненависть к поездам, как
2: где
1: меняется.
2: Где там идет вся сюжет да. Построена, да. Да,
1: да на разговоре в поезде.
2: Потрясающе сделано, да. Да.
1: Вот, сама Крейцерова соната – это отдельная тема для разговора, но вот эта ненависть Толстого к поездам, как к машине, способной раздробить, раскрошить цельность человеческой личности, она, конечно, там очевидна, вот, и так далее. И, в общем-то, наверное, можно было бы сказать, что все это очень созвучно евангельскому взгляду на мир, на горной проповеди Господа с одной очень важной оговоркой, которая переворачивает все. Мы знаем, что Толстой, какую работу он проделывает, переписывая Евангелие. И вот как из Евангелия он убирает божественную личность Христа, как он убирает воскресение Христово, как он убирает чудеса, которые Господь творит, как он вообще вымарывает из Евангелия все, что связано с вот этой божественной сущностью Господа, и оставляет просто... То есть получается, что Христос – это просто очень хороший человек, социалист, Иешуа Ганоцри такой, или какой-нибудь там, я не знаю, Ренановский, да, такой вот Христос.
2: Да.
1: Христос. Ну, понятно, что Ренан раньше, да, и Иешуа Ганоцри позже. Вот, то есть это рефлексия Булгакова, как мне кажется, в том числе и по поводу толстовства была. Остается просто вот такой Христос как социалист, прости Господи. А ведь та планка, которую Толстой ставит себе в виде любви ко всему миру и ко всем людям, любви к человечеству, вот эти требования к себе по поводу простоты жизни, искоренения из себя всех пороков, ведь это же неподъемная ноша, если вынуть из жизни Христа. Ведь Христос об этом говорит и говорит «я с вами». Вот моя кровь, вот моя плоть, я с вами, я вам помогу. Невозможно и человеком, возможно, Богу. И когда Толстой Бога вынимает из этой своей очень четкой и очень правильной структуры, то выясняется, что Бога, Христа, как личности в его вот этой системе мировоззренческой нет, а человеку это поднять невозможно.
2: Да, я согласен, Алла, да. Да, это очень, вы хорошо и правильно все это восстановили. Вы понимаете, вот когда я только сказал о образе начала лестницы, или лестницы, это уже так
1: сказать. Пришвина.
2: Да, Пришвина. То ведь в основании вот этого средостения, вертикали с горизонталью, лежит церковь. И со всеми ее догматическими, и со всеми ее обрядовыми сторонами. И вот это, он-то ее это и отрицал, Толстой. Понимаете? И попытаться подняться на небе, на одном моральном, рационалистическом добре, ну, не получается. Опыт истории этому учит. Ведь по этому пути пошел протестантизм, пошла реформация вот западная с XVI века. Вот это, вот ведь Лютер был революционером. Это еретик, это непокорный. Это ведь некий бунтарь, напоминающий Льва Николаевича.
1: И, кстати, тоже человек некий внутри анархист. Очень честного поиска своего. Ведь Лютер...
2: Безусловно.
1: Это
2: безусловно.
1: Его очень искренний был такой порыв.
2: Конечно.
1: Конечно.
2: За все хорошее, как говорится.
1: Да, и против всего плохого.
2: Да, да, да. Но, как говорится, вот выкинули это по этому пути. И это путь, конечно, совершенно такого рационализма. Толстой в этом смысле очень близок к протестантам. И многие пересечения его с протестантизмом, они очевидны. О некоторых даже мог, я бы сейчас, может быть, кратко сказать, они, ну, малоизвестны. И даже, может быть, таким людям знающим. Ну, например, есть такая фигура, как Поль де Жарден. Вот. И читатели «Самопознания Бердяева» знают или должны знать эту фигуру. Бердяев с ним встречался. Это человек, который в конце XIX века переписывался с Толстым. Я сейчас вот не помню этих писем, но их надо поискать и найти с Полем де Жарденом. Что это за человек был? Он вот потом организовал... Это человек, который видел суть вот кризиса европейского общества, но уже к концу XIX века, то, что потом будет названо моральным перевооружением, ну, как бы моральными общинами, внецерковными абсолютно, абсолютно светскими, ну, могут быть какие-то священнослужители разных конфессий, это не важно, и такие поликонфессиональные, вот. И он создал союз, который назывался «L'Union pour la vérité», то есть союз за истину, если буквально, союз за правду, если хотите. Для Толстого даже, может быть, скорее термин «правда» лучше, хотя истина тоже естественна. Нельзя с ним бороться и отрицать это понятие. Вот. Значит, вот этот союз за правду, это был в некотором смысле... из него родилось потом то, что называется декадами Фонтеньи. Это собирались сливки интеллектуальные, культурные, всей Европы, и даже, может быть, всего мира, можно сказать. Вот. Это 20-30-е годы 20 века. Это то, что вот потом уже отец Александр Шмеман сказал в своих дневниках, как высшее цветение европейского духа. И потом вот уже вот началась война, Вторая мировая, и все это пропало. Все это, весь этот ООН исчез. Понимаете? Но это была изумительная высота вот этих интеллектуальных исканий западного человека. Но она была изумительна в том смысле, что еще лучи заходящего христианства, они светили, освещали еще Европу. Но когда пришли эти ужасы, вот Второй мировой, казалось, что само солнце закатилось. Понимаете? Вот Шмеман это отметил, потому что он жил в это время. Он же жил в Париже. Вот. И вот в этой атмосфере и действовал Поль де Жарден, о котором вот был знаком и Бердяева. И Бердяев был в этой эпохе. И этими вещами я занимался, вот как вы сказали, специалист по французской философии этого времени. Вот. Я этим занимался. И вот эти, значит, кружки, которые вот моральные создавались, какие они были? Они были потом, назывались они, значит, «Ярмемо Мораль». Сначала они назывались «Оксфордскими группами». Вот. И потом они даже уже стали, уже перешли даже и после войны. В них участвовал Габриэль Марсель, которым я много занимался. Понимаете, я это изучал просто как историк.
1: Любимый философ Владыки Сурожского Антония.
2: Вот-вот-вот, и у меня Антонио очень, да, его да. проповеди да. очень близки. Да.
1: Ну, Габриэль Марсель, это же такой, это христианский экзистенциализм, если можно так сказать.
2: Да,
1: это,
2: да.
1: это изумительное совершенно направление.
2: Да, да. И вот этот Поль де Жарден, это все вот. И Поль де Жарден уже был, вместе с ним отправился в Париж Шарль Секретан. А Шарль Секретан был колоссальный философ Швейцарии, о котором я написал книгу вот не так давно, «Одиночество и свобода». Вот. Шарль Секретан написал «Философию свободы» изумительную, вот два тома. Вот. Для него, собственно, божество свелось как некой свободе.
1: Угу. Как у Толстого, кстати говоря.
2: Да. Бог – это свобода.
1: У него
2: и свобода абсолютная.
1: Бога, вот Бога личности. И, знаете, вынимая Христа из своей вот этой схемы, да, религиозной, мне кажется, он выходит таким образом, хотя, может быть, это еще и раньше произошло. Может быть, это, вот знаете, мы же с вами сейчас говорим о толстом религиозном философе, это середина уже 80-х годов, но еще Толстой времен «Войны и мира», а это 60-е годы, уже видна вот эта самая тенденция. Для него как будто бы нет Бога личности. Есть какой-то Бог абсолют. Вы говорили, да, что для него там впоследствии появляется там Бог-отец. Это да. очень важно, это замечательно. Но вот Толстой времен «Войны и мира» – это человек с представлением о том, что там есть некий совершенный идеал, абсолют наверху, который все предопределил, всем управляет, и задача человека не, вот как для христианина, да, ты личность, и Бог личность, и ты как личность, с Богом личностью,
2: да,
1: вступаешь в общение,
2: что,
1: да, это да. и про молитву, и про и вот молитву, это хождение да. перед Богом, да, как у ветхозаветных да. праведников, и это суть жизни, что ты постоянно хочешь быть со Христом, а здесь этого нет, здесь есть некий абсолют, в который тебе надо влиться.
2: Да.
1: И вот мне кажется, что это как раз было... Ну, это честный такой поиск, да, и это в этом смысле и честная, как сказать, ну, с позиции христианской, безусловно, ошибка. Вот. Вынимание Бога личности, как бы отрезание себя от Бога личности.
2: Да, об этом можно сказать, может быть, с такой философской, культурологической, что ли, стороны. Вы понимаете, Алла, Толстой во многом он фигура, которая еще просто мы еще ее не постигаем, ее во всей ее, так сказать, подземной архитектонике. Она во многом, вот я так думал об этом, ну вот он во многом человек 18 века. Но таких фигур вот в русской культурной истории, как, скажем, Ломоносов или Державин, это гиганты. Это самобытные гиганты. Вот, понимаете, западники, и такой великий западник, которого я очень люблю, и который встречался с Толстым, его зовут Александр Герцен, Александр Иванович. Он сказал, что русский тип человека, что ли, ну, это тип оригинальный, уродливый. То есть как бы оригинальный урод. Здесь вот мешаются две такие вот контрастирующие характеристики. Оригинальность, самобытность – это вот наш Ломоносов, это наш Державин, Кулибин, там называйте кого хотите, Толстой величайший. Но вот уродливость – это видится западнику.
1: Ну, да.
2: Это Герцен наполовину и по крови немец. И воспитывался отец и его братья такие, ну, прожжённые парижане. Когда вот читаешь Тургенева, там вот он пишет о таких людях, просто его назвали «le parisien». То есть это парижанин, это не москвич, хотя он сидит в Москве. Вы понимаете? Вот. И Толстой, вторая его, вот, значит, компонента, уродливость он увидел в некоторых формах русской жизни. Вот ведь как он, вот чиновничество, все, вся административная, церковь, как, собственно, тоже для него это религиозное чиновничество. Он все это увидел, какие-то уродливые наросты на народной жизни, которую он идеализировал. Кстати, как и Герцен. Они оба пришли, в общем-то, к идеям русского социализма. Но Толстой пришел к идеям русского анархизма скорее.
1: Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о Льве Николаевиче Толстом и его духовном поиске.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Он не боялся дальних дорог, опасностей и вражды. Учил детей, лечил больных и нес жителям Алтая весть о Христе на их родном языке. О жизни и подвиге святителя Макария Невского в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, в нашей студии Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, человек всем сердцем любящий Льва Николаевича Толстого. И как я тоже восхищаюсь его масштабом, этой личностью, этой честностью, этим напором. Но вместе с тем, как нам быть? Он такое колоссальное влияние оказал на нас, на всех, что хорошо бы разобраться в разных аспектах этого влияния. Вот сегодня мы поэтому решили поговорить о толстовстве, о духовном поиске Льва Николаевича Толстого, о том, куда его этот поиск приводит. И я думаю, что поговорим сегодня еще и как-то гипотетически, что могло произойти с Львом Николаевичем Толстым, о чем никто даже из самых близких его людей не знает, но о чем может знать практически любой внимательный читатель его повести «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». Ну вот по поводу восхищения народом. Я-то хотела немножко в другую сторону сейчас разговор повести, обратиться к размышлениям княжны Марии в «Войне и мире», там, где она говорит князю Андрею, чтобы он не испытывал зла на людей. Вот даже прям цитату тут, знаете, открыла. «Андре, об одном я прошу, я умоляю тебя», — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами, глядя на него. «Я понимаю тебя», — княжна Мария опустила глаза. «Не думай, что горе сделали люди». А он отправляется на войну.
2: На Устудлиц еще?
1: Это уже третий том, то есть это он уже отправляется, это уже 812 уже, год. Да. «Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его». Она взглянула немного выше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрит на знакомое место портрета. То есть она наверх подняла глаза, показывая, что орудие его – это его, то есть Бога. «Горе послано им». То есть Богом, а не людьми. Люди, его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. Ты поймешь счастье прощать. С второй частью речи абсолютно согласна. Про счастье прощать. Но вот про то, что горе творится не людьми, а люди лишь орудия Бога, вот этим пронизаны третий, четвертый том «Войны и мира».
2: Да, ну здесь, ну, во-первых, я бы немножко начал бы не совсем с этого, немножко мне хочется сказать вот о чем. Вот этот разговор княжны Марии с Андреем Болконским, ведь он как бы продолжается, когда Болконский будет умирать, и там есть совершенно такая вот потрясающая откровенная сцена, в смысле откровенная, как бы вводящая в какие-то такие, ну, предельные области духовных исканий, духовных смыслов. Это когда он в этом походном госпитале военном видит, как отрезают ногу Анатолию Курагину. Он же хотел просто убить его на дуэли. И для этого он записался в Дунайскую армию и поехал в Бухарест.
1: И вообще преследует по линии фронта Анатолий Курагин.
2: Да,
1: Анатолий Курагин,
2: он
1: зная
2: же,
1: об этом,
2: была идея
1: улепетывает.
2: Фикс. Покончить вот со своим врагом. Все. А здесь он переживает то, что он уже потерял к нему чувство враждебности. Ненависть. Где твои жало? Вот как это восклицание, да?
1: А вы обратили внимание, что он там ни разу Анатолия Курагина по имени в своих мыслях не называет? Там этот уже... человек, этот
2: да,
1: человек,
2: да,
1: этот
2: да,
1: человек.
2: Конечно, это за...
1: А как только появляется Наташа в его жизни, вот он уже при смерти, он уже там, она его вывезла в эвакуацию, они там под Москвой, вот в этом домике, появляется Наташа, и тут же вся ненависть к Анатолию Курагину возвращается в его жизнь.
2: Да, между прочим, это вот вы правильно заметили. Я, может быть, это не отвечал, что не замечал, что это связано с Наташей. Но Наташа же это образ гармонии.
1: Это ведь
2: образ гармонии, вот о чем мы говорили. Вот мы сказали, что церковь – это гармония. Но в некотором смысле природа – это божеский храм. И это гармония. И Толстой, вообще-то говоря, был всегда вот натурализировал божество. Он был склонен к пантеизму, ну, к спинозизму, если так угодно. Вот. Это в нем было. Он не любил Гёте, а Гёте был спинозистом, пантеистом. Но он его не за это не любил. Он считал, что вот так люди, как не говорят. Он слушал эти переводы. Но я не буду сейчас о его отношении к Гёте говорить, потому что сейчас более другие важные вещи. Мы вот говорим, что он дошел до последней планки, чтобы возлюбить врагов своих. То есть он дошел до этой евангельской планки, евангельской морали. И вот, но когда он его вошел? Когда он уже был обречен на смерть. Вот это вот явление смерти, оно колоссально для духовных исканий Толстого. Над ним как будто вот этот ангел смерти Азраил, там, или кто он, пролетел, я не знаю, в юности. И вот то, что связано с судьбой человека как смертного, задевало его до глубочайших оснований его души. И это казнь в Париже, и это смерть брата Николая Старшего вот на юге Франции.
1: Казнь в Париже, в смысле, которой он был свидетелем.
2: Да, просто он увидел эту публичную казнь.
1: Да.
2: Да, он понял, что это что-то, ну, абсолютно неприемлемое. Вот, и вот сейчас вот говоря с вами о Толстом, я не произнес одно очень важное имя, это Жан-Жак Руссо. Ведь он носил на медальон здесь.
1: Угу.
2: Он же был, ну, почитал, он прочитал все его сочинения. А он Жак Руссо, человек по природе добрый. Вот, а горе и все эти сложности, ненужности жизни произошли от этого чрезмерного усложнения цивилизации за ее вот погонкой за роскошью. Ведь Толстой все время пишет, там, вот для чего все эти люди заняты, там, вот, там это Золя изображает, там эти всякие специальные дома, там и фабрики и прочее. Они все заняты предметами роскоши. Это особенно для французской культуры, в которую он был сильно погружен. Вот. Ну, в немецкую несколько не меньше, действительно. Вот, меньше был погружен в немецкую культуру. Вот, а у французского очень глубоко, действительно.
1: А вот теперь мне бы хотелось обратиться к тезису по поводу отношения к народу. Я вообще не очень люблю такие категории абстрактные, да? Любовь к народу, отношение к народу.
2: Нет, там надо это специализировать, да. Там вот, надо уточнять.
1: Вот давайте.
2: Самое простое уточнение от народа – это землепашец. Что ж греха таить, он, во-первых, у него был такой вот, ну, можно сказать, догмат, да, или установка, такое суждение краеугольное. Это теория Генри Джорджа. Это идея о том, что земля – это божеское достояние. Она не должна входить в частную собственность. Она не подлежит этой вот сортировке на товар, как к продукции там, и все прочее. Это то, что от Бога и должно принадлежать всем. На этом основана вот русская община, там, не знаю, славянская задруга там, и так дальше. Вот. Это вот то, что можно назвать русским социализмом. Значит, не просто какой-то народ, непонятно какой, а это тот народ, который пашет землю, бросает зерно в почву. То есть весь органоцентризм Толстого здесь. Это землепашец, который возвел эту категорию вот обработки земли. А если уж подумать о словах и о смыслах, то коро по-латыни – это же обрабатываю землю. То есть вся культура есть как бы аналог и продолжение землепашества. И величайшая культура земли – Месопотамия, это самые великие желтые реки Китая, да? Это же все цивилизации личные, земледельческие. Они же основания вообще человеческой культуры как таковой. И Толстой это уловил. Он уловил. И это у него прослеживается просто, ну, принципиально. Вот. И для него это было фундаментально. Понимаете, вот связь с землей. И почему это связь с землей? Потому что связь с землей – это же связь с Богом.

0: Толстой это понял. В этом его, так сказать, и органоцентризм, и в этом его, ну, конечно, упор именно на земледельца, а не просто на какого-то рабочего фабрики и так дальше. Понимаете? Это все-таки аграрная утопия толстовства, вот как некая такая идеологема, как некое социальное учение. Угу. Вот это аграрная утопия совершенно. Если это называть утопией, ну, вот...
1: Очень часто, когда говорят о народе, ну, опять, я прошу прощения, да, и 10 раз в кавычки беру это слово, в творчестве Толстого, то, конечно же, вот тут правильным ответом будет начать рассуждать о Платоне Каратаеве из «Войны и мира». И я помню, как, вот понимаете, взрослыми мозгами, когда читаешь «Войну и мир», это, конечно, это порождает бесконечные диалоги с Толстым внутри твоей собственной головы. У меня все 4 тома исписаны. Карандашом.
0: Хорошо.
1: Все это... поля, все
0: мне это очень нравится.
1: Вот. И вот смотрите, как он пишет о Платоне Каратаеве. Вот этот вот самый идеал, да, вот этот вот правильный народ, вот Платон Каратаев и так далее. Привязанности, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких. Но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь. И в особенности с человеком. Не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, ну, собаченька у него там была. Любил товарищей, французов. Любил Пьера, который был его соседом. Но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, которую он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву. То есть когда в финале, не в финале, а в финале жизни, собственно, Платона Каратаева, его же там, его французы убьют, потому что он заболел, он становится обузой для вот этого
0: лагеря,
1: лагеря пленных. И его просто, в него стреляют. И Пьер идет и знает, что его там сейчас убили. Но он не поворачивается к своему другу, не подходит к нему, не дает ему последних слов утешения. И вообще, когда тот, ну, уже отошел там на обочину, присел куда-то в сугроб, и он, причем он как бы даже вот последние дни своей жизни, Платон, он смотрел на Пьера, как бы ища в его глазах какой-то поддержки, но Пьер каждый раз отворачивался от него. Вот то самое, да, то есть Пьер, по сути, зеркалит отношение к миру, Платона Каратаева, у которого он этому научился. И когда ты вот это читаешь, ты понимаешь, что ведь это же про то, как любить всех и не любить никого. И вот и опять мы снова и снова возвращаемся в эту точку, когда нет представления о Боге личности как источнике любви, то и получается, что любовь, вот эта такая абстрактная категория, которая по отношению ко всему миру, а на поверку никому. Потому что любовь – это как раз быть рядом с человеком, когда ты ему так нужен, даже если тебе это максимально неудобно в этот момент. Вот. Любовь, как сейчас у нас говорят, да, любовь как поступки. А в Платоне Каратаеве этого нет. И вот он... И дальше... То есть, по сути, такое ощущение иногда складывается, что как будто бы свои искания в области буддизма Толстой вложил вот в этот образ. Со времен советской школы, прочитываемый у нас как правильный образ правильного народа. А там все гораздо сложнее и противоречивее, как мне кажется. И вот Платон, он такой, Каратаев, да, он такой, он настолько неоднозначный. И столько знаков вопроса вызывает. Вот. Так что вот мне кажется, что в этом его искании правды в народе есть тоже у Толстого, да, в его искании, есть тоже вот что-то от такого, ну, идеализма и наделения теми чертами, которые ему хотелось бы видеть, в, так сказать, противоречие к тому, как... это было бы, если бы действительно вглядываться вот в эту ткань жизни на земле, людей, которые живут на земле. Что думаете? Простите мой пламенный монолог.
0: Да, да. Нет, ну вот вы заговорили о Платоне Каратаеве, это, конечно, очень типичное. Тут, если брать перспективу именно «Войны и мира», и вот какие-то, ну, как бы, гомологи, аналоги, близкие к этому образу, это, скажем, капитан Тимохин на батарее Раевского. То есть это то, что потом вот уже в эпилоге или вот в начале, скажем, ну, третьего тома, это когда он говорит о тех людях, которые действительно

0: делают, вот, ну, дело войны, дело истории, в конце концов. Это незаметные винтики, вроде капитана Тимохина, и вроде вот Каратаева. То есть люди абсолютно практически, без какого-то тщеславия, которые не превращают эти события в арену самовозвеличивания, самосовершенствования, зарабатывания каких-то постов. Вот поведение, скажем, Друбецкого, да?
1: Бориса.
0: Которые танцуют женщины на балу в этом Виленском дворце, да? Вот.
1: Но который движим тщеславием.
0: Вроде бы, ну, да, да, смотри на женщину, ну, танцуй, слушай музыку. Это такое веселье, уже, как говорится, на плен уже перешел Неман. Вот, ну, вот. А он следит, как вошел Балашов, что он принес новость. Понимаете, ему нужно узнать эту новость первым и потом показать, какое место он занимает в обществе. И он как бы уловил флюиды этой нематериализованной власти. Это власть, как бы говорить, вот неофициальный рейтинг. Ведь каждый человек имеет какой-то неофициальный рейтинг. Официальный рейтинг – это какие-то регалии, это там доктор наук, там президент академии, там та-та-та-та-та. Вот. А это неофициальный рейтинг, кто чего стоит. Вот. А вот, скажем, значит, он приближен к этой самой центральной фигуре, к императору Александру в данном случае. Угу.
1: Ну да.
0: Вот. Он как бы, он будет это иметь... Вот.
1: Имеет доступ,
0: да,
1: к
0: закрытой, да,
1: информации.
0: Да. А есть простые винтики, вроде, да, Тимохина. Вот это батарея Раевская, это чудо. Это чудо, которое ломает даже этого, ну, полководца, конечно, мягко говоря, одаренного, которого называли этого Бонапартом, да? Вот. Он же не понимал, как это не могут смести с лица земли эту батарею. Но они не могли это сделать, французы. Понимаете? Вот. Значит, вот это вот, значит, приходит Каратаева ставить в ряд вот с этими такими винтиками. Ну, а что здесь вот для Толстого очень важно еще вот? Это люди практического дела. Толстой ведь – это же какой-то гениальный мастер моральной рефлексии, морального размышления. Вот рефлексии уже философы, они ее строили по степени. Есть рефлексия, рефлексия. Вы понимаете? И Толстой это говорил. Я думаю о своем мышлении, я думаю о том, о чем думает там тот, кто обо мне думает, я думаю о его мыслях обо мне. Он все время эту мораль, как в зеркалах, значит, редуплицировал. И слиялся в этой дурной бесконечности. Вот и «Шлехтун эндлихкайт», как говорил Гегель. Понимаете? Он не был философом, но вот эти ходы рефлексии были чисто философские у него. Вы понимаете? А в Каратаев их обрезал. Вот. Поэтому он обрезал. У него вот эта вот любовь к миру, это просто вот я вижу там котенка, я его ласкаю, я вижу француза, у него там обмотки, я ему дам что-то. Вот он жил непосредственно и без рефлексии. А мы рефлексируем. А у него не было, как бы этого не нужно было делать.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, проводит с нами этот светлый вечер. Придется многоточие ставить в разговоре о Платоне Каратаеве, иначе мы не успеем обсудить «Смерть Ивана Ильича» с вами. Одну из важнейших, конечно, повестей Льва Николаевича Толстого. Смотрите. Каждое слово его, это я продолжаю цитировать «Войну и мир» по поводу Платона Каратаева, и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого. Это вот то, как раз, мне кажется, о чем вы сейчас говорили, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо, непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова. То есть вот его жизнь имела смысл как часть целого, но не как отдельная жизнь. Опять вроде бы, да, все хорошо и замечательно, но мы же знаем, что для Христа... Вот опять, если Христа вынуть из жизни человеческой, то, пожалуйста, почему нет? Я, как там часть какого-то большого механизма, как винтик вот этот самый, да, батарея, упомянутая вами, Платон Каратаев здесь же. Вот, почему нет? Достойная, так сказать, достойный вектор для движения по жизни. Но когда мы возвращаем отношения со Христом, да, в нашу систему размышлений, Христос как личность хочет, чтобы мы с ним как личность взаимодействовали, а не как часть целого, а не как винтик какой-то. Ему каждый человек, он ради каждого человека на секундочку идет на Голгофу. И, как об этом сказано, да, вы куплены дорогой ценой, вы помните, кто вы по своему роду, по своему замесу. Ради вас Бог отдает свою жизнь, проливает кровь. Вы как личности ему важны, не как винтики, не как часть целого, а каждый как личность. И вот это, конечно, то, что для меня во взгляде на Платона Каратаева, в его собственном мироощущении, да, смущает, и то, что чем вот само толстовство, да, снова и снова провоцирует вопросы. Вот. Ну, если позволите, двинемся дальше, потому что, как мне кажется, да, Лев Николаевич Толстой, он в какой-то момент вот эти свои искания оставил позади и двинулся дальше. Из этих исканий выросло мощнейшее движение, которое мы сегодня толстовством, собственно, и называем. Это были общины, причем, ну, есть толстовцы там совершенно карикатурные какие-то, да, mm-hmm. а есть люди,

0: люди, которые очень серьезно, глубоко и честно пытались жить по вот этим заповедям любимого писателя и мыслителя вот этого последнего кризиса уже в 1910 году, в год своей смерти, он из Ясной Поляны уходит, убегает не вот в эти общины толстовцев, а в Оптину пустынь, а потом в Шамардинский монастырь. Mm. Вот у меня складывается ощущение, что все-таки для него вопрос отношений с Господом Богом до конца его жизни оставался открытым, и он до последнего был в своем поиске.
1: Да,
0: что думаете об этом, Виктор Павлович?
1: Я думаю, что много как правоты в отваге, ну, по крайней мере, говорить так, что это допустимо, я бы более жестко сказал, что я думаю, так и есть. У него поиск никогда не кончался. И вот действительно, что он двинулся, ну, не просто куда-то в степь или куда-то даже... Потом оказалось, что он на Кавказ поехал, а поехал все-таки вот к сестре и в Оптину, в Шамардино. И как бы, ну, вот не судьба была там остаться. И все это было в жутких борениях. И в таких напряжениях, что уже его земная природа это просто вообще не выдержала, конечно. Вот, если вот вспомните уже последний, когда он уходил из Ясны, ночью встали, дул ветер холодный, шапку потерял. Это же все как бы это какое-то наваждение, это что-то уже, ну, мне даже так сейчас трудно слова находить. И потом вот в этом тамбуре стоял, и там почему-то он не задержался, хотя тут была и сестра, и все, и какая-то опора. И...
0: В Шамардин вы имеете в виду?
1: Да, да, угу. Да, он же там, в принципе, мог остаться.
0: Мог остаться,
1: его приняли,
0: да.
1: Естественно. Он все время боролся, вот его... Ведь когда начался его этот кризис, это уже тут было как бы и медленно это происходило, постепенно, как он тут любил, некий дифференциал, да, бесконечно малое движение к этому, и скачками. Началось это с Арзамасского ужаса, когда он поехал в Самарские степи, и вот это явление вот смерти, потерянности, и он ночью не спал, и вот что же делать. Потом это как бы отразилось в исповеди. Это, собственно, первая вещь, которая была написана после этого духовного переворота. И вот там это... блестящий образ, который все знают, это с этим с белой и черной мышью, которые вот грызут эту нить, на которой подвешена жизнь человека, и вот она с каждым этим днем и ночью, с каждым ну, с движением зубами, она становится тоньше и тоньше, вот-вот упадет, да, вот. Вот это его заворожило, ну, совершенно. В этой вещи он преувеличивает все, он отрицает все свое художественное творчество. Лучшие его друзья вроде Фета не согласились с этим совершенно. Вот. И по-своему были правы, в общем-то, мы можем,
0: да, конечно,
1: понять и Фета, и все. Вот. Ну, таков Толстой. И вот он идет к своим поздним вещам, о которых говорить, о смерти Ивана Ильича, и вот его собственный уход, и вот его шатание, вот это. У него это, и в этих его вещах ведь тоже, ведь мы берем и хозяина-работника, и берем смерть Ивана Ильича. Там, ведь вот даже вот хозяина-работника, хочу вот остановиться, потом можно и смерть Ивана Ильича. Они очень сходны, это не гомоморфные структуры литературные и мыслительные. Вот, смерть Ивана, вот, нет, в этом хозяине-работнике. Вот ведет себя как Василий Андреевич? Он нервничает, он расстегнется, он полный коробок, он вот трясет спичка о спичку.
0: Надо пояснить, потому что, может быть, смерть Ивана Ильича как-то еще более-менее на слуху. «Хозяин-работник», к сожалению, гораздо менее
1: меньше,
0: прочитанная,
1: да?
0: Повесть. Да. Тут,
1: ну,
0: важно
1: тут они
0: пояснить.
1: Подобие есть, можно перевести на смерть Ивана Ильича.
0: Буквально в двух словах я просто напомню, о чем речь. Значит, два человека замерзают в степи. Один из них при этом состоятельный такой купец, староста прихода, который там знает, что он много нажил, и все своим трудом, и гордится тем, сколько он нажил, что он самый состоятельный во всем околотке. И сопровождает его, в общем, его работник. Человек в худых сапогах, в каком-то дырявом халате. И, собственно, оказались они на морозе, сбившись с пути, посреди, ну, вот, бескрайних снегов, только потому, что движущей силой, которых туда затолкало, было тщеславие. тщеславие вот этого самого Василия...
1: Ну и жадность обыкновенная.
0: Да, и жадность.
1: Жадность, ну, страсть к наживе. Там же Горячинский лес он хотел купить и обогнать конкурентов, чтобы не они приехали, а он приехал первым.
0: Чтобы свое имя утвердить.
1: Он спешил просто.
0: Да, вот чтобы себя, мое. Вот это вот самое. И это та причина, по которой они оказались в чудовищном положении. И вот этот вот самый Василь, он...
1: Василий Андреевич.
0: Василий Андреевич, да, он...
1: Брехунов, да.
0: Брехунов. Этот Василий Андреевич понимает, что смерть близка. Первое его при этом такое движение – это оседлать единственную их лошадку, которая, значит, была впряжена в сани, и бросить своего вот этого работника, напарника, товарища там умирать, потому что, ну...
1: Кто... Да он никчемный человек.
0: Он никчемный человек.
1: Это мелкий человек. Ну что у него?
0: Да.
1: Жена живет с каким-то там другим. Вообще он какой-то заморашка.
0: Выпивает вообще, не пойми,
1: да
0: что.
1: Выпивает,
0: да,
1: выпивает вообще. Ну что, ну заморашка там, господи, таких вообще миллионы там.
0: Да, а
1: вот я,
0: Василий Андреевич,
1: у меня дом с железной крышей там...
0: Я столько всего успел, да. Вот, и он сначала уезжает, а потом возвращается. И возвращается, и его накрывает вот то, что мы называем метаноей. Трансформация вот это с ним происходит, перемена ума. За минуту, можно сказать, там, за час до смерти, он кидается на этого своего товарища, чтобы согреть его жаром своего тела.
1: Да,
0: в итоге,
1: да.
0: Василий Андреевич...
1: Ну, здесь там, я добавлю кое-что, тут вы кое-что пропустили.
0: Да.
1: Во-первых, Василий Андреевич, когда вот его эту самую мухорт, эту лошадь, привела на это, она привела на старое место. Они ходили в 10 там, шагах вокруг того же самого места, естественно. Вот. Он исчерпал все возможности спастись своими собственными человеческими земными силами. Он все испытал, кроме молитвы и Бога.
0: Да.
1: Но тут он обращается к Богу. Ведь он же поехал в эту экспедицию, чтобы Горячинский лес выкупить. Как раз был зимний Никола. Вот. И он начинает молиться, святители Николая там. И Толстой говорит одну фразу. И вот эта фраза, вообще говоря, она амбивалентна и полна смысла. Но эти слова, эти обращения к святителю Николаю, ну и Господу Богу, то есть моли Бога о нас, ведь так мы говорим, когда святыми обращаемся, они не подходят в этой степи. Они, может быть, в церкви бы подошли. Это что, мысли Толстого или мысли Василия Андреевича? У нас как бы нет полного ясного ответа. Это очень интересно. Но факт такой, что только когда обратившись к молитве, к обычной, обрядовой, традиционной молитве, которой вот в этот праздник обращаются русские люди в храме, вот, с ним происходит это метаноя и преображение.
0: Он перестает бояться смерти.
1: Он перестает быть рвущимся к своему самообеспечению, своему богатству человеком. Он становится другим человеком. Он замечает, что замерзает его работник. Ведь он же лежит, ему холодно. Он уже не Василий Андреевич, которым он был за минуту буквально до этого. Все, это другой человек, это уже Божий человек.
0: Виктор Павлович, вы знаете, в чем ужас? Нам пора с вами завершать разговор. Вы знаете, почему я сейчас воспроизведу просто нашу с вами логику, как мы с вами пришли к идее поговорить в конце о хозяине-работнике, и, в общем, смерть Ивана Ильича действительно повесть, строящаяся по той же схеме. Процессы, которые происходят внутри сознания и души Василия Андреевича, неведомы окружающим. И об этом не догадывается даже и тот самый человек, которого он согревает, который находится рядом с ним. Но с человеком в последние, получается, мгновения его жизни происходит важнейшая работа. Вот у него в сознании, в его сердце, в его душе происходит вот эта важнейшая работа и разворот к Богу. К Богу, которого, может быть, он в течение своей жизни подстраивал под себя, но на пороге смерти увидел, вот эта вот встреча с Богом личная произошла, и перевернулся весь его мир. И он с радостью бежит к нему навстречу. Там, ну, Толстой примерно так об этом и пишет. Навстречу Богу. И вот поскольку Толстой, как гениальный художник, проинтуичил вот такие возможности на пороге смерти, мне кажется, что и он прожил этот опыт, да, вместе со своими героями. Допускаю и очень хочу на это надеяться, что и с самим Львом Николаевичем Толстым о чем неведомо было никому из окружающих, и о чем никогда не узнаем доподлинно мы. Это тайна отношений между человеком и Богом. Но могло произойти примерно то же самое.
1: Да, с этим, я думаю, надо согласиться. Это логика вот всего творчества Толстого к этому подходит. Это ведь все-таки вершинные вещи его творчества, вот которые мы сейчас вот и «Хозяин и работник»,
0: и «Смерть Ивана Ильича».
1: Конечно, конечно. Там еще будет «Хаджи Мурат», и мы не говорили о романе «Воскресенье», но это нам не хватает просто времени.
0: Давайте поставим многоточие. Призовем наших слушателей, если кто-то из них не помнит «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», перечитать эти дивные тексты. Вот. И вообще, поскольку день рождения Толстого повторяется каждый год, слава богу, у нас есть возможность снова и снова иметь... Даже, знаете, даже, может быть, и повода особого не надо, чтобы о Толстом поговорить. Вот. Будем просто возвращаться и актуализировать для себя те глубочайшие смыслы, тот поиск, да, который Толстой в качестве наследства нам оставил. И мы теперь об него думаем самих себя.
1: Да, именно так.
0: Спасибо вам. Виктор Павлович Визгин, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, писатель, переводчик, был в нашей студии.
1: Спасибо, спасибо.
0: Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из собрания слов преподобного Паисия Святогорца будем говорить о действии страсти гордости в человеке. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Птица Кахка по мотивам таджикской сказки.
2: Жил когда-то на свете старик-рыболов. Каждое утро он уходил на реку, сидел там до позднего вечера, и хорошо, если ему удавалось поймать хоть одну маленькую рыбку. Рыбачил он как-то на берегу, как вдруг прилетела большая красивая птица. Села на ветку дерева и стала за ним наблюдать. А была это не простая птица, а сама чудесная птица Кахка. Жаль ей стало старика, и она сказала человеческим голосом: «Не хочу, чтобы ты так мучился и жил впроголодь. Каждую ночь я буду приносить тебе по большой рыбе, и больше ты никогда не будешь нуждаться». В полночь прилетела птица Кахка, принесла огромную рыбу и бросила ее во двор старику. Тот разрезал рыбу на куски и зажарил. Наконец-то сам наелся вдоволь, а оставшуюся часть вынес на базар и продал с выгодой. Хорошо зажил старик и даже разбогател, ведь теперь каждую ночь птица Кахка приносила ему по большой рыбе. Однажды на базаре он услышал указ падишаха: кто сможет найти и поймать чудесную птицу Кахка, тот в награду получит мешок золота. Кто-то сказал падишаху, что всякий, кто съест мясо этой птицы, обретет бессмертие. Жадность обуяла старика. Хорошо, конечно, иметь рыбы вдоволь, но тут золото. И не какие-то несколько монет, а целый мешок. Явился он к падишаху и рассказал о том, что птица Кахка каждую ночь прилетает к нему во двор и приносит большую рыбу. «Я пришлю к тебе 400 моих слуг, и они живо ее поймают», — сказал падишах. «Птица Кахка садится на высокое дерево, и изловить ее можно только хитростью», — возразил старик. «Но твои слуги мне пригодятся». Вечером он разложил на ковре под деревом угощение и стал ждать птицу. А когда она прилетела и села на дерево, заговорил ласковым голосом: «О, дорогая птица Кахка, благодаря тебе я стал богат и счастлив, а ведь до сих пор даже не угостил тебя. Спустись ко мне и отведай моего угощения». Старик так упрашивал, что птица спустилась с дерева, села на ковер и стала клевать из чашки. Но тут коварный хозяин схватил ее за обе ноги и закричал: «Скорее все ко мне, я ее держу!» 400 слуг падишаха выскочили из-под засады, но тут птица Кахка взмахнула своими большими крыльями и поднялась в воздух. Один из слуг падишаха успел подскочить и схватить за ноги старика, чтобы удержать птицу. Второй слуга увидел, что его товарищ отделяется от земли, и тоже схватил его за ноги. Второго – третий. Так старик и 400 слуг падишаха, ухватившись один за другого, поднялись за птицей Кахка под облака и цепочкой повисли в воздухе. Никто не знает, что с ними было дальше. Кто-то из слуг падишаха вернулся в город, но ничего об этом не рассказывал. А вот о старике до сих пор ничего не слышно. Одно можно сказать наверняка: нельзя платить за добро коварством и предавать друзей.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Мое имя Аверкий. Я ученик чистого пастыря, который пасет стада овец по горам и равнинам, и который имеет великие очи, все видящие. Это первые строки эпитафии, высеченные на надгробном камне подвижника и миссионера II века, равноапостольного Аверкия Иерапольского. Святой был епископом города Иераполис, сегодня турецкий город Памуккале. Большинство его жителей в то время были язычниками. Святитель Аверкий, видя, что почти все его соотечественники поклоняются идолам, скорбел о том, что они не знают истинного Бога. Как повествует житие святого, после очередного праздника в языческом храме Аверкий горячо молился о спасении своих сограждан. «Избави, Господи, этих заблуждающихся людей от погибели, из тьмы приведи их к истинному Твоему свету». Тогда епископу явился ангел и повелел сокрушить идолов. Ночью Аверкий пробрался в храм Аполлона и перевернул все статуи богов. О случившемся стало известно сразу. Разгневанная толпа потребовала сжечь преступника заживо. Святой, понимая, чем грозит ему такой поступок, и не думал скрываться. Готовый пострадать за веру, Аверкий вышел на главную площадь к народу со словами: «Господь повелел своим апостолам безбоязненно проповедовать слово спасения. Так мне ли бояться людей, восставших против меня? Не пристало нам бояться и скрываться, когда нам помогает сам Господь, и смерть за Него лучше всякой благополучной жизни». Тогда среди разъяренных язычников произошло событие, изменившее их жизнь. Трое юношей, одержимых бесами, вдруг со страшными воплями стали раздирать на себе одежды, умоляя Аверкия не мучить их. На глазах у пораженных чудом людей святитель подошел к ним и молитвой изгнал бесов. Молодые люди сразу стали здоровы. Теперь язычники уже не думали убить Аверкия, а наоборот, стали просить его рассказать им о Боге. А на следующее утро около 500 человек приняли крещение. Слава о святом быстро разлетелась по всей империи. Приходя к епископу Аверкию за помощью и исцелением, люди принимали и истинную веру. Святитель утверждал и распространял христианство и за пределами родного города. Уже будучи человеком преклонного возраста, он не боялся совершать дальние путешествия. С евангельской проповедью обошел множество сирийских городов, побывал в Междуречье и странах Малой Азии. За это время Аверкий привел ко Христу тысячи людей. Кроме того, епископ продолжал исцелять от болезней и помогать нуждающимся. Одна из удивительных историй произошла в Риме. Дочь императора Марка Аврелия была одержима нечистым духом. Прослышав о многих чудесах Аверкия, император послал за святым. Тот своими молитвами исцелил девушку. Когда Марк Аврелий спросил, чем он может вознаградить святого, тот попросил его бесплатно выдать иерапольским беднякам пшеницу из царских амбаров, а также построить больницу при чудотворном источнике теплых вод в Иераполисе, что вскоре и было исполнено. Последние годы своей жизни святой Аверкий провел в родном городе, неустанно заботясь о духовном просвещении и воспитании своих сограждан. Благодарность за многие миссионерские подвиги еще при жизни святителя сравнивали с апостолом Павлом. Впоследствии же церковь удостоила Аверкия звания равноапостольного.
0: Свидетели веры. Вера. радио для тех, кто хочет верить.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор. Мотор.

0: На сегодня все, ребят, уже поздно. Завтра встретимся на конкурсе.
1: Согласитесь, любопытный эпизод. Участники школьного хора, советские ребята, пионеры исполняют «Магнификат» композитора Антонио Вивальди. Дело в том, что это не светское музыкальное произведение, а так называемая «Евангельская песнь Богородицы». «Величит душа моя Господа» – слова Пречистой Девы приводит апостол и евангелист Лука, рассказывая о ее встрече с праведной Елисаветой после событий Благовещения. Мария поведала родственнице о своей великой тайне и восхвалила Бога. Латинский вариант этого богослужебного песнопения, написанный Вивальди, ребят репетируют для конкурса юных талантов. Руководит хором мальчиков Ефрем Николаевич Соломатин, школьный учитель пения из маленького городка. Так, собственно, и называется картина, фрагмент из которой прозвучал в начале нашей программы «Учитель пения». Снял ее в 1972 году режиссер Наум Бирман по сценарию Эмиля Брагинского. Добрый семейный фильм, где нашлось место и забавному, и серьезному, который учит зрителя неравнодушному отношению к жизни и к людям. Итак, учитель пения Ефрем Николаевич готовит своих мальчишек-хористов к важному конкурсу. Если они победят, то поедут выступать в Москву. Но в разгар репетиции из хора вдруг уходит солист Андрей Вишняков. Оказывается, прагматичный отец решил перевести его из школы в математический интернат. Дальнейшее участие и победа оказываются под угрозой. Ведь, как метко выразился Ефрем Николаевич, солисты не грибы, их впрок не заготавливают. Новому нужно будет всему научиться. А ждать жюри конкурса, конечно же, не станет. Тогда учитель пения решает поговорить с отцом Андрея, что называется, по душам.
0: Что же вы Андрюшу забираете в этот, в математический интернат?
2: Интернат. Сейчас век техники. Космос, понимаете? Электроника, кибернетика. А вы что предлагаете? Ля-ля-ля? Ну, сколько вы зарабатываете этим ля-ля-ля?
0: Вот так. Вовсе не обязательно, чтобы Андрюша потом становился певцом. Но от общения с музыкой он сам делается красивее, добрее.
1: Ефрем Николаевич убежден, музыка способна сделать человека лучше. Учитель пения для него не профессия, а призвание. Да, Соломатин зарабатывает немного, можно сказать, что он самый настоящий бессребреник. Однако он обладает богатством, несоизмеримым с материальными благами, добрым сердцем, открытым навстречу людям. Но однажды доброта Ефрема Николаевича оборачивается для него неприятностью. Какой? Об этом мы узнаем, посмотрев картину. И увидим, что человеческая доброта и сочувствие способны разрешить проблему и преодолеть невзгоды. Фильм Наума Бирмана «Учитель пения» о том, что настоящая сила человека в его умении сопереживать. И о силе искусства, конечно. Лента музыкальная, в ней звучат узнаваемые и любимые произведения. А роли мальчишек-хористов исполнили воспитанники хорового училища при Ленинградской академической капелле. Ну а еще в картине мы увидим любимых актеров. Александра Демьяненко в несвойственном для него образе отрицательного персонажа. Евгения Евстигнеева в забавной эпизодической роли. И, конечно, Андрея Попова. Он сыграл главного героя фильма, Ефрема Николаевича Соломатина. В его исполнении учитель пения получился настолько искренним, что после просмотра кажется, будто только что подружился с замечательным светлым человеком. И на душе от этого тоже светлеет. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

Поднимайся, руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать, и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть и

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О том, каким должен быть настрой христианина, можно услышать разное. Одни вспоминают апостола Павла, который призывал всегда радоваться. Другие говорят о заповеди блаженства, по которой блаженны плачущие. Но как же нам быть на самом деле? Отчасти помогает ответить на этот вопрос 136-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «На реках Вавилонских, там Осидохом и Плакахом, негда помянуте нам Сиона».
3: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
2: Блажен и же имет и разбиет младенца твоя камень.
1: В романе Достоевского «Братья Карамазовы» есть рассказ о жене извозчика, которая приходит к старцу Зосиме и говорит с ним о своем умершем сыне. Схоронив трех первых детей, она утешалась, а после смерти последнего утешиться уже не смогла. И хотя старец говорил ей о посмертной участи и призывал не быть совсем безутешной, глядя на ее слезы, он вспомнил о плаче вифлеемских женщин, плакавших о своих погибших детях, вспомнил слова Евангелия о Рахиле, которая не хочет утешиться, потому что ее детей нет. Вспомнив все это, старец сказал ей: «И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь. Только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божиих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость». Считается, что этот эпизод взят писателем из собственного опыта общения с оптинским старцем Амвросием. Псалом, который мы сейчас услышали, это скорбная песнь иудеев, которые находятся в плену. Они вспоминают родину и в первую очередь Иерусалим, который был для них не просто столицей, но воплощением их веры, сердцем всей религии Завета. Ведь на вершине горы Сион стоял единственный храм, в котором по закону можно было приносить жертвы. Сегодня мы привыкли воспринимать единство народа культурно или генетически, но иудеи понимали его в первую очередь религиозно. И хотя они говорили о себе как о потомках Авраама, Исаака и Иакова, подразумевалось, что они потомки той же веры, дети того же завета. И вот эти люди, глубоко скорбящие о потере родины, слышат от язычников предложение спеть песнь Господню, песнь сионскую, причем спеть радостно и весело, то есть так, как будто бы они были дома, в родной земле, спеть ее, успокоившись, без скорби. Песни — это ведь просто песни, а земля — это просто земля. Какая разница, где и что петь? Но для иудеев подобное пение оказалось чем-то кощунственным и было равно измене не только родной земле, но и как будто бы самому завету. они были готовы умереть, но радоваться в плену были не готовы. В христианской традиции ветхозаветные образы чужой земли и плена всегда понимались в связи с идеей плена греховного. В отличие от иудеев, верующие во Христа никогда не были ограничены любовью к какому-то одному народу или одной земле, ведь все люди – дети Божии, и вся земля – Господня. Но если говорить о рабстве греховном, окажется, что оно может настигнуть любого человека, кем бы он ни был, к какому бы народу себя ни относил и в какой бы стране ни жил. Тогда, в Ветхом Завете, иудеи только ждали Мессию, и поэтому радоваться во всей полноте не могли. Сегодня мы знаем, что Господь Иисус Христос открывает нам путь к свободе от греха и помогает нам по нему идти. Этому мы призваны всегда радоваться, ведь Его любовь и Его победа неизменны. Однако, пока мы падаем в грех, пока пленяемся и мы боремся, нам рано успокаиваться, ведь мы только на пути домой, на пути в Царствие Божие.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Мнения могут быть разными.
3: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
2: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
5: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А мы с вами сегодня возле Перемиловской высоты или Перемиловских высот. Это возле города Яхрома. Приехали мы сюда на электричке до Яхромы. И вот здесь нужно пройти пешком буквально 1,5 километра через канал имени Москвы. И вот мы с вами уже в селе Перемилово возле Вознесенского храма.
2: Да, я думаю, что наши слушатели, когда пройдут этот путь, так же, как и мы с вами, Алексей, восхитятся необыкновенными видами, которые открываются с этого действительно

0: относительно высокого берега канала Москва-Волга. Это часть Клинско-Дмитровской гряды. Здесь вот этот ландшафт пересеченный ощущается наиболее явственно. Виды прекрасные, можно сказать, это даже видовая в каком-то смысле экскурсия. Но нас сюда привела не только лишь красота природная, нас сюда привела история села Перемилово и замечательная старинная Вознесенская церковь.
1: Также не закрывавшаяся.
0: Не закрывавшаяся, да. Вот этот высокий холм, где давно уже поселились люди, в XVIII веке принадлежал Степану Федоровичу Апраксину, знаменитому полководцу, фельдмаршалу, и он владел этим селом. Сама усадьба Апраксиных была несколько дальше отсюда, в имении Ольгово, но, тем не менее, для своих крестьян Апраксины решили построить красивую церковь. Прошение на создание этого храма они подали еще в 1792 году. Соответственно, и на этом месте уже стояла до этого церковь, но церковь, которая возникла, была совершенно не похожа на предыдущую и вообще на храмы этой, скажем, части Московской губернии. Считается, что автором проекта был итальянский архитектор Франческо Кампарези, который много строил по заказу Апраксиных в Ольгове. И вот так это или нет, правда, из документов окончательно сказать нельзя, но кто бы ее не строил, он создал удивительный храм в стиле так называемой русской готики, или еще ее называют псевдоготикой. Но на самом деле, если не говорить о готике как о средневековой европейской архитектуре, а иметь в виду, что в архитектурной теории конца XVIII века готикой называлось все божественное, слово «гот» – «бог», то это, конечно, настоящая готика, потому что мы видим с вами здесь причудливо сочетающиеся элементы, действительно взятые из западноевропейской архитектурной традиции, архитектуры уже более классической, потому что вот этот вот основной объем, купол над ним, это, конечно, уже традиция, свойственная классической архитектуре, и потрясающее убранство внутри, которое сохранило все, и иконы, соответствующие древнерусскому стилю, и вот эти потрясающие резные иконостасы. Церковь эта, как вы уже заметили, Алексей, никогда не закрывалась. Причем я скажу вам факт, который меня когда-то потряс. Это единственный когда-то действовавший храм во всем Дмитровском районе.
1: А Дмитровский район, в общем, не маленький.
0: В общем, не маленький. Был момент, он недолгий был, но только в этом храме продолжалось процессия богослужения. И в этом смысле храм чудом уцелел, потому что здесь рядом, на самом деле, шли страшные бои. И, в общем, он был мишенью и для одних, и для других.
1: Пострадал во время войны?
0: Нет, практически не пострадал. Это тоже было такое настоящее чудо.
1: Тут еще удивительный факт из нашего времени, что настоятелем этого храма с 1982 года и по сей день является один священник, протоиерей Анатолий Пахмутов.
0: Да, это тоже очень достойный, уважаемый иерей в Московской области, его хорошо знают. В этом храме изначально было запланировано два престола Вознесения Господня Михаила Архангела, но потом был пристроен еще и третий во имя великомученицы Екатерины. Это память о супруге Степана Степановича Апраксина, это сын знаменитого полководца, сам военачальник русской армии, военный губернатор Смоленска одно время. И вот его супруга Екатерина Владимировна Апраксина, рожденная Голицына, знаменитая светская дама Москвы начала XIX века, «Апраксинские вечера», которые так хорошо описал Лев Николаевич Толстой. Сама, кстати говоря, Екатерина Владимировна – это дочь знаменитой княгини Голицыной, прототипа старухи из «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. В общем, это люди известные, это люди, которые здесь молились, которые к этому храму относились с необыкновенной теплотой, и, в общем-то, вот это убранство соответствовало, конечно, в первую очередь их вкусам, их запросам как ктиторов. Но, с другой стороны, они не все время здесь находились, потому что служба государю, московские дела – и свое собственное имение недалеко. Этот храм, он был народным. Здесь люди молились, они его очень любили. И надо сказать, что несколько попыток закрыть эту церковь в советское время, они сталкивались просто с, действительно с таким исповедническим стремлением местных жителей не допустить разорения вот этого прекрасного храма в селе Перемилово. Мы с вами уже говорили, что этот Дмитровский район был многострадальным. В 1944 году вот этот храм был центром Дмитровского благочиния. В составе духовенства Дмитровского благочиния в середине 40-х годов числилось 9 человек, 8 священников и 1 диакон. И центр всей церковной жизни, всего этого округа огромного на самом деле, и Дмитров, и Яхрома, был здесь, в селе Перемилово. А потом уже после войны благочиние было перенесено из Перемилова в Дмитров. Однако вот все эпохи нашей церковной истории, можно сказать, 19-го, начала 20 века, отразились во внутреннем убранстве этой замечательной церкви. Но я не только ради этой церкви хотел с вами сюда приехать сегодня, Алексей. Я думаю, мы с вами сейчас вот прогуляемся и по дороге еще вспомним важные события, связанные с Великой Отечественной войной. Здесь она переживалась и переживается как событие, ну, совсем недавнего прошлого. Дело в том, что вы уже видите там за деревьями монумент защитникам Перемиловских, да, высот, установленный в 1966 году. Кстати, вот это один из тех советских памятников, которые внушают уважение, и, мне кажется, тут есть какая-то доля искренности, кроме вот этих определенных архитектурных штампов, но здесь есть что-то, какое-то переживание. А почему здесь это так живо? А потому что вот, собственно, под нами сейчас вы видите русло канала имени Сталина, который строили заключенные Дмитлага когда-то, к июлю 1937 года, они закончили эту часть ровного гидротехнического сооружения, и канал был наполнен водой. А когда немцы в 1941 году уже подошли к Москве, 26 ноября 1941 года они захватили Яхрому. И если бы они переправились через канал, то план немецкого командования окружить Москву можно было бы реализовать. Но именно поэтому вот вопрос этих Перемиловских высот был вопросом выживания столицы. За Дмитров и за Яхрому, за эти высоты вели бои бойцы первой ударной армии генерала Кузнецова. Им удалось немцев остановить, а потом отбросить на противоположный от нас сейчас берег канала. И до, фактически, ну вот, до 7 декабря 1941 года здесь шли страшные кровопролитные бои, и вся земля здесь была буквально усеяна человеческими телами, потому что немцы не оставляли попыток переправить через канал. Помогло то, что ударили морозы, спустили воду. Немцы пытались перейти по льду, но под танками лед проваливался, потому что под ними не было воды, соответственно, лед был непрочный, и, в общем, планы командования немецкого здесь не удалось реализовать.
1: И любопытно, что мы часто говорим, что какие-то вещи в нашей памяти стираются и заменяются из-за событий, произошедших впоследствии, но вот именно здесь подвиг действительно совершил известный генерал Власов. Все знают его, имя стало нарицательным, все, что было позднее, но вот здесь, в том числе и войска под его командованием, остановили немцев.
0: Здесь действительно в этих войсках принимали участие буквально все, даже бронепоезд из резерва НКВД был брошен Сталином на защиту Дмитрова, потому что уже даже те части, которые охраняли высшее советское руководство, они здесь были брошены навстречу немецким танкам, потому что все понимали, если Перемиловские высоты падут, в общем, судьба Москвы сложится катастрофическим самым образом. И удалось оставить, удалось немцев остановить, а потом отбросить вовсе отсюда. И вот памятью об этом является тот монумент, к которому мы с вами сейчас подошли, который находится на действительно такой прекрасной видовой точке и напоминает нам о грозных событиях 1941 года.
1: Я не знал, я знал это стихотворение, но я не знал, что оно было написано по просьбе жителей Яхрома и специально для того, чтобы его нанесли на этот монумент. Запомните от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод. Здесь в 41-м началась дорога в победоносный 45-й год.
0: Да, прекрасные стихи, тоже очень искренние.
1: Роберт Рождественский. Вот такие Перемиловские высоты и замечательный храм, который мы посмотрели. Мне всегда очень нравится, когда мы с вами приезжаем в незакрывавшиеся храмы, поскольку в них что-то подлинное сохраняется, и сохраняется дух той церковной жизни, о которой мы сейчас только можем читать, какие-то воспоминания находить. А вот здесь все можно ощутить, даже прикоснуться, потрогать, постоять, посмотреть, помолиться. Тот храм, который никогда не закрывался, это вот что-то особенное.
0: И тут очень важно все-таки вот это наличие двух этих памятников, потому что в тот момент, когда здесь шли бои, вот буквально в эти самые напряженные дни, в храме собирались местные жители, и там они молились. Я, честно говоря, в других местах, вот ближнего Подмосковья, не могу вспомнить такой же ситуации по одной простой причине. Практически все храмы были закрыты.
1: Мы с Игорем Горьковым сегодня побывали в окрестностях Яхромы, в Перемилово, возле Перемиловска, высот, на Перемиловской высоте. И вы путешествуйте вместе с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая. Глава шестая. «Вот вы все теперь, — начал князь, — смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу», — прибавил он поскорее с улыбкой. «Там были все дети, и я все время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то, чтоб учил их. О нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо. Я, пожалуй, и учил их, но я больше... так был с ними, и все мои 4 года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли. И все вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня много стало там врагов, и все из-за детей». Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно все говорить. Все. Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей. Отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие, что им рано знать. Какая грустная, несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже, когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчива и счастлива, вам ведь стыдно ее обмануть? Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю. А Тибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего. А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми? Через детей душа лечится». Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства. По-моему, он был непомешанный. Он только ужасно страдал. Вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети. Но я вам про этого больного потом лучше расскажу. Я расскажу теперь, как это все началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый. Я знаю, что я и собой дурен. Наконец, то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее. «Нет, не смейтесь», — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц. «Тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней, в их маленьком совсем ветхом домишке в 2 окна, было отгорожено 1 окно по дозволению деревенского начальства. Из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом. Все на самые мелкие гроши. Тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней все ноги пухли, так что все сидело на месте. Мари была ее дочь. 20 лет, слабая и худенькая. У ней давно начиналась чахотка, но она все ходила по домам в тяжелую работу наниматься поденно. Полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил 1 и тихонько уехал. Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками. Шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась. Ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой нехороша. Глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз прежде еще она за работой вдруг запела, я помню, что все удивились и стали смеяться. Мари запела. Как? Мари запела. И она ужасно сконфузилась. И уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали. Но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком. Какие они на это жестокие, какие у них тяжелые на это понятия. Мать первая приняла ее со злобой и с презрением. «Ты меня теперь обесчестила». Она первая ее и выдала на позор. Когда в деревне услышали, что Мари воротилась, то все побежали смотреть Мари. И чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе. Старики, дети, женщины, девушки — все такую торопливую, жадную толпой. Мари лежала на полу у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее, как на гадину. Старики осуждали и бронили. Молодые даже смеялись. Женщины бронили ее, осуждали. Смотрели с презрением таким, как на паука какого. Мать все это позволила. Сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала. Через 2 месяца она и в самом деле померла. Она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти. Даже не говорила с ней ни слова. Гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду. Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней. Она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари все переносила. И я потом, когда познакомился с ней, заметил, что она и сама все это одобряла. И сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи по очереди. Так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить. А в деревне все ее гнали, и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее. А мужчины даже за женщину перестали ее считать. Все такие скверности ей говорили. Иногда очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши. Так, прямо на землю. Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец, ее отребья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне. Ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, их было 40 слишком школьников, стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала за стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху, и он заметил это, то уж и не прогонял ее, и иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти. Тогда пастор, он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, обратился ко всем и указал на Мари. Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины. И неправда, потому что та уже 2 года была больна. Вот она стоит пред вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим. Вот она босая и в лохмотьях. Пример тем, которые теряют добродетель. Кто же она? Это дочь ее. И все в этом роде. И представьте, Эта низость почти всем им понравилась. Но тут вышла особенная история. Тут вступились дети, потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари. Ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было, ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику. Он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал 8 франков, а она стоила верных 40. Я долго старался встретить Мари одну. Наконец мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал 8 франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что меня больше уж не будет. А потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение. И что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль. И что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такую низкую считать пред всеми. Но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она все время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала. Я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорее отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа. Я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня. Все обрушилось опять на Мари, ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так. Зато уж дети ей проходу не стали давать. Дразнили пуще прежнего, грязью кидались. Гонят ее, она бежит от них с своей слабой грудью, задохнется, они за ней, кричат, бронятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить. Говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бронились. Я им рассказал, какая Мари несчастная. Скоро они перестали брониться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать. Я от них ничего не таил. Я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться. Там в обычае встретить друг друга, знакомый или нет, кланяться и говорить «Здравствуйте». Воображаю, как Мария удивлялась. Однажды две девочки достали кушанье и снесли к ней. Отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мария расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и все просили, чтоб я им рассказывал. Мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы им потом рассказать. И все 3 года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, Шнейдер тоже, зачем я с ними говорю, как с большими, и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того все знают, как не таи от них». И узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были. Я поцеловал Мари еще за 2 недели до того, как ее мать умерла. Когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора. Все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно, но тотчас же в деревне все узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Марию, ужасно перепугались, но Мария уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсти от деревни. Они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Je vous aime, Marie», и потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. Ей это даже и не грезилось. Она стыдилась и радовалась. А главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю, и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им все пересказал, и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари, и что Мари мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду. Там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи. Туда-то они ко мне по вечерам избегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари. И вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было. Я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали». И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье. Как это они ухитрились, не понимаю. Все ее ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только... весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила. Наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне. Там у одной почти прямой отвесной скалы был выступ. Она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень, и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша. Лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем. Она все время, как я сидел, дрожала и плакала. Правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то. И это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мария опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале. Она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали, и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна одинехонько. 2 дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мария уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Марии. По крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде. Мари все время была в дремоте. Сон у ней был беспокойный. Она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на 1 минуту, чтобы только сказать «Бонжур, нотр бон, Мари». А та только завидит или заслышит их, вся оживлялась и, тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Ну, Темон, Мари!» Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку. Как иссохла у ней рука. А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было. Так только из любопытства зашли некоторые. Но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом, и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми. Они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки видались, издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии все это уладилось, но тогда было очень хорошо. Я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной системе с детьми. Какая у меня система? Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Это уж было пред самым моим отъездом. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый. И так и останусь, хотя бы я до 60 лет прожил. Я очень смеялся. Он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький. Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. И это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то. И я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие, вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока вместо школы до дому добегали. И я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти 3 года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там, но я увидал, наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня. А тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится. Но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил. Слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал. Теперь я к людям иду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным. Больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они не догадываются. У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо, как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. Леон сан ва пур тужур. Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде, только расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине. Не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всею гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтоб не плакать, но многие не могли. И плакали в голос. Особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками. Я целовал, только для того и останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они все мне прокричали «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел. Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица и услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз с того времени стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых. Я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь. А я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно. А вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только это за дурную мысль. Я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо. Из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь. У ней лицо, как у доброй сестры. Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть? Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже, как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну вот и про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, обратился он вдруг к генеральше, про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок. Во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Вы ведь знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил. Сейчас вам про ваши лица. О, нет, совсем нет. Может быть, и я свою мысль имел.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Читает Нона Троиновская.
1: Одна бедная семья, муж, жена и их маленький сын, осматривала однажды великий Иерусалимский храм. Ребенок был необыкновенно красив. Его волосы вились мягкими кудрями, а глаза сияли, как звезды. Мальчика не брали в храм, пока он недостаточно подрос. Теперь же родители водили его по храму и показывали ему все его чудеса. Там были длинные ряды колонн и золотые алтари. Святые отцы сидели здесь в окружении своих учеников. Можно было видеть здесь и первосвященника с нагрудником из драгоценных камней. Восхищение вызывали занавес из Вавилона, весь затканный золотыми розами, и огромные медные врата, которые 30 человек с трудом могли отворить и затворить. Но мальчика, которому было только 12 лет, не особенно занимала вся эта роскошь, хотя мать и объясняла ему, что они с отцом показывают ему самые великие достопримечательности в мире. Она говорила, что не скоро придется ему увидеть что-нибудь подобное. В бедном Назарете, где они жили, кроме пыльных улиц, не на что было смотреть. Но мальчик, казалось, не очень этому верил. Похоже, он охотно убежал бы из великолепного храма, если бы мог вернуться на узкие улицы Назарета к своим играм. Но вот что удивительно. Чем более равнодушным выглядел сын, тем довольнее и веселее становились родители. Они радостно переглядывались у него за спиной, и их лица светились счастьем. Наконец мальчик так устал, что мать сжалилась над ним. «Мы слишком долго ходили с тобой», — сказала она. «Отдохни немного». Она села у одной из колонн храма и предложила сыну лечь на пол и положить голову к ней на колени. Он прилег и тотчас же задремал. Увидев, что ребенок спит, жена сказала мужу: «Никогда я ничего так не боялась, как той минуты, когда он войдет сюда, в Иерусалимский храм. И я думала, что, увидев дом Господень, он пожелает остаться здесь навсегда». «Я тоже боялся этого путешествия», — сказал муж. «При его рождении было много чудесных знамений, указывавших на то, что ему суждено стать могучим владыкой. Но что принесло бы ему царство, кроме опасностей и забот? Я всегда говорил, что для всех нас будет лучше, если он останется простым плотником в Назарете». «С тех пор, как ему пошел 5-й год, — задумчиво сказала мать, — с ним не случалось никаких чудес. И сам он ничего не помнит из того, что происходило с ним в младенчестве. Теперь он совсем обычный ребенок, как и другие дети. Да будет на все воля Божия, но я почти уверовала, что Господь по своей милости изберет кого-нибудь другого для великих деяний и оставит мне моего сына». «Что касается меня, — сказал муж, — то я уверен, если он ничего не узнает о всех этих знамениях и чудесах, то все пойдет хорошо».
2: «Я никогда не заговариваю с ним о тех чудесных вещах», — вздохнула жена. «Но я все время боюсь, что еще случится такое, что заставит его понять, кто он. Больше всего боялась я вести его в этот храм».
1: «Теперь ты можешь радоваться. Опасность миновала», — успокоил ее муж. «Скоро мы все опять будем в Назарете».
2: «Я боялась и мудрецов в храме», — призналась женщина, «и пророков, сидящих здесь на своих циновках. Я думала, что когда он предстанет перед ними, они все преклонятся перед ним и будут приветствовать его как царя иудейского. Странно, что они не замечают его дивной красоты. Никто из них никогда не видел такого ребенка». Она помолчала, любуясь сыном.
3: «Одного я не понимаю», — снова заговорила она.
4: «Я думала, что когда он увидит этих судей, восседающих в святом доме и разбирающих распри людские, этих учителей, беседующих со своими учениками, и этих священников, служащих Господу, он очнется и воскликнет: „Я рожден, чтобы жить здесь, среди этих судей, этих учителей, этих священнослужителей“».
1: «Разве это такое уж счастье, сидеть под этими колоннами?» — возразил муж. «Уж гораздо лучше бродить по холмам и горам вокруг Назарета».
2: Мать тихо вздохнула. «Он так счастлив дома», — сказала она. «Как он любит пасти овец на далеких пастбищах или бродить среди крестьян в поле.
3: Не могу я поверить, что мы нехорошо поступаем, стараясь удержать его возле себя.
2: Мы только избавляем его от величайших страданий, — сказал муж.
3: Они продолжали тихо беседовать, пока мальчик не проснулся.
5: «Ну что?»
3: — спросила мать.
5: «Ты отдохнул?
3: Тогда вставай, скоро вечер, и мы должны успеть вернуться к своим шатрам». Пробираясь к выходу, им пришлось проходить через древнюю пещеру, сохранившуюся со времени первой постройки храма. Здесь, прислоненная к стене, стояла старинная медная труба, такая громадная и тяжелая, что никто не мог поднять и затрубить в нее. Погнутая, ржавая, она покрылась пылью и паутиной, сквозь которые едва читались древние письмена. Наверное, целое тысячелетие никто уж не пытался извлечь из нее ни одного звука. Мальчик увидел громадную трубу и остановился в изумлении.
5: «Что это такое?» — спросил он.
3: «Эта большая труба зовется голосом властителя мира», — ответила ему мать. «Ею сзывал Моисей детей Израиля, когда они рассеялись по пустыне. После него никто не мог исторгнуть из нее ни единого звука. Но тот, кто сумеет это сделать, соберет под свое владычество все народы земли». Мать улыбнулась своему рассказу, так как думала, что это всего лишь легенда.

из нее моста, не возвел вокруг нее заграждения. Вместо этого он протянул над расщелиной остро отточенный стальной клинок в несколько локтей длины, лезвием вверх. И вот уже много веков прошло, а клинок все еще висел над пропастью. Теперь он совсем почти проржавел. Его концы едва держались на противоположных сторонах расщелины. Он дрожал и качался, когда кто-нибудь тяжелой поступью проходил через двор храма. Когда мать с сыном обходили эту расщелину, мальчик спросил ее: «Что это за мост?» «Он положен здесь царем Соломоном», — ответила мать, — «и зовется Райским мостом. Если кто-нибудь перейдет через расщелину по этому дрожащему клинку, острие которого тоньше солнечного луча, тот может быть уверен, что попадет в рай». И она снова улыбнулась и поспешила дальше. Но отрок остановился и продолжал рассматривать тонкий дрожащий стальной клинок, пока мать не позвала его. Тогда он со вздохом повиновался ей, сожалея о том, что она не показала ему раньше этих чудесных вещей, чтобы он мог рассмотреть их получше. Они пошли дальше, не останавливаясь, и скоро достигли большого входного портика с колоннами, стоявшими по 5 в ряд. В углу стояли 2 колонны черного мрамора, воздвигнутые на одном и том же пьедестале, так близко одна к другой, что между ними едва можно было просунуть соломинку. Колонны были высокие и величественные, их капители были богато украшены изображениями голов невиданных животных, но сверху донизу эти прекрасные колонны были покрыты царапинами и изуродованы рубцами. Время не пощадило их. Даже каменные плиты пола вокруг колонн были совершенно стерты, и на них виднелись углубления, следы множества ног, прошедших здесь. Мальчик снова остановил мать и спросил ее: «Что это за колонны?» «Эти колонны наш праотец Авраам привез в Палестину из далекой Халдеи и назвал их вратами праведности. Между ними может пройти лишь тот, кто праведен перед Богом и никогда не совершал греха». Ребенок остановился и стал смотреть на колонны широко раскрытыми глазами. «Уж не хочешь ли ты попытаться пройти через эти врата?» — сказала мать и засмеялась. «Ты видишь, как стерт здесь пол множеством людей, пытавшихся проникнуть в эту узкую щель? Но, поверь мне, это еще никому не удалось. Идем скорей. Я слышу гул медных ворот. 30 служителей храма закрывают их, упираясь плечами в тяжелые створы». Всю ночь мальчик пролежал без сна в своем шатре. Перед его глазами стояли врата праведности, Райский мост и голос властителя мира. Никогда не приходилось ему раньше слышать о таких чудесных вещах. Они не выходили у него из головы. На следующее утро он тоже не мог думать ни о чем другом. В это утро они собирались домой. У родителей было много дел. Они разбирали и укладывали вещи и должны были погрузить их на большого верблюда. Ехать нужно было вместе с многочисленными родственниками и соседями, и из-за того, что столько народа сразу отправлялось в путь, сборы, конечно, шли очень медленно. Мальчик, чтобы не мешать взрослым, сидел в стороне от общей возни и суеты и думал о 3 чудесных вещах. Вдруг ему пришло в голову, что он успеет сходить в храм и взглянуть на них еще раз. Сборы в дорогу пока не были окончены, он успеет вернуться до отъезда. И он побежал, не сказав никому о том, что он задумал. Ему казалось, что говорить об этом не нужно, ведь он скоро вернется обратно. Вскоре он уже входил в портик храма, где стояли черные колонны-близнецы. Как только он их увидел, глаза его засияли от радости. Он опустился возле колонн на пол и стал их разглядывать. Он думал о том, что пройти между этими 2 колоннами мог только тот, кто праведен перед Богом и никогда не совершал греха. И ему казалось, что никогда он не видел ничего столь чудесного. Мальчик думал, какое счастье было бы пройти между этими колоннами, но они стояли так близко одна к другой, что напрасно было и пытаться. Долго сидел он неподвижно перед колоннами, не замечая времени. Ему казалось, что он пробыл здесь всего лишь несколько коротких мгновений. Но случилось так, что в великолепном портике, где сидел мальчик, собрались судьи Верховного Совета, чтобы разобрать накопившиеся тяжбы. Весь портик был полон людей. Одни жаловались на то, что у них передвинули в поле межевые камни, другие на то, что их овец увели из стада,
и пометили новым тавром.

0: Третьи жаловались на должников, которые не хотели платить долгов. В числе других был богатый человек в длинной пурпурной одежде. Он привлекал к суду бедную вдову, которая будто бы была должна ему несколько сиклей серебра. Бедная вдова плакала и говорила, что богач несправедливо обвиняет ее. Она уже заплатила ему однажды свой долг. Теперь он хочет заставить ее уплатить его вторично, но она не в состоянии этого сделать. Она так бедна, что если судьи приговорят ее к уплате этих денег, ей придется отдать в рабыни богачу свою дочь. Главный судья обратился к богачу и спросил его: «Решишься ли ты поклясться в том, что эта бедная женщина не уплатила тебе своего долга?» Богач с улыбкой ответил: «Господин, я богатый человек. Зачем бы я стал утруждать себя и требовать денег у этой бедной вдовы, если бы я не имел на это права? Клянусь тебе, эта женщина не вернула мне долга. Это так же несомненно, как то, что никто никогда не пройдет вратами праведности». Когда судьи услышали эту клятву, они поверили словам богача и решили, что бедная вдова должна в уплату долга отдать ему в рабыни свою дочь. Мальчик сидел совсем близко и слышал все. Он думал про себя: как было бы хорошо, если бы кто-нибудь смог пройти через врата праведности и доказать, что этот богач сказал неправду. Мне так жаль эту старую женщину, которой придется отдать в рабыни свою дочь. Он подскочил к подножию колонн и заглянул в просвет между ними. «Ах, если бы это было возможно!» — подумал он. Думая о том, как бы проникнуть в эту едва видимую щель, мальчик и не помышлял о своей праведности или грешности. Он только хотел помочь бедной женщине. И вот он просунул плечо в углубление между колоннами, словно желая проложить им себе дорогу. В тот же миг все люди, стоявшие под портиком, обернулись и взглянули на врата праведности. Ибо под его сводом раздался страшный грохот, старые колонны загудели и раздвинулись в разные стороны и образовали такой большой промежуток, что гибкое тело мальчика легко проскользнуло между ними. Всех охватило величайшее изумление и смятение. В первую минуту никто не знал, что делать. Люди стояли и в оцепенении смотрели на мальчика, совершившего такое великое чудо. Первым опомнился старейший из судей. Он приказал схватить богатого купца и привести его на суд. Судья постановил, чтобы все имущество богача было отдано бедной вдове за ложную клятву в Божьем храме. Покончив с этим, судья спросил, где же мальчик, прошедший через врата праведности. Но когда его стали искать, было уже поздно. В тот самый миг, когда колонны снова сдвинулись, он точно очнулся от сна и сразу вспомнил о родителях. «Надо скорее возвращаться», — подумал он. «Родители, наверное, уже ждут меня». Он и не знал, что целый час просидел у врат праведности. Ему казалось, что он пробыл здесь лишь несколько минут, и поэтому решил еще взглянуть на райский мост, прежде чем поспешить домой. Торопливо проскользнул он через толпу народа и дошел до райского моста, находившегося в совершенно другой части громадного храма. Когда он увидел острый стальной клинок, висящий над расщелиной, и вспомнил, что тот, кому удалось бы перейти по этому мосту, попадет в рай, он снова подумал, что ничего более удивительного ему еще не приходилось видеть. И он сел на краю ущелья, чтобы получше рассмотреть райский мост. Мальчик сидел и думал, какое бы это было блаженство попасть в рай, и как бы он сам хотел попасть туда, по этому мосту. Но он хорошо понимал, что нечего было даже пытаться это сделать. Так он и просидел целых 2 часа, не замечая, как летит время. А неподалеку, возле глубокой расщелины, был воздвигнут высокий жертвенник. Вокруг него ходили священнослужители в белых облачениях, поддерживая огонь на алтаре и принимая жертвенные дары. На дворе было много желающих принести свои дары Богу и еще больше священнослужителей. Был здесь и старый бедный старик с ягненком, совсем крошечным и тощим. На боку у ягненка алела большая рана от укуса собаки. Старик подошел к священнослужителям и стал просить у них разрешения принести в жертву ягненка. Но они ответили ему отказом, посчитав, что не могут предложить Господу такой ничтожный дар. Старик, заклиная их Божьим милосердием, просил принять ягненка, так как сын его лежит при смерти, а у него нет ничего другого, что он мог бы принести в жертву Богу ради спасения сына. «Вы должны мне позволить принести эту жертву», — говорил он, «иначе молитва моя не дойдет до Господа, и сын мой умрет».
1: «Поверь, мне очень жаль тебя», — отвечал священник, «но закон воспрещает приносить в жертву раненых животных. Исполнить твою просьбу так же невозможно, как перейти через райский мост».
0: Мальчик слышал этот разговор и подумал, какая жалость, что никто не может перейти через мост. Быть может, сын этого бедного человека остался бы жив, если бы ягненок был принесен в жертву. Старик в глубоком горе направился к выходу, но мальчик встал, подошел к дрожащему мосту и ступил на него ногой. Не для того захотел он перейти через мост, чтобы обрести райское блаженство. Все мысли его были о бедном человеке, которому он хотел помочь. Но он отдернул ногу, подумав: «Это невозможно. Клинок слишком старый и ржавый, он не выдержит меня». Но мысли его снова перенеслись к бедняку, сын которого лежал при смерти, и снова он ступил ногой на лезвие меча. Мальчик вдруг заметил, что клинок перестал дрожать и, казалось, сделался под его ногой шире и надежнее. А когда мальчик сделал еще один шаг, то почувствовал, как окружающий его воздух поддерживает его и не дает ему упасть. Он нес мальчика, как если бы тот был птицей и имел крылья. Когда мальчик ступил на мост, его тонкое лезвие исторгло трепетный и сладостный звук. Услышав его, один из стоявших во дворе обернулся. Он громко вскрикнул, и тогда обернулись все другие и увидели отрока, идущего по стальному клинку. Великое смятение и изумление охватило всех присутствующих. Первыми опомнились священники. Они тотчас же послали за бедным человеком, и когда тот вернулся, сказали ему: «Бог совершил чудо, чтобы показать нам, что ему угодно принять твой дар. Давай сюда твоего ягненка, мы принесем его в жертву». После этого все стали искать мальчика, перешедшего через расщелину, но не могли нигде его найти, потому что мальчик, как только прошел по мосту, тут же вспомнил об отъезде и подумал: «Мне надо спешить обратно, чтобы родителям не пришлось меня ждать. Я только побегу еще раз взглянуть на голос властителя мира». И он легко проскользнул в толпе народа и поспешил в сумрачную галерею, где стояла прислоненная к стене медная труба. Когда он увидел ее и подумал, что тот, кто сумеет извлечь из нее звук, соберет под своей властью все народы земли, он забыл обо всем, опустился на каменный пол возле трубы и стал на нее смотреть. Он думал о том, каким величием и могуществом обладал бы тот, кто подчинил бы себе всех людей на земле. И все существо его было охвачено одним желанием — затрубить в чудесную трубу. Но он был убежден, что это невозможно, и поэтому не смел и пытаться. Так просидел он несколько часов, не замечая, как летит время. В этой прохладной галерее сидел святой старец, окруженный учениками. И вот он обратился к одному из юношей, сидевших у его ног, и уличил его во лжи. Он узнал, что этот юноша — чужеземец, а не израильтянин. И святой старец спросил юношу, зачем он под чужим именем проник в число его учеников. Тогда юноша-чужеземец встал и ответил, что он прошел пустыни и переплыл безбрежные моря, чтобы услышать истинную мудрость — учение о едином Боге. «Моя душа жаждала познать истину», — сказал он святому. «Но я знал, что ты не захочешь учить меня, если я открою тебе, что я не израильтянин. Чтобы утолить свою жажду, я солгал тебе, и я прошу тебя, позволь мне остаться». Но учитель поднялся с места и воздел руки к небу. «Ты не можешь остаться у меня, как не сможет никто протрубить в эту трубу, которую мы называем голосом властителя мира. Ты не смел даже приблизиться к храму, потому что ты язычник. Уходи отсюда, иначе другие мои ученики бросятся на тебя и растерзают, так как твое присутствие оскверняет храм». Но юноша не двинулся с места и сказал:
1: Я не пойду туда, где душа моя не найдет себе пищи. Лучше я умру у твоих ног». Едва произнес он эти слова, как ученики святого вскочили, чтобы прогнать его прочь. И когда он стал защищаться, они повалили его на земь и хотели убить. Мальчик сидел совсем близко, так что слышал и видел все. Он подумал, как жестоки эти люди. Если бы я только мог затрубить в эту чудесную трубу и спасти юношу. Он встал и дотронулся до трубы. Не потому хотел он в эту минуту поднять ее к своим губам, чтобы стать великим властелином. Он лишь надеялся помочь человеку, жизни которого угрожала опасность. И своими тонкими слабыми руками он обхватил медную трубу, пытаясь ее приподнять. И вдруг он почувствовал, что громадная труба сама собою поднимается к его губам. И как только он дохнул в нее, мощный звук вырвался из нее и прогремел по всему обширному пространству храма. Тогда все оглянулись и увидели, что это маленький мальчик держит в руках огромную трубу и извлекает из нее звуки, от которых дрожат своды и колонны. И тотчас же опустились руки у всех тех, кто хотел побить юношу-чужеземца. А святой учитель сказал ему: «Пойди, садись здесь, у моих ног, где ты сидел и раньше. Бог совершил чудо, чтобы показать мне, что ему угодно, чтобы ты познал его учение». К вечеру того же дня родители мальчика возвращались в Иерусалим. Испуганные и встревоженные, они кричали каждому встречному: «Мы потеряли нашего сына! Мы думали, что он ушел с нашими родственниками или соседями, но никто из них не видел его. Может, кто-нибудь из вас встречал по дороге заблудившегося мальчика?» Те, что шли из Иерусалима, отвечали им: «Вашего сына мы не видели, но в храме мы видели мальчика дивной красоты. Он похож на ангела Божия и прошел сквозь врата праведности». Они готовы были подробно рассказать о необыкновенном мальчике, но у родителей не было времени их слушать. Пройдя еще немного, они встретили других прохожих, и у них тоже спросили о своем сыне. Но все люди, шедшие из Иерусалима, говорили только о необыкновенном мальчике, словно сошедшем с небес, который перешел через райский мост. Всем хотелось поделиться этой чудесной новостью, но мужчине с женщиной некогда было их слушать. Они торопились в город. Они обошли улицу за улицей в поисках своего сына. Наконец они подошли к храму. Когда они проходили мимо храма, женщина сказала мужу: «Раз уж мы здесь, зайдем и посмотрим, что это за мальчик, о котором все говорят». Они вошли и спросили, где ему видеть чудесного мальчика. «Ступайте туда, где сидят святые наставники со своими учениками. Там и мальчик». Старцы усадили его возле себя, они расспрашивают его, и он задает им вопросы, и все они дивятся ему, и весь народ стоит во дворе храма, чтобы хоть одним глазом взглянуть на того, кто поднес к своим устам голос властителя мира. Мужчина и женщина пробрались сквозь толпу и увидели, что мальчик, сидевший среди мудрых старцев, был их сын. Как только женщина узнала в нем свое дитя, она горько заплакала. Мальчик, сидевший среди мудрых мужей, услышал плач и узнал голос своей матери. Он встал и подошел к ней. Отец и мать обняли своего сына и вместе с ним удалились из храма. Но мать все продолжала плакать, и сын спросил ее: «О чем ты плачешь? Ведь я пошел к тебе, как только услышал твой голос». «Как же мне не плакать?» — отвечала мать. «Я думала, что потеряла тебя». Они вышли из города. Уже наступила ночь, а мать все не могла удержать слез. «О чем ты теперь плачешь?» — спросил мальчик. «Я ведь не знал, что день уже прошел. Я думал, что еще утро. А как только я услышал твой голос, я пришел к тебе». «Как же мне не плакать?» — возразила мать. «Я искала тебя весь день. Я думала, что навсегда потеряла тебя». Они шли всю ночь. Когда стало расцветать, мальчик, увидев лицо матери в слезах, сказал: «Ты все еще плачешь? О чем? Я сделал это не ради своей славы. Бог помог мне совершить эти чудеса,
0: потому что он хотел помочь тем трем несчастным. А как только я услышал твой голос, я вернулся к тебе».
1: «Сын мой», — ответила мать, — «я плачу, потому что навеки теряю тебя. Никогда больше ты не будешь принадлежать мне. Отныне стремлением твоей жизни будет праведность. Ты будешь мечтать о небе, и любовь твоя обратится на всех несчастных людей, населяющих землю».
2: На радио «Вера» вы слушали произведение Сельмы Лагерлёв «В храме» из сборника «Легенды о Христе». Читала Нона Троиновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофона сегодня архимандрит Семён Толмачинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы читаем старца Паисия Святогорца, том о страстях и добродетелях, и, собственно, говорим о страсти гордыни, тщеславия. И по этому поводу сразу тогда начнем читать цитаты.
2: Да, старца Паисия очень любим, поэтому всегда его радостно читать. Начинаем. Геронда, я завистлива, злопамятна, осуждаю, гневаюсь. Зависть, осуждение, гнев, злопамятство и так далее происходят от гордости. Гордость – это, так сказать, генеральный штаб всех страстей. Поражая гордость, ты поражаешь все страсти, и в сердце приходят смирение и любовь. Потому, думаю, достаточно сосредоточиться на гордости, развернуть фронт на ее направлении, сосредоточить весь огонь на цитадели гордыни, отделяющей нас от Бога. Враг, когда хочет захватить государство, главный удар наносит по столице. Если удастся захватить столицу, считай, захватил все государство. Да, ну вот замечательные, конечно, слова, напоминания о приоритетах, потому что действительно и апостол Павел говорит, что надо как-то вот так сражаться в духовной брани, чтобы не попусту бить воздух. У нас иногда бывает, мы вот ставим какие-то цели, особенно вот на там, Великий пост, на какие-то еще периоды, да, но какие-то, то ли они второстепенные, то ли как бы они какие-то периферийные, не против основного своего врага. А вот здесь очень точно, конечно, старец Паисий формулирует, что, собственно, вот в чем цитадель, да, дьявола в нашем сердце, это вот гордость. Потому что, действительно, если так проследить, оттуда же происходит, если человек там превозносится над другим, ну, Господь попускает ему впадать тогда и там в прочие все грехи, да, и в гнев, и в осуждение, там, и в блудные всякие вещи, потому что он превозносится над другим. Да, а поскольку гордость, она изгоняет благодать Божию, да, только на кого воззрю? Только на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих, да, вот это из Священного Писания. Поэтому интересно, что старец Паисий, вот он любит иногда такие военные терминологии, потому что он сам ему довелось служить, угу. Да, и воевать, в общем-то, он это описывает, да, воевать, поэтому вот генеральный штаб всех страстей, да, весь огонь на цитадели гордыни.
1: Да, да.
2: Ну, нам, кстати, сейчас это стало, к сожалению, понятно тоже, эти образы, и они действительно как-то хорошо объясняют суть нашей борьбы. Геронды, кому сродни гордый? Тому, кто за этими стенами, дьяволу. Хотя дьявола победить легче, чем гордого, для этого достаточно смириться. А гордого, даже если смиришься перед ним и попросишь прощения, все равно не сможешь умягчить. Он скажет тебе, ты притворяешься. У кого больше смирения, у того богаче духовное содержание. Гордый не имеет внутреннего содержания. Он, как незрелый колос, стоит прямо, а зрелый склоняет голову вниз. Помраченный гордостью человек не только внутренне неспокоен, но и внешне встревожен и шумен. Все его дела, как воздушный шарик. Дьявол его сперва надувает, а потом прокалывает. И шарик с шумом лопается. Гордость – постыдная и страшная вещь, ведь она ангелов превратила в демонов. Она нас выгнала из рая на землю, а теперь с земли пытается отправить в ад. Да, сильные, конечно, слова, но вот как-то действительно удивительно, старец Паисий умеет очень доступно об этом рассказать, и пример вот с тем же там шариком, да, такой вроде бы и детям понятный, но, собственно, если так на себя со стороны посмотреть, и действительно мы подчас же как оцениваем свои действия, вот там что-то там... каких успехов достиг, да, таких внешних совершенно. Мы тут, кстати, замечательно на ученом совете, когда собирались, Алексей Ильич его, Осипов, профессор, вспомнил, привел тут цитату, он даже ее выписал специально из дневников святителя Николая Японского, что, который говорит, что пишет для себя дневник, что, говорит, я уже там 35 лет в Японии тружусь, но если у меня... Ну, я сейчас своими словами пересказываю. Но если у меня при этом будет гордость от моих дел, а я не стяжу смирения, то все это бесполезно. Понимаете, человек, который основал японскую церковь с нуля, который такие труды апостольские, он равноапостольный подъял, сколько он привел людей к православию, совершенно далеких от этого, сколько священников воспитал, сколько храмов построил. И он говорит, что если это все меня приводит к гордости, то это все не то, что даже бессмысленно, а еще хуже даже. Это в осуждении мне. Потому что, говорит, и апостол Иуда, говорит, был среди ближайших учеников и творил чудеса, и что толку? А, то есть вот какое страшное дело, гордость. И мы, конечно, все задумались, да, когда вот это действительно на ученом совете эти слова прозвучали, что вот мы, собственно, да, тоже, ну, вроде бы такие праведные, благочестивые труды несем. Но если это нас не к смирению ведет, то это все вообще не то, что бессмысленно, а страшно, получается, разрушительно для нас.
1: Отец Семён, ну, русский человек, душа горячая, он склонен к крайностям. И, конечно, мы, когда начинаем бороться с гордостью, это иногда может доходить до каких-то просто смехотворных абсолютно попыток и ситуаций. Мы совершенно не туда можем пойти. Это все надо делать под руководством духовника, святых отцов, Евангелия. Конечно же, напоминаем всегда об этом из программы в программу. Но, отец Семён, давайте все-таки разберемся, да, что такое христианское достоинство, самоценность такая здоровая, без вот этого всего. Я самый лучший, всех старший монарша. И действительно, гордыня, которая человека просто изнутри сжирает и делает абсолютно пустым. Вот о чем пишут святые отцы. Это опасно тем, что у тебя должен быть миллион достижений, а внутри ты будешь звенящая пустота. Это просто жуть. До старости дожить и понять, что, например, всю жизнь болел гордыней и так и не смог ее никак победить. Но и в старости есть шанс, да, всегда есть шанс покаяться.
2: Нет, ну вы правы, конечно, смирение – это не забитость, не какая-то там приниженность такая внешняя, а это то, что мы посвящаем свои дела Богу и понимаем, что не своими мы силами, не нам, а имени Твоему, да, как в Псалтире говорится. И не случайно Достоевский, наш тоже великий писатель, мыслитель, говорил о том, что смирение – это великая сила. Да, потому что она действительно горы может передвигать. То есть здесь смирение не в смиреннословии заключается, не во внешних каких-то вот...
1: Раболепстве таком, да.
2: Приниженности, а именно в каком-то внутреннем благородстве, собственно, да. Но как раз смирение ведет к тому, что человек действительно даже внешне становится каким-то необыкновенным, одухотворенным, да, каким-то величественным даже, можно сказать. Хотя он сам, как бы, естественно, этого не замечает и не понимает. Ну, вот тот же там старец Паисий, да, как он себя вел с людьми, там, да, как он представал перед другими. Его там могли, когда он там в огороде копался, не узнать, да, и могли подумать, что это какой-то вообще что не похожий на старца.
1: Да-да-да, его еще спрашивали, позови старца Паисия.
2: Да, поэтому, конечно, некоторые внешние обстоятельства и поведение, оно тоже может помогать нашему смирению. «Облачахся во вретище и смирях постом душу мою», да, как пророк Давид говорит. Поэтому вот Ерофей пишет, что одно ощущение у человека, там, сидящего на коне, другое ощущение у человека, который там во все облечен во все там золотые одежды, сидящего на троне, там, ну и так далее. То есть как бы внешне оно тоже влияет на внутреннее. Но здесь важно не перепутать, да, средства с целью.
1: Отец Семён, вы сказали, что смирение человек в себе не замечает. Интересно, что и гордость, и тщеславие человек тоже ведь в себе не замечает. Это такой секрет, она же слепит самого человека. Вот святые отцы говорят всегда, что она и опасна тем, что она слепит. Человек начинает ошибаться, глупить, говорить какие-то странные вещи. То есть он делает то, что страшнее всего для гордого. Он начинает просто позориться, когда уже совсем заболевает гордыня. Или тщеславием. Это, конечно, такой вот момент, да, тоже интересный.
2: Ну, это точно, конечно. Заметить в себе гордость, это очень трудно. И как-то трезво, честно об этом себе сказать и как-то с ней бороться. Но, тем не менее, это вот... Вот старец Паисий в данном случае говорит, что это главное, генеральный штаб страстей. Значит, нужно как-то уметь
1: нейтрализовать
2: туда, значит, этот штаб. Основной огонь направить. Как это сделать, это уже множество способов. Ну, в конце концов, всегда Господь нам посылает, если мы что-то не так. Да, просто нам надо это увидеть и понять. Благо мне экосмирил Мейси, да. Угу. Помните, мы как-то уже обсуждали про пророк Давид, царь, там, когда его поносил другой человек, какой-то простолюдин, там, при всех, там, он говорит, поставьте его, это Господь ему повелел меня поносить, поэтому... То есть он вот сознательно выбирал вот это, принимал эти укоризны и поношения ради того, чтобы смириться.
1: Геронта, я не ощущаю гордости, когда горжусь чем-то конкретным. Значит, в тебе есть гордость в общем. Дьявол часто представляет вещи замаскированные, человек не понимает, когда поступает по гордости. Но если он будет внимателен к себе, то поймет, когда действует с гордостью. Он может не ощущать своей гордости, которая в нем, но хотя бы часть ее он чувствует, может распознать, если ощутит чувство эгоистичной удовлетворенности и превосходства над другими. Да, это, конечно, больной вопрос.
2: Ну, вот видите, он, в общем-то, отвечает на ваш
1: вот
2: вопрос.
1: Вот как раз мы, да, об этом
2: что, во-первых,
1: говорили.
2: Внимательность к себе. Да, то есть, если человек внимателен к себе, почему вот мы все-таки стараемся как-то и вечером, да, как провел день, как-то размышлять об этом, да, и как-то каяться, да. Потому что если совсем как бы жить невнимательно, то, конечно, ты не заметишь себе вот этих ростков. Да, помните, как у маленького принца там проснулся, там планету почистил, да, свою от этих вулканов, пока они еще потухшие, так сказать, слабенькие. Вот. Ну и вот превосходство над другими. Да, ведь это же, вот, конечно, это нас, так сказать, греет наше сердце. Вот не таков есть мы, как прочие человецы, да. Но это же можно себе заметить, да, вот этот такой душок такой, да. Потому что наша проблема, что мы влюбляемся в это состояние, да, что оно нам нравится, что я вот лучше, я там вот тот достиг тут. Вот тут себя всегда надо как бы останавливать. Поэтому на это и обращает внимание старец Паисий, что это требует как бы отдельных таких усилий, да, ведь как бы у нас разные есть тоже в жизни вещи, которым мы прилагаем как бы свое внимание и свое усердие каким-то бытовым вопросам или там творческим вопросам или там деловым каким-то, да, вещам, где мы там, так сказать, углубляемся, да, как в породу такую, да, а вот здесь тоже нужно этому уделять внимание, действительно, какой-то вовне, в течение дня, может быть, вечером, действительно, когда мы себя оцениваем, насколько мы возгордились, превознеслись над другими. Потому что это, когда мы читаем Евангелие, мы же видим, что это самое отвратительное для Бога качество, вот это превозношение над другими.
1: Mm-hmm. Мерзость перед Богом,
2: да.
1: Как мы знаем.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня у микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сегодня читаем святого преподобного старца Паисия, его труды. Я так понимаю, что это сестры монастыря как раз, да, задавали ему эти вопросы и записывали за ним. Отсюда и вышли эти прекрасные тома его творения. Вот мы сегодня как раз читаем том «Страсти и добродетели».
2: Ну, не только тома, сейчас и фильм же, этот сериал замечательный. замечательный.
1: Не устаем вообще о нем говорить. Сериал, да, «Старец Паисий» из «Фареса на небеса». Пожалуйста, дорогие наши слушатели, если вы еще по какой-то причине его не видели, то смотрите на сайте «Паисий РФ». Он в самом лучшем переводе. Перевод делали как раз сотрудники «Радио Вера». И мы очень рекомендуем именно в этом переводе смотреть, потому что действительно очень много сил вложено в эту работу. И благодатнейший сериал, конечно. Все, кто смотрели, говорят, что у них прям вот жизнь в какой-то степени даже изменилась после него, внутренняя или внешняя. Но вот меняет «Старец Паисий» сердце, когда человек с ним соприкасается, вот даже через фильм.
2: Да, удивительно, что вот для нашего времени он оказался настолько вот востребованным, вроде бы из другой такой стороны, немножко, да? Культуры. Это Афон, все-таки тоже специфическая такая монашеская республика. Но вот он сумел как-то выразить какие-то важнейшие духовные законы и очень как-то ярко и образно и доступно, да. Поэтому он действительно вроде бы монахиням рассказывает, но это всем нам вполне ложится на душу, да. Да. Да, продолжаем.
1: А если человек совсем не понимает, что в нем есть гордость, что тогда происходит? Тогда начинают действовать духовные законы. Человек гордится, падает и смиряется. Снова гордится, опять падает и опять смиряется. И так продолжается всю жизнь. Гордость-смирение, гордость-смирение. Такое смирение не добродетель, а результат действия духовных законов. Человек смиряется, сам того не желая, не делает для себя никаких выводов. Это состояние застоя. Человеку просто дается возможность понять, что в нем что-то не так. Например, говоришь сестре: эта икона у тебя хорошо получилась. Если она возгордится, то в следующий раз, когда нужно будет написать другую икону, подумает: эту икону я напишу лучше, чтобы старец опять меня похвалил. И смотришь, вместо иконы у нее выходит карикатура. Я ее исправляю, а она снова говорит себе: на этот раз сделаю в точности так, как мне сказал старец, и он меня похвалит. И опять получается карикатура. Геранда: а может ей самой ее икона казаться красивой? Конечно, может. Ей самой ее мазня может казаться шедевром. Она придет и будет с радостью говорить мне: как теперь, Геранда, хорошая получилась икона? Я ей объясню, что ее работа мазня. Тогда поймет. А если не поймет? Если не поймет, значит, гордость задеревенела, и она будет допускать те же самые ошибки. Что бы ты ни говорил, будет стоять на своем. Отец Симон, я как про себя читаю. Вот у нас, у журналистов же тоже есть эта тема. Как только ты начинаешь думать, что ты что-то на себя представляешь, ты просто тут же падаешь в лужу, какие-то ляпы допускаешь, вообще просто возмутительные, глупые. Думаешь, как я мог попасть в эту ситуацию? Ну, то есть абсолютно такая смиряющая история. Потом думаешь, ну, значит, нечего о себе и думать. То есть действительно есть такой момент. Также даже профессор медицинский, если начинает думать, что он самый лучший, самый умелый и знающий, тоже начинает ошибаться. Это ведь вот так работает.
2: Да, но Господь же нас любит, поэтому Он не хочет, чтобы мы закоснели в этом состоянии. Это тоже у кого-то из, по-моему, Авдорофея, что гордость уже исправить в другом человеке практически невозможно. Только сам Господь может исправить ее. А как исправить ее? Через вот какое-то тяжелое искушение, да, через какое-то падение, через какое-то вот такое жесткое вразумление. Но вот здесь старец Паисий говорит о том, что это тоже может не помочь, если человек не хочет учиться, да. То есть гордость, падение, смирение, да. Но дальше вот как бы выводы не делаются, да. То есть как бы работа над ошибками же должна проделываться. Хорошо, вот я, ну, к сожалению, вот, да, мы это по своей, я по своей жизни вижу, что мы подчас опять начинаем вот на ту же колею, да, вставать. Вроде бы понятно, что тебе Господь показывает. Нет, вот как бы надо измениться, да, надо по-другому немножко вести, иначе опять будет то же самое. Опять будет, значит, превозношение, падение и смирение. Но Господь не устает нас воспитывать, и действительно, может быть, и уже на склоне лет как бы мы сможем наконец-то осознать. Потому что даже само по себе покаяние уже все-таки великая вещь. Да, даже если мы не сможем что-то в себе преодолеть. Главное, чтобы вот в этой, не заострять в этом состоянии гордости, из которого нас Господь все время вытаскивает. А вот видите, все-таки старец Паисий говорит, что обязательно нужно делать для себя выводы. да, чтобы не в этом состоянии застоя не оказаться. Особенно, ну вот, понятно, что вот люди церковные уже, которым мы много лет в храме, духовная жизнь, у нас подчас это вот в какую-то уже такую немножко рутину, да, превращается, как бы такое, мы примерно все понимаем, все знаем, но как бы на другой уровень не переходим. Ну, уровень, я имею в виду вот именно смирение, да, чтобы как бы понять, что здесь нужно усилия по тому, чтобы приносить свои труды Богу и как-то вот это в этом направлении, и не превозноситься над другими, да. Если уж там великий там святитель Николай Японский так вот себя вразумлял и как бы напоминал, что здесь цель-то смирение, да, от которой любовь происходит, а не сами по себе труды. Да, труды сами по себе, это просто потому, что когда человек трудится в духовном направлении, у него всякие там препятствия, у него всякие искушения, труды, всякие там испытания он проходит, и он как бы так или иначе тоже вынужден смиряться, да, с этим. Этим очищается его дело, его очищается, вот, как бы его гордость, да, чтобы все-таки он это не себе приписывал. Но опять-таки, если он делает выводы правильные. То есть вот как бы, мне кажется, у старца Паисия это одна из важнейших мыслей, что все в голове происходит, да, вот эта фабрика добрых помыслов, угу. Вот это все. То есть как бы мы вот за этим должны следить, потому что там корень весь, ну, в голове, в сердце, да, можно сказать. Потому что иначе мы можем внешне как бы все благочестиво и хорошо совершать, как вот сестра, да, которая пишет иконы. Ну что, иконы – великое дело писать, замечательно, ну, да, тем более. Она наверняка искусная в этом деле, но видите, как один помысл может целое дело божественное разрушить. Геранда, а если я умом чувствую гордость, а сердце остается глухим? С этого и начнем, и постепенно придет исцеление. Врач сначала ставит диагноз, а уже потом приступает к лечению. Геранда, это хорошо, когда при исполнении моих монашеских обязанностей встречаются небольшие трудности. Я чувствую от этого пользу. Может, в этом тоже есть гордость? Если человек невнимателен, он может гордиться, лежа на кровати и ничего не делая. Поезд может улететь под откос и вправо, и влево. Дьявол нас уловляет и с той, и с другой стороны. Некоторые меня спрашивают, на что мне обратить внимание, чтобы не впасть в гордость? Это все равно, что спрашивать, где я могу упасть, здесь или там? И здесь можешь упасть, и там, и с правой стороны, и с левой, и с лестницы можешь упасть, и со стула, и со скамейки. В любой момент и при любых обстоятельствах нужно внимание, потому что гордость проникает всюду. Да, ну вот действительно, это очень важный такой момент, и не случайно ставится Паисий на нем делает акцент, что как бы устранение от дел ничего не решает в этом вопросе. То есть вот давай я там ничего не буду делать, потому что чтобы не впасть в гордость. Да. Ну и что, ты будешь гордиться тем, что ты такой умный. И ты
1: что смирился, да. Что ты отошел от этого.
2: Поэтому здесь, конечно, требуется и искусство, и вот внимательность. Геранда, а может человек гордиться, ничего не имея? Иногда такой человек может гордиться больше других. Когда я жил в монастыре Стомион в Эпире, то узнал там про одного старика-пастуха. У него не было семьи, и он переходил с места на место. В конце концов, его приютил у себя другой пастух, поселив в хижине, где он хранил ветки для своих коз. Он не разрешал тому старику разводить огонь, чтобы не загорелись ветки. Так и жил этот старик в холодной хижине, спал в углу на двух досках, на которые клал старый матрас. Услышав о нем, я пошел его навестить. Он был совсем плох. Я спросил одну бедную женщину, сколько она хочет, чтобы вымыть его. «Ничего, только мыло дай», — ответила она. Другой раз я навестил его, когда он обедал. Закончив есть, он посмотрел на меня, перевернул тарелку вверх дном и гордо заявил: «Вот это голова, отец, у меня, а то тут собаки, коты». Перевернуть тарелку вверх дном, чтобы ее не облизывали собаки и кошки, он считал достижением. Как будто в космос слетал. Вот гордыня. Жил не пойми как, а гордился.
1: Прям про нас. Не знаю, как про вас отец.
2: Ну, это, конечно, конечно. Да, то есть, как бы, конечно, любая уборщица может гордиться, и любой там сантехник, кто угодно, да. То есть здесь дело не в том, какое ты положение занимаешь, а в том, что у тебя действительно в сердце происходит, какими ты питаешься мыслями, что ты о себе думаешь, о других. Поэтому вот нужно здесь выращивать, да. Вот представьте, сколько старец заботился об этом человеке.
1: А помните, отец, святой преподобный Иоанн Лествичник, что рассказывает, что в его монастыре поселился молодой монах, который был необыкновенного просто смирения, да. Просто необыкновенного смирения. И он решил узнать, в чем его секрет. Подошел да, к нему, говорит, скажи, отец, как ты стяжал такое смирение в таком вот еще незрелом таком возрасте? Он говорит, а что мне обращать внимание на этих псов?
2: Это ужас, конечно.
1: Ну, правда, ведь в этом тоже что-то есть, да? Я не буду ему отвечать, потому что я выше этого. Фраза такая довольно распространенная, она считается даже некой добродетелью. То есть ты как бы выше этих мелких людишек.
2: Ну, буддийская такая.
1: Да, точно. И ты не будешь, значит, свой покой каким-то образом тревожить.
2: Ну вот заметить себе действительно это может быть непросто, почему здесь и требуется, конечно, требуется искусство определенное, духовное такое, да, и потом, видите, действительно такое состояние, гордость, в которой оно может как снежный ком расти, да, то есть если человек уже вот как бы начал себе это взращивать, услаждаться этим, а тем более считать еще как-то этим это значимым, то это далеко может завести его.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня у микрофона архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. И Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим читать труды святого преподобного Паисия Святогорца. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: «Почитаем святых отцов».
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофона сегодня архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы с отцом Семёном сегодня с большой радостью читаем труды святого преподобного Паисия Святогорца, том «Страсти и добродетель». Читаем, собственно, о гордости. Читаем с болью, потому что это какая-то такая болезнь, касающаяся, наверное, всех. Ветхий человек нас заражен изначально этой гордости, уж тем более, если мы ее не замечаем, она, как нам сказал старец Паисий, может разрастись просто как огромное дерево и доходить абсолютно до смешного. Вот, кстати, отец Семён, у кого-то мы с вами тоже читали, по-моему, что хорошо помогает относиться к себе немножко с юмором.
2: Самоирония.
1: Ну, самоирония.
2: Такая,
1: да. Ну, то есть, ну что уже смеяться-то? О чем тут говорить? Какая гордость? Смешно гордиться каким-то вот таким достижением. То есть немножко себя так заземлять.
2: Да. Ну, это как раз вот дальше.
1: Пока крылья совсем не унесли.
2: Как раз старец Паисий дальше об этом говорит, его спрашивает Геронда, что нужно делать, когда к нам приходят гордые помыслы? Как другие люди смеются, когда видят нас гордость, так и мы должны смеяться над помыслами гордыни. А смиренному человеку приходят гордые помыслы? Приходят. Но он смеется над ним, потому что знает, кто он есть на самом деле.
1: Точно.
2: Да,
1: вот, кстати,
2: вот так,
1: свои
2: что вы
1: какие-то,
2: прямо
1: да?
2: Точно сказали. Ну, действительно, что ты иногда там, вот, что, как я так здорово все сделал. Ты, да, ангелы и вся вселенная удивившись.
1: Да, твоим подвигом.
2: Или что-то в таком роде. Вообще, самоирония, она вот свойственна духовным людям. И вот, кстати, старец Паисий, он в этом отношении тоже замечательный пример. А это, помните, тоже где-то в Патерике, когда кому-то из святых, ну, кого-то из отцов там явился дьявол в виде Христа, да, что вот ты такие подвиги совершил. Он говорит, да кто я такой, чтобы мне Христос являлся?
1: Да, кстати.
2: И тут сразу, значит, растаял.
1: Так, мы же вспомним сразу явление преподобной Ефимии, старцу Паисию, когда он ее просто заставил, если не ошибаюсь, ну, как бы попросил делать земные поклоны, молиться вместе с ним, произносить Иисусову молитву, восхвалять Святую Троицу. И только после того, как она все это сделала, он поверил, что перед ним святая. Настолько он считал себя недостойным. Кстати, каялся потом за это, что вот он так мучил бедную святую Ефимию. Но она с большой любовью и как бы милосердием отнеслась к этому, потому что действительно такая духовная трезвость.
2: Да, потому что люди смиренные, они действительно к себе очень критично относятся и с таким, да, подтрунивают, так сказать,
1: Потрунёт над собой. Это... Но тут тоже, да, отец Симон, главное слишком тоже не уходить. Вот в это, что я уж настолько всего недостоин, что уж вообще не надо ни на что обращать внимание. Так можно пропустить действительно такое действие Святого Духа в нашей жизни. То есть трезвость все-таки должна быть всегда и везде.
2: Ну, видите, у нас все время в передачах мы немножко в какие-то вступаем противоречия психологии современной.
1: Это ужас.
2: Ну, что тут сделаешь? Тут вот старец Паисий так говорит. И православная аскетика, она все-таки говорит о том, что, ну, бездна смирения, да, то есть это такая вещь, которая бесконечная. Кто уж вот смиреннее, чем сам Спаситель, да, как он себя вел. Почему мы все время Евангелие перечитываем, чтобы вот как-то напитаться этим духом, этим образом, этим примером, потому что, ну, через живые примеры лучше всего же это воспринимается.
1: Отец Семен, я как-то прям заинтересовалась темой проверки себя на гордость и тщеславие. Понятно, что она есть, но есть же конкретные такие вот маркеры, которые определяют человека буквально вот с первых секунд. И нашла проповедь святейшего патриарха Кирилла, и он говорит, если вы сомневаетесь, есть ли у вас тщеславие, вы кому-нибудь помогите, сделайте доброе дело. И если засохшая герань не знает о вашем добром деле, и вам от этого горько, вам хочется хоть какой-то живой душе, может быть, так скользь, украдкой, сказать, что вот я помог этому человеку. Знаете, что вы очень тяжело больны гордостью. То есть добрые дела, они делаются тайно, и главный показатель того, что у тебя еще не так все плохо, это если ты сделал доброе дело, ну, и действительно вот бросил в воду, как говорят, абсолютно забыл. То есть все, Бог мне дал его сделать. Забыл через секунду. А если ты начинаешь там вот духовнику, там вскользь, вот я вот помог там, или супругу, или другу, или кому угодно, вот буквально вот незаметно, но тебе нужно хоть кому-то об этом сказать, то, конечно, дела плохи. Вот такая проверка. Да. И он говорит, делайте добрые дела и старайтесь никому об этом не говорить. Это тоже лечение от гордости, слишком сильной гордыни. Делайте тайно, вот терпите вот это вот, как будто непризнанность, вас не похвалили, вас не признали как добродетельного человека. Выжигаете в себе вот это вот, терпите это, и оно будет потихонечку уходить.
2: Да, это замечательный способ. Ну и другой способ тоже известный, что принимать, какая-то Иоанн Лествичник говорит, пей поношение, как воду живую. Угу. Да, вот это на самом деле самое лучшее лечение.
1: Ну и самое болезненное, конечно.
2: Да, но вот ты постарайся стерпеть какое-то обидное слово, или там, что тебя толкнули, или что тебе предпочли кого-то другого, да, например, это очень трудно же, да, ты должен был там повышение получить, или какую-то награду, или что-то, а это другому оказали. Вот как раз момент истины, да, как ты это воспринял, сможешь ли ты порадоваться за другого человека, а себе сказать, что, ну, я реально недостоин, что, и слава богу, что не меня выделили, а его, потому что...
1: Что бы я с этим делал, да, потом, да, как бы я с этим справлялся, да, внутри себя.
2: Да, поэтому я думаю, да, вот эти две вещи, с одной стороны, хорошие дела, и о них никому не рассказывать, и второе, терпеть как бы укоризны и несправедливости, стараться как бы, по крайней мере, внешне, да, сохранить спокойствие при этом.
1: А терпеть помогает как раз воспоминание о своих былых падениях, что а что я еще достоин, что, ну, мне еще, да, это еще мало вот за мои прегрешения, так святые отцы, да, советуют.
2: Да, есть, кстати, замечательное толкование Амвросия Оптинского, это как раз почему Христос сказал, что когда тебя ударят по одной щеке, подставь другую, да, что это, знаешь, что, как это, ведь даже мы помним самого Христа, ведь когда ударили во время бичевания, он сказал, что я что-то там неправильно сделал, почему-то
1: за что ты бьешь,
2: да,
1: меня.
2: Да, значит, как бы все-таки в этой фразе тоже какой-то есть такой символический смысл, не просто вот формально там подставить другую, а как бы вот там вроде Оптинский очень интересно объясняет, что это, собственно, когда ты получаешь какое-то укоризну или там обиду, может быть, незаслуженную совершенно, ты вспомни, что у тебя есть тайные грехи, которых никто не знает, и поставь вот эту щеку, левую, другую щеку, что это на самом деле за то дело, которого никто не знает, ты получаешь. Да, внешне кажется, что это несправедливо в этом случае, а на самом деле это справедливо, потому что ты заслужил это другими делами своими, о которых, может быть, никто и никому и не известен.
1: И ты-то знаешь.
2: Да, и вот это и есть подставление второй щеки, да. Очень хорошее такое, мне кажется, толкование, оно много объясняет. И, потому что даже там в одном же Евангелии говорится, когда тебя ударят по правой щеке, а вообще-то, если человека бьют, то его бьют по левой щеке. Да, то есть это некое, в этом есть все-таки символизм некий. Да?
1: Геран, да я где-то читала, что гордые помыслы надо отгонять сразу, как и непотребные. Непотребный помысел распознается сразу, отвечает старец Паисий. А чтобы распознать помысел гордыни, нужно трезвение. Например, если во время молитвы в уме появится непотребный помысел, ты его распознаешь, сразу отгонишь, ну-ка, пошел отсюда. А если в церкви тебе придет помысел, что ты хорошо прочитал псалтырь, то нужно трезвение, чтобы его распознать и отогнать. Но ведь в большинстве случаев помысел гордости появляется во мгновение ока. Как успеть привести на ум смиренный помысел? Готовиться нужно заранее. «Уготовихся и не смутихся», Псалом 118, говорит пророк Давид. «Помыслы гордыни приходят молниеносно, это старая уловка дьявола. А ты примени другую уловку, постоянно возделывай смиренные помыслы, чтобы обогнать его». То есть такая некая внутренняя работа.
2: Ну да, вот возделывание, да, возделывание, как сад свой, да, вот этот собран фабрика добрых помыслов, о которой постоянно говорит старец Паисий, вот это сюда и входит, в это понятие, что возделывать их надо, над ними надо трудиться и заранее, и всё время.
1: Отец Семен, ну я еще подумала, что если у нас действительно что-то хорошо получается, мы же можем поскальзываться на этом моменте, присваивать это себе и думать, что вот я, конечно, хорош, хорош. Но ведь получается, что и здесь мы должны возблагодарить Бога. Господи, спасибо, что ты дал мне вот эту возможность. Спасибо, что ты дал мне там этот талант, умение, еще что-то. Потому что Господь как дал, так может и взять обратно.
2: Ну понятно, что вот Иоанн Лествичник говорит, что тщеславие такой троерожец, который всегда один рог у него вообще вверх стоит, поэтому как ни поверни, он тебя все время будет подлавливать. Но именно это побеждается смирением. Помните же эту замечательную историю, как Антонию Великому, он вдруг увидел все сети дьявола на земном шаре и вообще ужаснулся, говорит, кто может это победить? Ведь дьявол нам везде козни строит, как это можно победить? И ему был один ответ – смирение, только смиренный человек. А к смиренному даже не может дьявол подойти, как это повидели. Интересно, какая мысль, что дьявол легко победить, потому что его можно смирением победить. Только одним смирением, потому что смирение привлекает благодать Божию, и все. А с благодатью Божией ты все можешь преодолеть, все можешь победить, дьявол к тебе даже не приблизится. Понимаете, вот как бы вообще суть на самом деле всей духовной жизни получается, в смирении заключается. Смирение, в которое есть любовь, да, на самом деле. Вот. Просто мы не всегда как-то можем выразить, наверное, правильно вот содержание этого понятия, да, и путь к нему. Потому что он, видите, старец Паисий объясняет, какое непростое трезвение, внимательность, возделывание этих помыслов, да, то есть как бы подготовка как бы своей души такой, да, возделывание души своей. И тогда, если душа определенным образом настроена, то она уже и не примет даже этот гордый помысл, да, или как бы быстро увидит его и отвергнет. Как вот этот из Патерика старец, который видит Христа, он уже заранее готов, что к нему не может в принципе явиться Христос, потому что он грешный человек, да, и ему не надо даже как бы над тем размышлять.
1: Присягать на это, да. Притязания какие-то иметь.
2: Да, он уже как бы внутренне готов к тому, что он достоин каких-то самых ужасных вещей. Собственно, об этом вот, если так это обобщить, и старец Силан говорил, да, что держи ум свой в аде, не отчаясь. То есть в этом смысле, что я ничего не достоин, я вообще хуже всех. А же есть им червь, а не человек. Да, мы вот все время перечитываем же псалтирь пророка Давида. Но это же был человек, обладающий вообще огромной властью, царем был, и величайшим там мыслителем, поэтом, которого сам Господь избрал, избранник его. И вот он так себя все время смирял. Да, все время смирял. Это же поразительно.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня у микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьев. Мы читаем сегодня том из бесед со старцем Паисием «Страсти и добродетель». Говорим о гордости.

0: начала. Когда подойдет время подняться на Амвон, говори себе: если я собьюсь, значит, мне для пользы духовной нужно опять стать посмешищем. Если вдруг снова начнешь плакать, то люди будут думать, что ты плачешь от умиления, и не соблазнятся, а получат пользу, так что не бойся. И в самом деле он вернулся к своему занятию и стал со смирением произносить проповеди, всегда готовый к унижению. Ну да, это вот как раз по моей теме, гомилетика, да, а искусство проповеди. Очень интересная история, потому что, конечно, в проповеди мы тоже говорим, что в проповеди всегда действуют три силы, три лица. Это сам проповедник, конечно, это паства, которая внимает и ждет, и как-то соучаствует в создании проповеди. Ну и Господь Бог, несомненно. Да, то есть, а еще не Господь созиждет дом, суе трудишься зиждущий. Да, ты можешь прекрасную проповедь подготовить, но если ее Святой Дух не зажжет, не сделает какой-то действительно настоящий, глубокий, подлинный, то все это будет просто пустыми словесами. Поэтому, видите, даже такие испытания могут случаться на Амвоне. Поэтому, ну, у нас, слава Богу, люди очень снисходительны, наши прихожане. Они такие вещи и понимают, и прощают, к нашим батюшкам хорошо относятся. Потому что действительно всякие бывают испытания. А очень трудно, ну, ты же объективно, например, иногда понимаешь, что проповедь хорошая. Да, ты говоришь, ну, вообще, ты даже иногда сам удивляешься, как я вообще мог это сказать там, да. Ну, потому что Господь Бог дает. Да, вот здесь как бы важно это не себе как-то не приписать. То есть вот именно отдавать отчет, что это как бы такое синергия, да, что это общее такое творчество. Ну, как правило, слава Богу, проповедники, ну, по крайней мере, мы студентов именно так и учим, что здесь... своими силами только это невозможно. Но и свои силы надо... Чаще всего, кстати говоря, приходится наоборот. Говорят, что все-таки надо потрудиться, да.
1: Над со смирением, да.
0: Составлением проповеди, над подготовкой, продумыванием. Потому что так вот совсем положиться, вот как там мне откроется, так я и скажу. Да это тоже какая-то гордыня, да. В этом есть, потому что ты пророк, что ли, да, что на тебя снизойдет. А если не снизойдет... Вот, поэтому здесь вот действительно не случайно рассуждение считается высшей такой добродетелью, да.
1: Геранд, вы сказали, что во мне есть скрытая гордость. Что такое скрытая гордость? Это внутренняя гордость, а внутренняя гордость намного хуже внешней. А чем внешняя гордость отличается от внутренней? Внешняя гордость заметна и потому легко поддается врачеванию. Человека, имеющего внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, и по разговору. Но бывает, что скажешь ему несколько слов, и он, глядишь, начинает исправляться. А скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддается исцелению. Она прячется глубоко, окружающие не видят, и только опытный человек способен распознать ее. Скрытой гордостью страдают в основном люди духовной жизни. Внешне они могут казаться смиренными, благочестивыми, а в душе скрывать такую гордость, что будь здоров. Так что тангалашка может быть одета в лохмотья. Ой, отец Симеон, вот это вот, конечно, высший пилотаж, это такая тонкость, прямо уже такие тонкие сферы, которые нужно опытному духовнику отслеживать и просить Господа открывать нам, да, потому что очень такая скрытая, тонкая, коварная болезнь, скрытая гордость.
0: Да видите, и духовник не всегда может помочь.
1: Что... А потому что мы научились этим смиренным речам. Вот я тщеславный человек. Да, грешу тщеславием. То есть мы уже как бы о себе все уже публично заявляем, что мы такие гордые, что мы такие тщеславные. Но оказывается, даже это можно говорить со скрытой гордостью. То есть как бы смиряться вот так вот и думать, что мы так каемся, а на самом деле любуемся своим покаянием. Это же вообще просто мрак. Ну, только да, Господу возможно это исцелить.
0: Это прекрасно как раз проповедь преснопамятного отца Дмитрия Смирного, Царство Небесное. Да, пробуем про это исцеление жены хананьянки, дочери хананьянки. Да, говорит, ну вот вы выйдете, да, помните, из храма, и скажите кому-нибудь там, эй, ты, там, да, псина, куда прешься?
1: Я сижу и думаю об этой проповеди, и вы сейчас об этом говорите.
0: Да, и вы такую порцию христианства получите там от своих собратьев. То есть вот действительно одно дело,

0: то, что мы вроде бы признаем и говорим, а другое дело, как вот мы действуем. И он как раз в этой проповеди, отец Димитрий, к чему и ведет, что вот в чем был подвиг этой женщины, то что она настоящее Христово смирение стяжала.
1: Что и ладно, и псы едят, да. Значит, еду под столом Господ. И, ничего,
0: да, и,
1: Господи,
0: и поэтому вот ее благодать осенила, то есть, что она достигла, ну, как бы, ну, если так уж говорить, вершины духовной жизни, к которой мы там много лет идем, и все что-то не то, да. Он там говорит, что мы там большие посты, там правила вычитываем, там, а как бы как только нас кто-то укорил, мы там сразу вспыхиваем, да.
1: Точно.
0: Вот, но это же, не знаю, наверное, это тоже к скрытой гордости относится, хотя бывает вот тот случай, который из-за Водорофея, он, конечно, более такой яркий, где вообще было не видно.
1: А я вчера вообще в лекции отца Стефана Домущи по нравственному богословию прочитала, что есть такая болезнь, вот я раньше о ней не знала, но она довольно узнаваема. Есть такая прям духовная болезнь, тонкая прелесть, о ней Феофан Затворник, по-моему, говорит, что человек бурно очень и горячо кается, ну, в каких-то вещах, может, даже которые не являются таким каким-то очевидным грехом, но он настолько на себе сконцентрирован, что он там подбирает вот какие-то крупицы, в них кается, страдает, но он не видит, что это тоже обратная сторона гордости. То есть он не видит в себе огромную гордость.
0: Самое главное.
1: Да, и самость. И в какой-то пеленке какие-то собирает там на периферии своего сознания и занимается совершенно не тем. Это тоже такая ловка лукавого, чтобы перекинуть человека с самого главного на второстепенное. Я такая думаю, вот это да. Вот это да. Как мы, как нас ловят, да? Без помощи Божьей, без благодати, без причастия. Тут, конечно, своими силами вообще без вариантов.
0: Нет, ну поэтому очень правильно, что вот старец Паисий, он делает этот акцент и показывает, что в основании лежит, на что особенно надо обратить внимание. Потому что все остальное, ну, Господь нам простит, ну, на самом деле, ну, что, ну, где-то ты там оступился, где-то что-то не так сделал, в конце концов, ты там раскаялся и все. Но если ты будешь гордым, то хотя бы там у тебя там ты миллион прекрасных дел совершил.
1: Все обнулится.
0: Да, а что толку-то? Ты не готов вообще, ты чужд христианского духа, ты не его абсолютно, да. Потому что ты просто себе памятник воздвиг, какой-то рукотворный, нерукотворный, там, да, и ему поклоняешься. Да, вот поэтому здесь, конечно, этот акцент очень важен. Спрашивает старец Паисий: а человек, имеющий скрытую гордость, чувствует ее? Если наблюдает за собой, то чувствует. Мне кажется, что имеющий скрытую гордость не чувствует в душе покоя. Покоя от Бога не чувствует, даже не знает, что это такое, но успокаивает свой помысел. Геронда, что может помочь мне распознать скрытую гордость и как бороться, чтобы избавиться от нее? Вот молодцы, они спрашивают, видите, докапываются.
1: В точку,
0: да?
1: Прям.
0: Да, до истоков. Старец Паисий отвечает. Представим, что ты ревностно подвизаешься, и помысл тебе говорит, что ты делаешь нечто великое, что ты добродетельный человек. Если так, тогда в тебе есть гордость, но ты ее скрываешь. Если присмотришься, то увидишь, что удовлетворение, которое ты испытываешь, ложное. Чтобы скрытая гордость ушла, тебе нужно возненавидеть эту ложь и прогнать ее от себя. Люди гнушаются теми, в ком есть внешняя гордость, и этим помогают им исправиться. А те, у кого внутренняя скрытая гордость, чтобы от нее избавиться, должны сами возгнушаться собой. Также, если ты даешь другим право делать тебе замечания, то этим тоже себе помогаешь, потому что скрытая гордость выходит наружу, становится явной, а затем постепенно исчезает. Ну вот о чем мы говорили,
1: ну, да,
0: да, вот замечания. Вот, пожалуйста, ну потерпи вот эти замечания. Да, это горько, это может быть, ну хотя бы там, как Антоний Великий говорил, ну вы хотя бы ударом на удар не отвечаете, как бы это уже будет большой плюс, да, когда вас ударили там по одной щеке. Вот, как бы вот уже это путь к этому. Но, видите, конечно, он не... вот возгнушаться собой. Конечно, нас бы сейчас все психологи мира осудили бы и сказали, что как это у них там называется. В общем, что это, так сказать, издевательство над собой и все такое. Ну, в общем, не одобрили бы в этом старца Паисия.
1: Не знаю, мне вот подруга как раз говорила, что она когда в себе приметила это, она говорит, слушай, это просто отвратительно. Вот это просто отвратительно, это мерзко. Ты начинаешь просто к себе, не к себе относиться, а вот именно к этому в себе, как к какой-то навязчивой, противной, мерзкой одежке, которая на тебя пытается все время надеть враг рода человеческого.
0: Здорово, да, молодец.
1: Вот, вы представляете? То есть это не к себе, не к своей вот этой христианской Богом данной сути, а именно тебе противно, что вот на то, что тебе дал Бог, ты надеваешь то, что и уродует твою суть. И я такая думаю, о, точно, вот так. Такой вот Бог, конечно, открывает в нас иногда, что просто вот смрад от этого идет. Вот ты где-то выступил, такой идешь, о, я такой вообще.
0: Вот это, наверное, есть, да, возненавидеть себя, да? Вот то, что в Евангелии говорится, возненавидеть себя.
1: Потому что это мешает твоему как раз правильному личностному развитию во Христе.
0: То есть возненавидеть худшее в себе,
1: не
0: в смысле,
1: себя.
0: Да, да. Не в смысле свою вот
1: благодаровольную
0: сущность. Да, вот эту мерзость, которая тебя искажает. Да, это, кстати, вот очень хорошо у Льюиса там в его «Расторжении брака» показано, на таких живых образах. Ну, действительно. Но вот это вы точно, да, подметили.
1: Она же не дает взлететь, получается. Вот ты хочешь воспарить горе, да, стать вот действительно тем, кем тебя Бог видит, а она тебя сковывает просто вот через все вот эти штучки, похвала, самолюбование, превозношение, сковывает тебя по рукам и ногам. И ты в какой-то момент начинаешь ощущать эти кандалы. Это очень болезненно, но на самом деле, видимо, другого пути тоже ведь нету, отец Семён.
0: Я думаю, что нету, потому что иначе, как бы, ведь это возрастает все в человеке, да, у нас все навыки, они укореняются. И если вот нам нравится это состояние, когда нас хвалят, там, да, когда мы сами себе хвалим и так далее, то это же все как бы будет и дальше развиваться. Конечно, Господь, вот мы сейчас читали, Он будет посылать всякие молот, да, чтобы нас это, разбивать, эту гордыню. Но все равно, если мы по-настоящему не захотим, она может так и один молот, другой, третий, десятый, и что человек просто ропщет и себя жалеет. А этот урок он так и не выучит до конца своих дней. Да, очень точно, конечно. Дальше, да? Гордость и эгоизм – это разные страсти. Гордость, эгоизм, тщеславие – это одна и та же страсть, только в разных ее оттенках и проявлениях. Сатанинская степень гордости называется гордыня. Вот здорово, что, да, старец Паисий, он вот это классифицировал. Эгоизм – непослушный сын гордости. Эгоист всегда стоит на своем. Но как деревья, которые, не сгибаясь под напором ветра, в конце концов ломаются, так и эгоист расшибает себе лоб, потому что не уступает. Эгоизм – великое зло. Хотя эгоист и не находит покоя, все равно стоит на своем. Например, Арий. Мать говорила ему: «Сколько людей утверждают, что ты не прав. Неужели ты не понимаешь?» «Знаю», – отвечал он, – «но не могу подчиниться их мнению». Эгоизм Ария не позволял ему признать свою ошибку. Неужели ему было все равно, что он стольких людей увлек в свою ересь? Это его не интересовало. «Если я признаю ошибку, — говорил он, — то потеряю уважение своих сторонников». И чем больше он понимал, что заблуждается, тем активнее пытался убедить других в своей правоте. Страшная вещь – эгоизм.
1: И вот также про эгоизм следующий вопрос задают отцу Паисию. Геренда, а чем эгоист отличается от гордеца? У эгоиста есть упорство, упрямство, а у гордого может не быть ни того, ни другого. О, как коварно, да?
0: Да.
1: Например, в церкви вы подходите к иконам по очереди, все знают, кто за кем идет. Если у какой-нибудь сестры эгоизм, и другая сестра обгонит ее, то так она надуется, что не пойдет прикладываться. Если она меня обогнала, значит, я вообще не пойду прикладываться. А если у нее гордость, то она тоже обидится, но не покажет вида. А то еще и другим, якобы из вежливости, уступит место. Проходите, и ты проходи, и ты. Ой,
0: да.
1: Ой. Да, тут, конечно.
0: Нет, конечно, в этих всех
1: сложно
0: расплетениях мы можем запутаться, если мы просто не будем в себе выращивать вот это смирение, да, потому что, ну, как бы это известно, или ты можешь бороться вот с какими-то внешними проявлениями одного, другого, третьего, или ты можешь противоположное взращивать в себе.
1: У нас остается совсем немного времени как раз на последнюю важную очень цитату в этом разговоре. Отец Семён, пожалуйста, прочитайте ее.
0: Геренда, что мне делать, когда ущемляют мое достоинство? Когда уязвляет твой эгоизм, не надо спешить к нему на помощь. Оставь его, пусть себе умирает. Если эгоизм умрет, то душа воскреснет. А как умирает эгоизм? Надо похоронить свое «я», пусть гниет и превращается в удобрение, чтобы на нем выросли смирение и любовь.
1: Дорогие психологи, передаем вам привет. Спасибо. От имени всей радиостанции «Вера».
0: Замечательные слова, замечательный финал.
1: Прекрасно, да? Опять же, речь же не про свое «я», вот это вот истинное, вот эту суть нашу, а про «я», которое вот это наносное, греховное, ветхое. Прекрасно.
0: Пусть гниет и превращается в удобрение, да? В удобрение, а на нем вырастает смирение и любовь. Да, замечательно. Но теперь вот осталось нам пытаться воплотить это в своей жизни, в своих мыслях, в своих поступках.
1: Спасибо огромное, отец Семён. Дорогие друзья, мы сегодня с архимандритом Семёном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читали труды старца Паисия, беседы с ним о гордости, тщеславии. 5-й том «Страсти и добродетели». Всего, по-моему, там 6-томник. Очень советуем читать эти замечательные беседы, эти белые книжечки, которые изданы уже давно, переиздаются, к счастью. И действительно, там очень много мудрости и радости духовной, которую передает нам старец Паисий со свойственной ему любовью и жизнелюбием. Отец Семён, огромное спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Читайте святых отцов вместе с нами.
0: До свидания.
2: Почитаем святых отцов. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Расскажу о Михаловне. Так у нас ее все звали. Потом мы узнали, что имя Михаловны — Мария. Но Михаловна — это имя очень шло к ее доброму, простому, бесхитростному, спокойному лицу. Михаловне было около 70 лет. Она разносила по домам масло для лампад. Этим и жила. Мы, дети, очень любили, когда приходила Михаловна. Полюбуешься ее лицом, послушаешь ее разговор и получишь зарядку для души. Входя в квартиру, она всегда говорила: «Мир этому дому! Бог милости прислал». Однажды ее спросили: «Михаловна, какие же милости прислал Бог?» А Бог всегда присылает милости. Вот сейчас он прислал деревянные маслица, значит, будут гореть перед иконами лампадки. Милости Божии всегда идут к нам, только мы их не замечаем и, как малые дети, все капризничаем. Вот когда в жизни задумаешься, как же быть, пойди в храм Божий, и там получишь ответ на свою думу. И пошлет тебе Господь в нужный час нужного человека. И все устроится к лучшему, и даже лучше, чем было. От кого же в храме получишь ответ, Михаловна? Да от Господа. Только слушай внимательно службу и молись, и получишь ответ. Я тебе скажу хоть о себе. Муж помер, осталась я одна. И стала я думать, как же мне жить. Задумала открыть лавку, и все смекаю, как и чем торговать, да где товары брать. Стала я молиться: «Господи, вразуми, Матерь Божья, настави». Пришла в церковь и там молюсь еще усерднее. И тут слышу ответ. Диакон Евангелие читает: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Марии же благую часть избра, я же не отымется от нея». Вот и думаю, куда же я в суету лезу, когда нужно избрать благую часть, больше слушать Слово Божье. Стану торговать, некогда будет и в храм Божий сходить, все будешь стремиться на торговлю свою. Забросить надо эту свою думу о торговле, а заниматься тем, что к Богу ближе. Так и решила, о лавке больше не думать. И сразу как будто камень с меня свалился. Легко на душе стало. Значит, дошел до меня Божий голос». Вот так я и получила в церкви ответы на мои думы. И послал мне вскоре Господь нужного человека, и стала я разносить масло по домам. Слава тебе, Господи! Голоса.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья?

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Алексей Дживилегов. Фрагмент из труда 1906 года «Сицилий обеих королевства». Король покровительствовал ученым, приглашал их к своему двору, входил в сношения с иностранцами, не обращая никакого внимания на конфессию и национальность. Евреи, арабы и греки встречали с его стороны одинаково ласковое отношение.
2: Термин «конфессия» происходит от латинского «confessio» – «исповедание» и обозначает объединение верующих в пределах одной религии, имеющей свое вероучение, особенности богослужения и определенную организационную структуру. Истины христианского вероучения были определены на Вселенских соборах и кратко изложены в символе веры. До сих пор верность православию определяется именно принятием символа веры. Отказ от некоторых основополагающих догм христианского учения послужил главному конфессиональному расколу Восточной и Западной церквей, отделению католицизма от православия. Дальнейшее расхождение привело к появлению третьей христианской конфессии – протестантизма.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Многие люди, к сожалению, живут в мире в относительном достатке и не задумываются, какие испытания проходят порой другие люди. А несчастных вокруг так много. Сколько тех, кто ждет нашей помощи и, может быть, без нее и не выживет. Начните хотя бы с малого дела милосердия, и вы увидите не только то, как безмерна нужда вокруг нас, но и ощутите изменения в своей душе. Ведь это так радостно – помогать другим. Хочу поделиться с вами словами святителя Луки Войны Синецкого. «Милосердие, однажды осуществленное, оставляет в сердце человека благодатный свет. Если оно повторяется, то эти следы складываются в сердце человека, смягчают и очищают его, и получает он привычку и любовь к милосердию. И эта привычка приведет его в Царство Божие. Начните же все идти этим, Господом нашим указанным путем. Пойдите в те бедные темные лачуги, в которых плачут, мучаются матери, у которых много детей и нет мужа, который убит на войне, которым нечем кормить детей своих, не во что одеть их. Если кто из вас захочет идти этим путем, то найдет широкое поле деятельности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце 70-х годов 19-го столетия жители Москвы нередко становились свидетелями необычного зрелища. Солидный купец, миллионер Николай Александрович Найденов со странным громоздким аппаратом в руках невозмутимо карабкался на чердаки и крыши, надолго замирал перед очередным древним храмом или часовенкой. И когда он все успевает, недоумевали особо любопытные московские зеваки. И на фабрике у него полный порядок, и в торговом банке дела идут превосходно, и в Думе выступает активно, еще и фотографией занялся. Удивительной энергией человек. Николай Александрович Найденов родился в 1834 году в московской купеческой семье. Усердие к труду, отличное образование, практический опыт и незаурядные способности – вот качества, которые помогли Николаю достичь успеха в текстильном производстве. В 1863 году братья Найденовы, Виктор и Николай, основали торговый дом Найденова сыновья, занимавшийся торговлей шерстяной пряжей и ее обработкой на собственной фабрике. Найденов работал все время. Даже в праздничные дни после посещения церкви вновь садился за рабочий стол, отрываясь от него лишь для обеда или чая. Как писал о нем его племянник, известный писатель Алексей Ремезов, превратил свои дни в какую-то бессменную работу, без передышки, без праздников, без прогулов, для крепкой и деятельной, крепко выкованной гордой русской России. Николай Александрович считал первостепенной задачей российского купечества содействие развитию образования и возглавлял попечительские советы Александровского коммерческого училища, Московского предельно-ткацкого училища, участвовал в делах Таганского училища, Московской практической академии коммерческих наук и прочих учебных заведений Москвы. Долгое время Николай Александрович был старостой Покровской церкви на Воронцовом поле. В 1866 году Найденова впервые избрали гласным депутатом Московской думы. На этом поприще купец трудился 38 лет до конца своей жизни. В 1871 году крупные московские фабриканты и торговцы организовали Московский торговый банк с капиталом в 2 миллиона рублей. Председателем правления бессменно был Николай Александрович. Завоевав высокий авторитет в московских предпринимательских и финансовых кругах, Найденов вскоре стал заместителем председателя Московского биржевого комитета, а затем и возглавил его. Состоятельный промышленник, банкир и биржевик, активный общественный деятель, москвовед, щедрый меценат. Казалось, Найденов одновременно находится и действует сразу в нескольких местах. Занятие историей Москвы и купеческого сословия было для Найденова важным и любимым делом. На собственные средства Николай Александрович организовал фотофиксацию всех церквей Москвы. Если бы Найденов не запечатлел виды московских соборов, монастырей, церквей, о большинстве из них мы бы никогда не узнали. Но Николай Александрович не ограничился собранием и изданием изобразительного материала по истории Москвы. Свыше 80 книг, бесценных для исторической науки, выпустил он за четверть века за свой счет. 9 томов материалов по истории московского купечества, труд по истории московской биржи, архивное извлечение из описания Московии иностранцами. Вот далеко не все исторические труды Найденова, которые тянут на деятельность целого коллектива профессиональных историков. Благодаря подвижнической деятельности Николая Найденова до нас дошли сведения и изображения ушедшей Москвы. Не стало Николая Александровича в 1905 году. Он оставил о себе добрую и долгую память у москвичей. Городская дума постановила в целях увековечения памяти Найденова учредить 25 стипендий его имени в Алексеевской торговой школе, созданию которой он способствовал. Раз в 5 лет решено было присуждать премию его имени в размере 1500 рублей за сочинение в области церковно-исторической древности Москвы и торгово-промышленной истории города.
0: Имена, имена милосердия.

радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма иеромонаха Варнавы Гефсиманского сестрам Иверского Выксунского монастыря. 1871 год. Троица Сергиева Лавра. Возлюбленные и честные о Христе сестры, мир вам и благоволение Божие. Радуйтесь о Господе, се Христос посреди нас, Слово плоть бысть, и вселися вны. Единородный Сын Божий, ради спасения нашего, преклонив небеса, сниди на землю, да нас на небеса возведет. Ради нас вочеловечился, пострадал и умер на кресте, и через это даровал нам благо Царствия Божия. Одно только теперь с нашей стороны нужно — шествие по стопам Его, то есть послушание святым Его заповедям. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Что может быть сладостнее сего славного упокоения в обителях Христовых? И можно ли с ним сравнять все утехи мира сего? И мир приходит, и похоть его, отворяй, волею Божию пребывает вовеки. Кто мы здесь? Странники и пришельцы. Что жизнь наша земная? Вот пред нами начало нового наступающего года. А старый где? Истек и канул в вечность. Так и мы. Что ни год, что ни день, все ближе и ближе к смерти, суду и воздаянию. В этом отношении не только год, но и каждый час, каждая минута, сколько важны, столько же и поучительны.
0: Голоса

Светлое радио. Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь. Аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось. И ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца. Аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я – путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог, и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Надежда». Читает Елена Захарова.
1: Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью запоздавших дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редеют, до весны остаются наедине с морем. Вдоль дороги, среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь, что закрыты фруктовые лавки, будки, где продавали летом воды. По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, видишь раскрытые балконы, увитые длинными сухими ветвями дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожку нежно-южные растения. И чем дальше от города, тем все тише, безлюдней. Не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно. Идти и дышать осенней прохладой легко и сладко.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, в свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь.
0: Голоса

летать на юг с чемоданом вещей, уткнуться в тебя невзначай и складывать пазл.

Сверкаясь искрами вдруг поймать высоту. На одном этаже невзначай.

0: Радио «Вера».
1: Небо холодное в тучах, хмуры лужайки и чаще. Слышен в березах плакучих ветер уныло гудящий. Словно томимы тоскою, близко ко мне, но незримо, тени одна за другою, плача, проносятся мимо. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.
1: Из ворот грузинского монастыря Святой Нины, расположенного в горах Кахетии, выехал экипаж, запряженный парой лошадей. В коляске сидела сама игуменья, настоятельница монастыря матушка Фомарь Марджанова и еще несколько монахинь. Они направлялись по делам в город Тифлис. Шел 1907 год. В горах частенько можно было встретить грабителей. Однако в окрестностях монастыря о них давно уже не слышали, и матушка Фомарь отправилась в поездку со спокойным сердцем. Как и всегда, в путешествие игуменья взяла с собой икону святого Серафима Саровского, которого особенно почитала. Коляска благополучно миновала первый крутой спуск, и вдруг раздались выстрелы. Экипаж остановился. Кучер и его помощник бросились на землю. Матушка Фомарь выглянула в окно. По дороге бежали несколько человек с ружьями и пистолетами. Коляску начали обстреливать. Пули свистели прямо над головами монахинь. Выйдя из оцепенения, матушка Фомарь взяла лежащую у нее на коленях икону и громко взмолилась: «Преподобный отче Серафиме, помоги!» В тот же миг выстрелы стихли. Матушка выглянула в окно. Из-за поворота верхом на лошади выехал человек в офицерской форме. За ним еще двое. Это был полицейский патруль. Злодеи бросились на утек и в мгновение ока скрылись. Офицер помог испуганным монахиням выйти из экипажа и стал расспрашивать их о случившемся. Двое его напарников отправились на поиски беглецов. «Это Господь по молитвам святого Серафима нам помог», — каждый раз говорила матушка Фомарь, рассказывая об этом случае. Вскоре после памятной поездки она была назначена настоятельницей Покровской общины сестер милосердия в Москве, а затем стала устроительницей и игуменей Серафима Знаменского скита близ подмосковного села Битюгово. Когда не знаешь, откуда ждать помощи, от Господа помощь приходит, говорила матушка Фомарь.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Все знают русскую пословицу «Каждый солдат мечтает стать генералом». Эта пословица подчеркивает амбиции и стремление к высоким целям в военной службе. Так и в любой другой профессии. Многие хотят построить удачную карьеру и стать большими начальниками. Но не все понимают, что быть руководителем коллектива – это прежде всего ответственность. И без любви к ближним руководящая должность к добру не приведет. Каждый начальник должен помнить, как Христос мыл ноги ученикам. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Начальник должен быть светлее всякого светильника и вести жизнь безукоризненную, так, чтобы все смотрели на него и по его жизни устраивали свою собственную жизнь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания великого князя Московского Дмитрия Донского. 1389 год. Москва. «Вы, дети мои, живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчизну защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему. Послужите княгине моей и чадам моим. Повеселитесь с ними в их радости. Не оставьте их и во время скорби. Бог мира да будет с вами».
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Субботними вечерами жители села Енебяково Чебоксарского уезда Казанской губернии от мала до велика и дети, и старики собирались в большом новом доме с выбеленными стенами и красивым фасадом. Здесь располагался ни много ни мало Енебяковский сельский театр. Представления в нем давали не заезжие на один день артисты, а свои собственные. Сцена, бархатный занавес, зрительный зал с глубокими креслами – все здесь было по-настоящему. И спектакли шли такие, что посмотреть их съезжались со всей округи. А главное, театр этот был бесплатным. Где крестьянину или рабочему взять лишние деньги на театральный билет? Городские театры недешевы, да еще за дорогу надо платить. Так размышляли чебоксарские купцы, братья Таланцевы, когда открывали в своем имении этот театр. Богатые хлебопромышленники, судовладельцы и лесозаводчики, они привыкли заботиться не только о себе, но и о других людях, в особенности о бедных и нуждающихся. В этом Николай, Михаил и Зиновий Таланцевы пошли по стопам своего отца Михаила Михайловича, который всю жизнь помогал сирым и бесприютным, содержал за свой счет несколько богадельен и постоянно жертвовал деньги храмам на раздачу нищим и беднякам. Подрастающие сыновья учились у родителя не только коммерческой премудрости, но и доброте, щедрости и любви к ближним. Когда семейный бизнес и доходы от него полностью перешли в руки братьев, они продолжили и добрую традицию милосердия. В 1905 году в городе Ядрине Чебоксарского уезда Таланцевы открыли приют для инвалидов русско-японской войны. В приюте действовал врачебный кабинет, куда за бесплатной медицинской консультацией вскоре стали обращаться не только обитатели приюта, но и горожане, не имеющие средств на оплату визита к доктору в обычную клинику. Заметив это, братья посовещались и построили в Ядрине новую больницу с хирургическим и глазным отделениями специально для нужд неимущего населения города. Когда власти Ядрина инициировали сбор средств на устройство городского реального училища, Михаил, Зиновий и Николай Таланцевы вызвались полностью профинансировать строительство и взять на себя дальнейшее содержание учебного заведения с условием, если в его устав будет внесено положение о выделении бесплатных мест для студентов из бедных семей. Впоследствии братья учредили в этом училище несколько стипендий для одаренных детей из беднейших слоев городского населения. В Ядрине Таланцевы открыли и большую публичную библиотеку, насчитывавшую более 7 тысяч томов. Заботились Таланцевы и о своих рабочих. Для них в селе Енебяково, рядом с которым располагалось несколько таланцевских фабрик, они открыли школу и больницу и построили тот самый театр, точнее, целый дом культуры, где работала еще и читальня, разумеется, тоже бесплатная.

0: Образование не раз награждало Таланцевых почетными знаками. Николай Михайлович и Зиновий Михайлович удостоились двух орденов святого Станислава, а Михаил Михайлович – ордена святой Анны. Были у братьев и многочисленные награды от Казанской епархии за вклад в развитие церковных учебных заведений и попечение о храмах. Таланцевых такие почести смущали. Они не ждали похвал, а просто от всего сердца хотели делать добро. Память о них люди хранят и по сей день. В Ядрине, на месте бывшей усадьбы Таланцевых, в их честь высадили аллею, вдоль которой установлены бюсты всех трех братьев и мемориальный камень с надписью «Братьям Таланцевым от благодарных потомков».
1: Имена, имена милосердия.

о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога, как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш». И люди получают право обращаться к Богу Отец. И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божия, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
2: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга.

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткань исходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его! Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Светлое радио. Елена Лишова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Гуроньки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются, заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем игумени Арсении Сибряковой Мирианум. 1885-1889 годы. Страсти иногда упорно держатся в нашем сердце и действуют в нем властительски, помимо нашей воли, даже как будто против нашей воли. Господь попускает им так мучить нас, чтобы мы вполне узнали наше бессилие, чтобы мы смирились духом, чтобы мы поискали силы в едином, сильном и едином святом Боге нашем. Эти слова я пишу в ответ на вашу жалобу, что вы иногда сердитесь. Не скорбите. Во всякий раз смиритесь с духом и полагайте намерение терпеть и в терпении исполнять волю Божию и Его святые заповеди. Опознавая свою немощь, приходите к познанию и немощи ближнего. Если вы не можете победить в себе свои страсти, когда по милости Божией и видите их, и желаете выйти из них, когда трудитесь над собою, то как требовать от ближнего что-нибудь сверх его меры? Познайте эту общую всем нам немощь и старайтесь простить ближнего, примириться с ним, понести его недостатки.
0: Голоса

О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье. И там, Христово, где ученье еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.
1: Монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни по имени Марк сидел у себя в келье и перебирал четки. Он молился с особенным усердием, и на то были причины. Сегодня утром, после службы, отца Марка остановил один из братьев и неожиданно стал громко, оскорбительными словами кричать на монаха. Отец Марк не мог взять в толк, чем заслужил такое порицание. В душе его начал было вскипать гнев на обидчика. Но вместо того, чтобы ответить ему, монах ушел в свою келью, взял четки и стал горячо молиться, прося Господа вразумить оскорбившего его брата, прося и о том, чтобы перенести нанесенную обиду без гнева. Постепенно сердце его успокоилось. За каждой литургией он стал поминать о здравии обидевшего его монаха и продолжал за него молиться в келье. И вот однажды вечером, когда отец Марк совершал свое обычное молитвенное правило, дверь его кельи тихо отворилась, и на пороге показался тот самый обидчик. «Знаю, отче, что ты обо мне молишься. Прости меня», — с поклоном сказал он и вышел из комнаты. Обрадованный отец Марк кинулся вслед за ним, но коридор оказался пуст. Не было слышно и звука удаляющихся шагов. «Неужто так скоро ушел?» – удивленно проговорил отец Марк и решил пойти к этому брату в келью, чтобы поблагодарить за добрые слова. Прежний обидчик сидел за столом и читал книгу. Увидев отца Марка, он в недоумении смотрел на него. «Спаси тебя, Господь, за то, что посетил меня с доброй вестью. Облегчил мою душу», — с низким поклоном проговорил отец Марк. Монах закрыл книгу и с еще большим удивлением на него посмотрел. «Когда это я к тебе приходил?» — воскликнул он. «Да вот прямо сейчас, с поклоном прощения попросил, сказал, что знаешь про мои о тебе молитвы». Изумленный брат ответил, что весь вечер просидел за книгой и никуда из кельи не отлучался. А слова отца Марка о том, что он, оказывается, все это время за него, своего обидчика, молился, глубоко тронули сердце монаха. Со слезами он упал перед отцом Марком на колени и стал просить прощения за то, что был так незаслуженно с ним груб. «Уж давно хотел я перед тобою повиниться, да гордыня мешала», — говорил он. «Но, видно, сам Господь ангела своего послал, чтобы нам с тобою примириться». «На обиду не обидой отвечай, а молитвы», — говорил схиеромонах Марк Глинский. «Тогда и сам во гнев не ввергнешься, и обидчика вразумит Господь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Наверное, многие замечали, что во время молитвы приходят в голову разные скверные мысли. Они смущают человека. Совершенно ясно, что благочестивый христианин сам не может так думать. Поэтому смущаться не стоит. И не нужно приписывать хульные помыслы себе. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Оптинского. «Святые отцы вообще хульные мысли почитают не нашими, а вражьими прилогами. И когда мы с ними не соглашаемся, но и скорбим о том, что они к нам на ум лезут, то это и есть знак нашей вонных невиновности. Отнюдь не надо смущаться о том, что они приходят, ибо если человек смущается, то враг более на него восстает, а когда не внимает он им, ни во что вменяет и за грех не считает, тогда и помыслы исчезают».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева родным. 1872 год. Греция. Монастырь на святой горе Афон. Скажу вот что. И в Руссике, и в Андреевском скиту прежде всего позаботились о красоте и богатстве храмов, а потом об удобствах для посетителей и о помещении для братьев. В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церквей своих. Так понимают афонские монахи свой долг. Чтобы яснее видеть, что такое честное монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братья ест травку и травку, как писал господин Благовещенский в своей книге об Афоне. Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Февральским утром 1918 года на Нью-Йоркской Уолл-стрит, где и так всегда многолюдно, в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Толпа, запрудившая эту небольшую улицу, растеклась по соседним переулкам вплоть до Бродвея. Виновницей собрания была худенькая женщина невысокого роста в распахнутом пальто, стоявшая на каменном постаменте, украшающем одно из зданий. Ее высокий звонкий голос достигал слуха даже тех, кто стоял в отдалении. «Дорогие сограждане!» – горячо обращалась женщина к народу. «Идет война! Наши солдаты отважно сражаются, и каждый из вас здесь, в тылу, может поддержать их и тоже помочь фронту, приобретая государственные облигации военного займа». Когда выступающая закончила свою речь, толпа с Уолл-стрит медленно разошлась по направлению к городским пунктам продажи облигаций. Позже было подсчитано, что ее численность составила 50 тысяч человек. Маленькая хрупкая женщина за одну минуту сумела вдохновить и подвигнуть на благое дело такое множество людей. Еще бы, ведь это была сама Мэри Пикфорд. Одна из первых звезд американского немого кино, всенародная любимица Мэри Пикфорд, была не только талантливой актрисой, но и человеком, способным сострадать и помогать людям. В годы Первой мировой войны выступление, подобное тому, которое прошло на Уолл-стрит, Мэри провела еще в нескольких городах страны, специально приостановив на это время съемки. Благодаря ее усилиям в помощь фронту была собрана значительная сумма. Энтузиазмом Мэри заразились и другие голливудские актеры. К поездкам Пикфорд по городам и весям присоединились Чарли Чаплин, Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Дресслер. Но Мэри Пикфорд не всегда была успешной, богатой и любимой миллионами. Она родилась в канадском городе Торонто, в семье бедного разнорабочего и белошвейки. Денег постоянно не хватало, и Мэри помогала родителям, подрабатывая в массовке местного театра. Вскоре режиссеры заметили ее и стали доверять крупные роли. В 1909-м 17-летняя Пикфорд приехала в Лос-Анджелес и вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых актрис молодого Голливуда. Но деньги и слава не испортили девушку. Киноэкранная амплуа Пикфорд, маленькие бедные девочки-сиротки, во многом отражали ее собственное мироощущение. Она оставалась такой же скромной, сострадательной, готовой помогать людям. «Если ты богат, но не протягиваешь руку помощи страждущему, ты не христианин», — говорила Мэри, которой с детства были знакомы евангельские заповеди. В 1921 году Мэри совместно со своими близкими друзьями Чарли Чаплином и Дугласом Фэрбэнксом организовала фонд помощи нуждающимся киноактерам. В эпоху золотого Голливуда век звезды экрана был недолог, постаревшим артистам неохотно давали роли, и со временем они оказывались на пороге бедности. Мэри Пикфорд устраивала благотворительные балы и кинопоказы, средства с которых перечисляла на нужды оказавшихся в трудной жизненной ситуации коллег. Когда у кинооператора Билли Битцера, на тот момент уже не работавшего в Голливуде, случился сердечный приступ, Мэри оплатила его лечение в лучшей частной клинике. В Лос-Анджелесе на собственные средства она открыла дом для престарелых. В 1948 году Мэри стала продюсером фильма «Спи, моя любовь», кассовые сборы от которого направила в поддержку совместного благотворительного проекта ООН и ЮНЕСКО «Канада помогает детям». Первые фильмы, в которых снималась Мэри Пикфорд, выходили без титров, и зрители называли полюбившуюся актрису просто «девочка с золотыми кудрями». Такой она и запечатлелась в памяти поколений.
0: Имена, имена милосердия.